0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждой мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятых Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, Писание, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 10. Никто не может достигнуть совершенства добродетелей или обещанного блаженства только своими силами. Ибо ничья воля или подвиг, даже если кто хотел и подвязался, не могут быть достаточны настолько, чтобы обложенный плотью, противоборствующий духу, в состоянии был достигнуть верха совершенства и награды за непорочность и чистоту, если не будет поддержан милосердием Божиим, так чтобы

0: заслуживал достигнуть того, чего очень желает или куда стремится. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1, 17. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. 1 Коринфянам 4, 7. Глава 11. Примером Давида и благоразумного разбойника подтверждается вышесказанное. Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно исповедание введен в рай от Луки 23, 42 и 43, то поймем, что он достиг такого блаженства не заслугою своего подвига, а получил как дар милующего Бога. Или если вспомним, что два столь тяжких и столь необыкновенных преступления царя Давида были заглажены одним словом покаяния, то увидим, что заслуг труда здесь недостаточно для прощения такого преступления, но в избытке явлена благодать Бога, который, приняв истинное покаяние с искренним исповеданием одного слова, то есть «согрешил я», потребил такую тяжесть грехов. Также, исследуя начало звания и спасения человеческого, ясно можем понять, что достижение совершенства есть дело не желающего, не подвязающегося, но милующего Бога, к Римлянам 9:16, который вовсе не в воздаяние за наши труды или подвиги делает нас победителями пороков, и не в возмездие за старание нашей воли помогает восходить на столь трудную высоту непорочности, покорив плоть, которую носим. Никакое изнурение этого тела, никакое сокрушение сердца ради приобретения истинной чистоты внутреннего человека не могут удостоиться того, чтобы могли приобрести такую добродетель чистоты, свойственную одним ангелам и небу, только трудом человеческим, без помощи Божией. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, который такую долговечность блаженства и безмерную славу с великой щедростью даровал нам за слабое усердие и за краткий, малый подвиг наш. Глава 12. Нет никакого труда, который мог бы равняться обещанному блаженству. Всякая долговременность настоящей жизни кажется ничтожной, когда посмотришь на продолжительность будущей славы, и от созерцания безмерного блаженства все скорби удалятся, истощившись до ничтожества, как дым исчезнут и никогда не явятся, как угасшая искра. Глава 13. Предание старцев о способе приобретения чистоты. Итак, время уже сообщить мнение отцов, которые путь совершенства и качества его не высокопарными словами изобразили, а владея делом и силою духа, собственным опытом и верными примерами передали. Итак, они говорят, что невозможно кому-либо совершенно очиститься от плотских пороков, если не сознает, что весь труд и старания его недостаточны для достижения такого совершенства, и если не убедится, будучи научен не столько наставлением преподающего, сколько расположением, усилием и опытом собственным, что достигнет его не иначе, как по милосердию и при помощи Божией. Ибо для получения столь величественной и столь превосходной награды за чистоту и непорочность, каков бы ни был употреблен труд поста, бдения, чтения, уединения, отшельничества, не может быть достоин того, чтобы получить награду по заслугам своего старания или труда. Ибо собственный труд или человеческое старание – никогда не заменит божественного дара, если он по милосердию Божию не будет сообщен желающему. Глава 14. Помощь Божия подается трудящимся. Я говорю это не для того, чтобы упразднить человеческие усилия, отклонить кого-либо от старания и труда, но решительно утверждаю мнением не моим, а старцев, что невозможно достигнуть евангельского совершенства без этих усилий и трудов. Но и одними трудами никто не может достигнуть совершенства без благодати Божией. Ибо, как мы говорим, что человеческие усилия сами по себе не могут достигнуть совершенства без помощи Божией, так утверждаем, что только трудящимся и старающимся оказывается милосердие и благодать Божия. Или словами апостола, желающим и подвизающимся сообщается, как и в псалме воспевается от лица Бога. «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа» — Псалом 88. Хотя мы говорим, что по изречению Спасителя «дается просящим, открывается стучащим, и ищущие обретают» — от Матфея 7, 7 и 8. Но прошение, искание и стучание наши не помогут нам, если милосердие Божие не даст того, чего просим, или не откроет, когда стучим, или не даст нам найти то, чего ищем. Бог готов доставить нам все это, только когда от нас будет дан Ему повод, ибо Он больше, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения. И блаженный Давид знал, что он не может иметь успеха в своем деле и труде только от собственного старания, поэтому неоднократной молитвою умолял Господа, чтобы Он благоволил справить дела Его, говоря «в деле рук наших споспешествуй нам» — Псалом 89. И еще «утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» — Псалом 67. Глава 15. У кого мы должны учиться пути к совершенству? Итак, если мы действительно хотим делом достигнуть истинного совершенства добродетелей, то должны вериться тем учителям и руководителям, которые не суесловным рассуждением бредят о нем, но, понимая делом и опытом, могут и нас научить, верно указать путь к достижению его, и которые свидетельствовали, что они достигли его больше верою, нежели заслугами трудов. Приобретенная ими чистота сердца доставляла знание, что они больше удручаются грехами, потому сокрушение о грехах каждый день настолько умножалось в них, насколько чистота сердца совершенствовалась. И они непрестанно от искреннего сердца вздыхали, потому что сознавали, что никак не могут избежать нечистоты и срама грехов, которые запятнали их через различные помыслы. И потому объявляли, что они надеются получить награды в будущей жизни не по заслугам трудов, а по милосердию Господа, и не присвоит себе никакого преимущества по сравнению с другими из-за такой осмотрительности сердца, потому что эту осмотрительность они приписывали не своему тщанию, а благодати Божией. Не обольщаются высоким мнением о себе при виде нерадения низших и холодных людей, а больше рассматривают тех, о которых знали, что те действительно не имели греха и в Царстве Небесном уже наслаждаются вечным блаженством. И таким образом, этим рассматриванием, троякое рассматривание приводит к смирению и предостерегает от гордости. Во-первых, рассматривание благодати Божией, которая делает нас тем, что мы есть, и без которой ничего не можем сделать нужного для спасения. Во-вторых, рассматривание нашей слабости, маловажности, окаянства, как души, так и тела, которое таково, что мы в себе ничего не находим, кроме греховной нечистоты, что гордится земля и пепел, говорит премудрый сын Сирахов, Сирах 10-9. В-третьих, рассмотрение чистоты совершенства блаженных духов, не имеющих никакой греховной нечистоты и наслаждающихся блаженным видением. Если бы Бог оставил нас, то мы были бы хуже самых худших. Свойство смирения — видеть в себе грехи, а в других — добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других — только худое. И таким образом этим рассматриванием одновременно избегали падения от возношения и всегда находили то, к чему стремились или о чем сетовали, понимая, что отягощенные плотью — они сами не могут достигнуть желаемой чистоты сердца. Глава 16. Без милосердия Божия и воодушевления мы не можем приступить к труду достижения совершенства. Итак, по преданиям и наставлениям святых отцов, Мы должны так стремиться к совершенству, упражняясь в посте, бдении, молитве, сокрушении сердца и тела, чтобы гордость не сделала напрасными все усилия наши. Ибо нужно верить, что мы не только не можем достигнуть совершенства нашим старанием или трудом, но и сами труды, усилия и занятия, в которых упражняемся для Него, не можем совершать без помощи Божией, без воодушевления, вразумления и увещевания благодати, которую обыкновенно Бог, милостиво посещая нас, вливает в наши сердца или через другого, или сам. Глава 17. Разные свидетельства, которыми доказывается, что без помощи Божией мы ничего не можем совершить для спасения. Виновник нашего спасения учит, что мы ничего не можем сделать сами. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорит он. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». От Иоанна 5:30, 14:10. Он от лица воспринятого человечества говорит, что ничего не может делать сам от себя. Мы ли, земля и пепел, будем думать, что не нуждаемся в помощи Божией в том, что относится к нашему спасению? Итак, чувствуя во всем свою немощь и Божию помощь, научимся и мы ежедневно взывать со святыми. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением». Псалом 117. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93. Также, видя, что сердце наше укрепляется в страхе Божием и терпении, будем говорить: «Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место». Псалом 17. Сознавая, что от успеха дел умножается в нас знание, будем говорить: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою, с Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Псалом 17. Потом, чувствуя, что мы приобрели крепость терпения и на стезе добродетелей легче и без труда направляемся, должны говорить: «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани», там же. Если мы, приобретя рассудительность и укрепляясь ею, можем победить своих противников, то должны взывать к Богу: «Наказание Твое исправило меня в конец, наказание Твое то научило меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Псалом 17. «И поскольку я так укреплен Твоим знанием и силою, то дерзновенно прибавлю и следующее, и скажу: я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Там же. «Опять помня о своей немощи, что мы, облеченные слабой плотью, без помощи Божией не можем победить столь жестоких врагов, пороки, должны говорить: с Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но Ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Псалом 43. «Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Псалом 17. Понимая, что мы не можем победить своим оружием, будем говорить: «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение Твое». Псалом 34. «Мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня». Псалом 17. «Ибо отцы наши не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним». Псалом 43. Наконец, все благодеяния Божии, внимательным умом рассматривая, наши победы или получение от Него просвещения знания, или дарование рассудительности, или Он наделил нас оружием Своим, или опоясал поясом силы, или обратил наших врагов в тыл и даровал силу рассеять их, как ныне перед лицом ветра. С искренним расположением сердца будем взывать к Нему. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Псалом 17. Глава 18. Мы укрепляемся благодатью Божией не только в естественном состоянии, но и в ежедневном строительстве нашего спасения. Мы должны благодарить Бога не только за то, что Он сотворил нас разумными, одарил властью свободной воли, даровал благодать крещения, сообщил знания закона и помощь, но и за то, что Он доставляет нам ежедневным промышлением Своим, освобождает нас от наветов врагов, содействует нам, чтобы мы могли победить плотские пороки, прикрывает нас без нашего ведома от опасностей, ограждает от грехопадения, помогает и просвещает нас, чтобы мы саму помощь могли понимать и познавать. Тайно вдыхает сердечное сокрушение о нерадении и грехах наших, посещает нас спасительным вразумлением, иногда даже влечет нас к спасению, наконец, свободную волю нашу, которая более склоняется к порокам, направляет к лучшему делу и, посещая своим наказанием, обращает на путь добродетелей. Глава 19. Такое понимание благодати Божией передано древними отцами. Это есть, собственно, смирение по отношению к Богу. Смирение по отношению к Богу состоит в том, чтобы сознавать свою зависимость от Бога во всем, признавать благодеяния Божии, благодарить за них, покоряться воле Божией, или, по выражению апостола Петра, смиряться под крепкую руку Божию, а ради Бога покоряться и людям, то есть высшим, как служителям Божиим и орудием Его. Сущность смирения состоит в том, чтобы воля наша подчинялась воле Божией. Вся тварь невольно подчинена Творцу, а от разумной твари требуется добровольное подчинение, которое может быть трояким, так что чего хочет Бог, того и мы должны желать, чего не хочет Он, то и мы должны отвергать. А когда неизвестно, хочет или не хочет Он чего, то и мы должны и не вполне желать, и несовершенно отвергать. Это есть искренняя вера древнейших отцов, которая у последователей их до сих пор продолжается неизменно. Об этой вере, несомненно, свидетельствуют апостольские силы, чудеса, которые часто совершались ими, святыми отцами, не только у нас, но и между неверными и маловерными. Они, содержа в простом сердце простую веру рыбаков, из очевидных знамений познали, что воспринимают веру не мирским духом посредством силлогизмов, диалектики и красноречия Тулия Цицерона, а опытом искренней жизни, чистой деятельностью и исправлением пороков, и в ней заключается сущность совершенства, а без нее невозможно ни благочестие по отношению к Богу, ни очищение пороков, ни исправление нравов, ни совершенствование добродетелей. Глава 20. Один брат за богохульство предан нечистому духу. «Я знал одного из числа братьев, о, если бы я не знал его, хотя после этого он допустил поставить себя в степень моего чина, то есть посвятить в священники, смотрите книгу 11, главу 17, который весьма опытному старцу открылся, что он подвергается жестокому нападению от плотской страсти, так что сгорал желанием лучше согрешить против употребления природы, нежели переносить нестерпимое разжигание похоти. Тогда старец, как духовный и истинный врач, прозрев внутреннюю причину и начало этой болезни, и тяжело вздохнув, сказал: Господь никак не допустил бы подвергнуться тебе такому нечистому духу, если бы ты в чем-нибудь не богохульствовал на него. Из этого видно, что за гордость или богохульство Господь в наказание допускает виновному подвергаться искушению плотской страсти. По словам святого Григория Великого, если грех скоро не очищается слезами покаяния, то Бог в наказание оставляет его, и человек, связанный узами греха и омраченный греховную тьмою, впадает в другие грехи, начинает присоединять один грех к другому. Таким образом, последующие грехи служат наказанием за прежние грехи, коими пренебрегли и не скоро очистили слезами покаяния. После этого открытия брат тотчас упал к ногам его на землю, пораженный крайним удивлением, видя, что Бог открыл старцу тайны его сердца, сознался, что он в нечестивых мыслях имел хулу на Сына Божия. Отсюда ясно, что тот, кем обладает дух гордости, или кто похулит Бога, как причиняющий обиду тому, от кого надо ожидать дара чистоты, лишается непорочности и не заслуживает святости целомудрия. Глава 21. Пример иудейского царя Иоаса, который за гордость подвергся наказанию. Нечто подобное читаем в книге Паралипоменон. Иоас, царь иудейский, первосвященником Иодаем, был возведен в 7 лет на царство, и, по свидетельству Священного Писания, был похвален во всем, пока жил упомянутый первосвященник. А после смерти Иодая, превознесшись гордостью, он предан был бесчестному страданию. По смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. По мнению блаженного Иеронима, поклонились как Богу, и Иоас с удовольствием позволил князьям почтить себя как Бога. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иудею и Иерусалим за сию вину их. И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они бесчестный, блаженный Иероним думает, что сирияне осквернили его мужеложством, бесчестный суд, ушли от него, оставив его в тяжкой болезни. 2 Паралипоменон, 24, 17 из 23 по 25. «Видишь, как гордость заслужила, чтобы он был предан безвестным и нечистым страданиям. Ибо он, вознесшись гордостью, допустил поклоняться себе как Богу, зато предается по апостолу, по стыдным мукам и превратному смыслу» к Римлянам 1, 26 и 28, «чтобы он потерпел непристойное». И поскольку, по словам Священного Писания, притчи 16:5, «нечист перед Богом всякий высокомерный, то надменный сердцем предается постыдному страданию для посрамления, чтобы так униженный по осквернению плоти или по ощущению нечистой муки почувствовал, что он нечист, чего по возношению своего сердца не хотел чувствовать, чтобы постыдное смешение плоти обнаружила скрытную нечистоту его сердца, которую произвела гордость, и чтобы явное осквернение его тела показало, что он нечист, тогда как по надменности духа прежде не сознавал, что он сделался нечистым». Глава 22. «Всякая гордая душа подвергается духовным непотребствам для посрамления». Вышесказанным ясно доказывается, что всякая душа, одержимая гордостью, предается умственным сирианам, то есть духовным непотребствам, опутывается плотскими страстями, чтобы, по крайней мере, униженная плотскими пороками, через плоть осознала себя нечистой и оскверненной, тогда как во время холодности духа не могла осознать, что через возношение сердца она сделалась нечистою перед взором Божиим. Богу настолько противна гордость, что за нее Он допускает впадать в гнусные плотские пороки, которые посрамляют, заставляют осознать свою нечистоту и смириться. Чтобы таким образом униженный человек позаботился выйти из состояния холодности и, пристыженный бесчестием плотских страстей, постарался возбуждать в себе горячую ревность к духовным подвигам. Глава 23. Совершенство нельзя достигнуть иначе, как смирением. И так очевидно, что никто не может достигнуть чистоты и конца совершенства иначе, как истинным смирением, которое человек должен сначала оказывать братьям, также и Богу, в сокровенности сердца, в полной уверенности, что без покровительства и помощи Его, оказываемой ежеминутно, он не может достигнуть совершенства, которого желает и к которому с усилием стремится. Глава 24. Кого искушает духовная гордость и кого плотская? До сих пор, насколько позволяла бедность нашего дарования, при помощи Божией довольно сказали мы о духовной гордости, которой, как сказано, искушаются все совершенные. Этот род гордости немногими познан и испытан, потому что немногие стараются приобрести совершенную чистоту сердца, чтобы достичь таких степеней борьбы, и не заботятся об очищении от упомянутых выше страстей, свойства и средства которых мы изложили в особых книгах. Эта гордость обычно искушает только тех, которые, победив предыдущие пороки, находятся уже почти на вершине добродетелей. Поскольку хитрый враг не может подвергнуть их плотскому грехопадению, то силится низложить духовным падением, через которое старается лишить их всех заслуг прежних добродетелей, приобретенных с большим трудом. Впрочем, нас, еще опутываемых плотскими страстями, он вовсе и не удостаивает искушать таким образом, а искушает более грубой и, так сказать, плотской гордостью. И потому об этой гордости, которая обычно искушает нас и людей нашей меры, а особенно души начинающих, думаю, необходимо немного сказать. Глава 25. Описание плотской гордости. Итак, эта плотская гордость, о которой мы сказали, когда при холодном, худо начатом отречении от мира, поселится в душе монаха, не позволяя ему от прежней мирской надменности прийти к смирению Христову. Сперва делает его непокорным и упрямым, потом не позволяет быть кротким и ласковым, не допускает быть общительным и равным с братьями, и не позволяет, по заповеди Бога и Спасителя нашего, оставить все имущество и остаться в нищете. И поскольку отвержение мира есть не что иное, как знак умерщвления креста, то оно и не может начаться и созидаться на другом основании, как на признании себя духовно умершим для дел этого мира и на уверенности, что он и телесно может умереть каждый день. Напротив, гордость заставляет его надеяться на долговечную жизнь, предполагает у него многие продолжительные немощи, внушает также смущение и стыд, если, сделавшись нищим, станет содержаться чужим, а не своим имуществом. Внушает также, что пищу и одежду гораздо лучше приобретать на свои, нежели на чужие средства, именно по тому изречению, которого, как сказано, никогда не могут понять пораженные тупостью и холодностью сердца, блаженнее давать, нежели принимать. Деяние 20:35. Глава 26. Кто положил порочное основание, тот ежедневно опускается в худшее состояние. Итак, побежденные такой безнадежностью духа, а иные нерадивостью и дьявольским неверием, погасив искру веры, которой, казалось, воспламенились в начале своего обращения, начинают усерднее сохранять деньги, которые раньше начали было расточать, и, как однажды потраченные, уже не могут возвратить, то с большей скупостью сберегают их, или, что еще хуже, возвращая ранее отвергнутое, или даже собирая то, чем прежде не владели, что составляет третий и самый худший род непотребства, тем показывают, что они, выйдя из мира, больше ничего не приобрели, как только имя и слово монаха. Итак, на таком начале, положенном на худом и порочном основании, обязательно построится потом все здание пороков, и ничего нельзя будет положить на таком худом основании, кроме того, что подвергнет жалкую душу плачевному падению.
1: Сегодня в «Духовном слове» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. С книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.

Что, дружок? Куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Царские дни в Екатеринбурге традиционно стали объектом пристального внимания многочисленных СМИ. Вот уже 10-й год подряд, поздним вечером 16 июля, площадка между Храмом на Крови и Центром Царский наполняется журналистами, для которых проводится масштабный пресс-подход, и участников ночной божественной литургии и покаянного крестного хода. В дни памяти святых царственных страстотерпцев, когда Екатеринбург становится средоточием молитвы и покаяния, то все это объединяет служителей церкви, общественных лидеров, писателей, журналистов, историков, деятелей культуры. Не стали исключением и медиавстречи 16 июля 2026 года. Участники царских дней из самых разных территорий рассказали журналистам о значении духовного подвига императора Николая II и его семьи, о важности царских дней для консолидации общества, о силе веры, явленной в страданиях, о сохранении исторической памяти и тех высоких нравственных идеалах, которые святая царская семья явила миру как живое свидетельство христианского служения. Так, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи Андрей Слоним отметил, что убийство царской семьи стало тем первоначальным злом, которое породило многие трагедии XX и XXI веков. Также он подчеркнул важность крестных ходов как акта спасения душ и духовного просветления. Россия крестными ходами спасется. Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сделала акцент на важности духовного осмысления произошедшего, назвав 16 и 17 июля днями покаяния. Потомок верного царского подданного, историк, писатель, публицист Петр Мультатули предложил взглянуть на трагедию через призму христианского мировосприятия, сравнив ее с Голгофой и последующей Пасхой. По его словам, подвиг царской семьи укрепил христианскую веру и показал обреченность зла. А итальянский музыкант и педагог Элвис Фантон обратил внимание на воспитательный аспект личности цесаревича Алексея, назвав его примером для современной молодежи. Он подчеркнул, что мужество и доброта, проявленные болеющим мальчиком, актуальны и сегодня. Это пример сопротивления болезни и пример любви, сказал он и посоветовал современным молодым людям жить свою жизнь смело, преодолевая трудности. Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин провел параллели между ценностями царской семьи и современными государственными приоритетами, такими как год семьи и год защитника Отечества. Он подчеркнул, что речь идет не о политике, а о защите исторической правды. Защита памяти царя-мученика и его семьи – это не о монархизме и возрождении монархии, как многие пытаются представить, а на самом деле это о защите исторической правды и исторической справедливости, подчеркнул Гавриил Евгеньевич. Руководитель епархиального проекта «Будем жить» протоиерей Виктор Вельчинский рассказал, для него крестный ход в ночь убиения царской семьи – это акт проявления патриотизма, которые не дают забыть даже о трагичных главах нашей истории. Мы – часть этой истории, мы не отрекаемся от прошлого, мы идем этим крестным путем, но Бог даже горе делает в пользу. Он крест сделал символом победы над смертью. Старший священник Храма на Крови, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, протоиерей Максим Меняйло затронул тему глобальных последствий убийства помазанника Божия, отметив, что крах империи изменил не только Россию, но и весь мир. Прекратилось существование государства, которое своим императивом имело защиту единственной истинной православной веры на государственном уровне, сказал отец Максим и напомнил слова афонского подвижника, схимонаха Никона Карульского, сказавшего, что убийство помазанника Божия стало тем грехом, который повлек за собой многие страдания для русского народа. Цитата протоиерей Максим Миняйло: «Страдать нужно ради правды, ради близких, ради доброго дела. Все, что основано на жертве, оно и есть подлинное. Но, может быть, пора уже прекратить страдать от своих грехов. Поэтому сегодняшний день возвращает нас в осознание нашей миссии, нас как народа. Нам нужно вернуться на Богом данную стезю свидетельства об истине». Видео и интервью гостей «Царских дней» можно посмотреть в социальных сетях «Царские дни 2026». Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, возвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения,
0: шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможен, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, изначальному Отцу, с Одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественный на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят ни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Якас усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якас спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена. И всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотвори вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно естико воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 августа по новому стилю или 19 июля по старому. И сегодня мы совершаем память преподобной Макарины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого, 4 века, преподобного Дия Константинопольского, игумена 4, первой половины 5 века, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского 13 века, преподобного Паисия Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIV веке, блаженного Стефана Лазаревича Нового Высокого и матери его благоверной княгини Милицы во святом крещении Ефросинии сербских святых XIV – начала XV века, обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца в 1903 году. Празднуется собор курских святых и прославляется икона Божией Матери Умиление Серафима Дивеевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, о жизненном пути преподобного батюшки Серафима Саровского мы говорили 15 января. А сегодня мы особо поговорим о событии прославления святого угодника Божия, о обретении его мощей в 1903 году и вспомним ряд особо ярких наставлений Саровского чудотворца. Прославление преподобного Серафима Саровского состоялось через 70 лет после его кончины. 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом саровский подвижник без колебаний и сомнений восходил от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, гармонично и просто входят в жизнь святого. Он оставил нам краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его преставления. Беседа эта явилась драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские учил преподобный, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим, царским, то есть средним путем, и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. Он говорил: «Выше меры подвигов принимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей». Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять. Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное правило, то он советовал молиться постоянно и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия, и чтение канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и апостола. Святой советовал изучать порядок богослужения и держать его в памяти. Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила отцу Серафиму обязывать послушниц чтением долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной. Вот его слова. «Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки». Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы. Утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш», трижды «Богородица Дева радуйся», единожды символ веры. Занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи, помилуй». А от обеда до вечера «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного» или «Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй мя грешного». Преподобный говорил, что исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни. «Душу снабдевать надобно Словом Божиим, всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтире. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным», наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели. Каждое воскресенье и каждый праздник, неопустительно приобщаясь святых тайн, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, отвечал: «Чем чаще, тем лучше». Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: «Благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. А сам он светился радостью духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. В день памяти равноапостольной великой княгини Ольги отмечала свое тезоименитство в земной жизни и старшая дочь государя-императора Николая Александровича, царевна Ольга Николаевна Романова. В 1915 году, в день ее именин, 14 ноября, государыня писала Николаю II: «Да ниспошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь — загадка. Будущее скрыто завесой. И когда я смотрю на нашу большую Ольгу, мое сердце полно волнений. И я спрашиваю, какая судьба ей готовится? Что ее ожидает?» Старшую дочь Романовых ожидала совсем не то будущее, которое прочили ей близкие. По мнению многих, Николай II именно ее готовил в престолонаследнице, но Ольга разделила участь своей семьи. В день рождения Богом посланной дочки 3 ноября 1895 года по старому стилю Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Именно с Ольгой у государя была особенно тесная связь. Когда великой княжне Ольге исполнилось 8 лет, она все чаще начала появляться с императором на людях. Со временем она стала для него собеседником, с которым он любил подолгу разговаривать. А когда Николаю II приходила важная телеграмма, он нередко вызывал в кабинет старшую дочь и обсуждал с ней текущие дела. По мнению учителей и знакомых, в характере Ольги сочетались волевая натура и хрустальная душа. У великой княжны были способности к искусствам. Она играла на рояле, пела, хорошо рисовала и не любила роскоши. О ней вспоминали так: одевалась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. С самого детства Ольге легко давалась учеба. Учитель французского языка Пьер Жильяр считал ее своей лучшей ученицей. Старшая Ольга Николаевна обладала очень живым умом. У нее было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжение и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы — это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол «иметь» должен сам себе прислуживать». Вначале мне было не так легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Ольга увлекалась историей. Любимой ее героиней была Екатерина Великая. Имея неограниченный доступ к огромной отцовской библиотеке, княжна обожала читать ее мемуары. Когда после совершеннолетия Ольги родители стали задумываться о ее замужестве, она и слышать не хотела о перспективе выйти замуж за иностранного принца и уехать за границу. «Я русская и хочу остаться русской», — категорично заявляла она. Мечтой ее было выйти замуж, жить всегда в сельской местности зимой и летом, всегда общаться с хорошими людьми и никаких официальных обязанностей. «Русская девушка с большой душой», говорили о старшей дочери императора Ольги. Жизнь великой княжны перевернула Первая мировая война. Вместе с матерью и сестрой Татьяной она стала сестрой милосердия. С тех пор рабочий день 19-летней Ольги и 17-летней Татьяны начинался в 9 часов утра. Постоянно видеть на операционном столе солдат с ранами различной тяжести хрупким девушкам было непросто. Анна Вырубова, которая тоже была сестрой милосердия, писала о раненых так: «На них была не одежда, а окровавленные тряпки. Они были с ног до головы покрыты грязью. Многие из них уже сами не знали, живы ли они. Они кричали от ужасной боли». И две сестры царевны раздевали их, обмывали изуродованные тела, чистили глазные впадины, а по вечерам сами обрабатывали инструменты. Живя в царском селе, Ольга любила бывать в церкви Знамения Божией Матери на Кузьминской улице. Уже находясь под арестом, в одном из писем она писала, как порой ей хочется зайти в любимый храм. По просьбе отца Ольга написала из заключения письмо поэту Сергею Бехтееву. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Когда в подвале дома Ипатьева Яков Юровский объявил о смертном приговоре, Ольга Николаевна вместе с матерью и доктором Боткиным перекрестилась. По свидетельствам организаторов расстрела, она умерла одной из первых вместе с отцом и братом. В царской обители молитвенно отметили день тезаименитства царевны Ольги. Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

0: Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родимя мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежачка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многой Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя, яко с усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно естеко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры. Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 15 глава, с 32 по 39 стих. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не слабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к толкованию этого евангельского зачала свидетелем Феофаном Затворником. «И в другой раз насытил Господь чудным насыщением сопровождавшим его народ, дабы показать, что он готов всегда щедро наделять народ верующий. Он мог это делать и всякий раз, но не делал, чтобы не отучить от обычного образа жизни, им же заведенного, утвержденного и поддерживаемого. Таково и общее Божие промышление. Главные всеобъемлющие действия промышления совершены вначале при устроении всех вещей, но строив все и пустив ход. Бог не связал себя ничем, а оставил за собой свободу привтекать, когда нужно, и чрезвычайной помощью. Он действует как хозяин в доме, который заводит порядки и, поддерживая их, не вяжет себя, однако же ими, а относится к ним властно, с хозяйственным благонамерением. Противники веры не понимают значения Божьего промышления и, расширяя его в мыслях своих далее должных пределов и не видя осуществления своих соображений на деле, отвергает самое промышление. Того промышления, которого не требует, точно нет, но, несомненно, есть такое, какое угодно учредить и содержать самому Господу Богу. На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. Дорогие братья и сестры, всего вам самого доброго, Божьей помощи вам во всех ваших добрых начинаниях и делах.
2: Вы слушали «Евангелие дня». Читал Виталий Савкин.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской метрополии. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение прошло в Левом Никольском пределе. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. «Мы прославляем сегодня крестителя Руси, святого князя Владимира», — сказал владыка в проповеди. Согласно церковному преданию, в первом веке нашу землю посетил апостол Андрей Первозванный, который посеял здесь семена веры. Но христианство тогда еще не укоренилось, языческие традиции и уклад жизни были сильны. Бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, в X веке приняла крещение в Константинополе и приложила усилия для распространения христианства на родной земле. Но она не смогла до конца довести дело, хотя тоже почитается как равноапостольная, потому что принесла такие же плоды, как и апостолы. Они получили заповедь от Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так, подражая апостолам, наши великие князья тоже пытались насадить веру Христову среди людей. И первым из них был князь Владимир. Сначала он был язычником, но потом понял, что в этом нет перспективы ни для него, ни для русского народа. И начал искать, где же на земле есть истина. Изучил другие религии и пришел к выводу, что единственная истинная вера – это православие. В то время православие было государственной религией Византийской империи. Она достигла высочайшего уровня в вере, политике, культуре, экономике. Все это было основано на православии. Князь Владимир принял эту веру и стал везде проповедовать православие, многое сделав для того, чтобы повсюду в Древней Руси появились храмы и священники. И народ постепенно приобщался к православной вере. В основу государственной и общественной жизни было положено православие, на котором все созидалось. Вся наша история российская связана именно с православием. И нам нужно продолжать это дело, строить будущее Отечество только на истинной православной вере. Надо создавать крепкие православные семьи, желательно многодетные, чтобы у нас хватало своих рабочих рук и не приходилось завозить их откуда-то. Важно обеспечить общество достаточным количеством людей во всех сферах жизни для работы врачами, преподавателями, службы в армии. Церковь тоже нуждается в том, чтобы появлялись новые поколения священнослужителей. Все это возможно, если в семьях будет вырастать много детей. Оттуда можно черпать неоскудевающие силы. Но в семьях должны быть мир, согласие, жизнь по заповедям Божьим, не должно быть разводов. И если мы сможем это сделать, нас ждет большое будущее. У России все есть. Господь все дал ей. Такое богатство, которое мы имеем на своей земле, не имеет ни одна страна в мире. Только ищите Царство Божие, а об остальном уже позаботится Господь. Из недр земли можно все почерпнуть для жизни. Будем светом для всего мира, чтобы люди с разных концов земли восхищались Святой Русью. Как у нас хорошо, благополучно, чисто и духовно. Поздравляю вас с праздником. Желаю молитвами князя Владимира укреплять православие в Санкт-Петербурге, строить храмы в шаговой доступности в микрорайонах, чтобы люди приходили туда и молились. Завершил свою проповедь митрополит Варсонофий. Храму была подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих людей поздравил с праздником и Александр Бельский. В рамках всероссийской акции ко дню крещения Руси в 12 часов, то есть в полдень, с колокольни князь Владимирского собора прозвучал колокольный звон «Благовест! Слава тебе, Боже!». Акция эта проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года. На территории собора прошел праздник «Владимирская купель», включающий в себя концерт и соборную ярмарку. Князь Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I, ибо стоял и названного на Мокруше, ибо стоял на затопляемой при наводнениях земле. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антония Ринальди. В 1789 году освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. А в 1926 году храм закрыли. Через год он вновь открылся и более уже не закрывался. В день памяти равноапостольного князя Владимира митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в князь Владимирском соборе. Вы слушаете новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – это и небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Обращаясь в молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил дух воинов, дал им здравие и силу, сохранил от беды и опасности и привел домой с победой. Равноапостольный князь стоит у престола Божия как предстоятель за русскую землю. Его молитва – щит, который покрывает тех, кто служит Отечеству, сказал отец Филарет. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. На православном радиоканале «Воскресение» вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

моей милой мамочки нет уже 9 лет. Хочу немного о ней вспомнить, рассказать. Начну с письма с фронта от моего деда Вениамина. Это было последнее письмо, датированное октябрем 43-го года. «Привет моей семье. Паня, я от вас получил письмо по новому адресу. Это хорошо, очень хорошо, я успокоился. А теперь отвечаю, дорогие мои, о трудностях. Трудно, очень трудно. Наш путь один — преодолеть эти трудности. Причем мои трудности идут через опасность смерти. И я прямо гляжу опасности, ибо путь один. И во мне все дрожит от ненависти к врагу. В ближайших боях я буду драться рьяно, стараясь отмстить врагу за все. Причем за ваши трудности. И если я погибну, скажи нашим детям, что отец не сдался в плен. Он дрался рьяно и погиб за нашу родную родину и за вас, родных и милых. Вскоре пришло письмо, что мой дед пропал без вести. И бабушка осталась с тремя маленькими дочками со своей больной мамой.

пенсии по утере кормильца они не получали. И бабушке приходилось работать одной, чтобы прокормить всю семью. Моя мама вспоминала, что всегда хотелось кушать. И, как ни странно, чувство голода не мешало детям весело проводить время. И она с радостью вспоминает эти детские годы. Летом они, собираясь с детьми со всей улицы, убегали гурьбой в лес, собирали ягоды, грибы, оставались там с ночевкой, строили шалаши. У мамы не было обуви. И она, как и многие дети, убегали в лес босиком. Я спрашивала маму, ну как же босиком, ведь ты ранила ноги. Да, мы ранили ноги, но мы на это не обращали внимания, просто брали подорожник, прикладывали. И никто не плакал, никто не жаловался. А у некоторых девочек не было даже нижнего белья. Мы так же бедно жили, но были длинные юбочки. Но это было военное и послевоенное время. Когда маме надо было пойти в школу, то денег на форму не было. Кто-то отдал старое взрослое платье, и бабушка перешила маме, сшила маме из этого платья школьную форму. Когда настала зима, валенок тоже не было. И когда мама зимой явилась в школу в резиновых сапогах с пришитыми к ним шерстяными носками, голенищами, бабушку вызвали в школу, отчитали хорошенько, и кто-то из родителей принес валенки. Был даже такой случай, когда бабушке предложили отдать маму на удочерение в одну богатую семью, в которой отец вернулся с фронта здоровый и работал директором молочно-масляного завода. Но бабушка отказалась, даже обиделась на них. Маму часто приглашали в эту семью, чтобы накормить. Мама рассказывала, что ей налили тарелку жирного мясного борща, дали хлеб с маслом, который она ни разу не ела. После нескольких ложек ее вырвало, потому что организм не привык к такой калорийной пище. Старшая мамина сестра училась в средних классах школы и тайно со своей подругой посещала храм Яна Пречеченский. Это был единственный храм, который был открыт в нашем городе в те времена. Она иногда брала с собой маму. Вскоре бабушка решила дочек всех троих тайно покрестить. Но об этом нельзя было говорить в школе, потому что могли быть серьезные неприятности у детей. И они это скрывали. Жили они в очень маленьком домике в одно окошко. Комнатка была тоже одна. И несмотря на то, что их было пятеро, к ним подселили семью с детьми. Мама говорила, что им было очень весело. Особенно, когда на окошко была повешена марля, занавеска, которую кто-то дал марлю, бабушка ее накрахмалила и повесила на окошко. Они говорили, что они утром просыпались и очень радостно говорили, как красиво. Эта марлевая занавеска казалась им просто какой-то вот невероятно красивой, особенно когда сквозь нее просвечивало солнце. Вот когда к ним подселили еще одну семью, они повесили тряпичную перегородку, но дети все равно укладывались спать все вместе на полу, а рядом с ними лежал поросенок, потому что у них еще жил поросенок. Было очень весело, и мама, несмотря на то, что она всегда говорила, что так хотелось кушать, но они просто об этом голоде просто забывали иногда, потому что вот это вот детство, общение, игры, то есть это просто покрывало все вот эти горечи, которые они испытывали. Они всегда делились друг с другом. У них не принято было кушать кому-то одному и тайно. То есть они всегда делились самым последним. Было очень много любви тогда. Какие они были сильные духом, и взрослые, и дети. И как нам далеко до них. Этих людей воспитала война, лишения и трудности. Они сохранили любовь друг к другу. Мама воспитала это время, когда жили не для себя, когда была главная забота о других.
Ведь когда мама с папой нас с сестрой растили, я не помню, чтобы они как-то назидательно занимались нашим воспитанием. Мы просто жили, просто в любви. Родители никогда не кричали друг на друга. Мама никогда не думала о себе. Она все отдавала нам. Она трудилась на работе, приходила дома, занималась дома нами. Ну, как все женщины в то время. И она никогда не жаловалась, что она устала. Я ни разу не слышала от мамы, я устала. У нас, конечно, с сестрой тоже были обязанности. Там, постирать свои воротнички, пришить к школьной форме, там, уборка в нашей комнате. Но это же было так мало. И мы не понимали, как маме трудно. Мы занимались, мы, особенно в детстве, в подростковом возрасте, мы просто занимались собой. Мы принимали весь этот труд мамин как само собой разумеющий, мы его даже не замечали. Я помню, что у нас были и генеральные уборки по выходным, но все равно большинство, конечно, лежало на маме. Мама рассказывала, что когда мы были совсем крохи, я была совсем еще новорожденная, сестра была моя постарше, было где-то года полтора. Они жили в Казахстане, куда маму по распределению после строительного техникума она была отправлена на отработку, она там вышла за папу замуж. Папа там служил в армии. Они потом поженились, переписывались долго. Вот и остались там жить. Это был северный Казахстан. И жили они в маленькой такой вот домике, тоже мазанке. И когда мама оставалась одна, папу отправляли иногда в командировки, особенно зимой. Было очень холодно, ей приходилось, нас двое маленьких, приходилось долбить уголь спрессованный, чтобы натопить печь. Если кто-то из нас заболевал, нужно было одного ребенка садить на санки, другого нести больного на руках за 2 километра в поликлинику. Домик был очень далеко от поселка. Ну, так сложилось. Вот и все эти трудности. Мама, я не представляю, как она все это переживала. Потому что мы сейчас живем в таких комфортных условиях и имеем такую... Ой, как сказать? Даже наглость. Стонать и жаловаться. Что нам чего-то не хватает, чего-то у нас нет. Как трудно. Мама, каждое воскресенье, вот так получилось, что в храм мы пришли позже, мама была крещена в детстве, она помнит эти службы, но так получилось, что одно время она отошла от храма и пришла уже в более позднем возрасте, когда мы уже выросли. Мы все вместе пришли дружно. Я помню, что по воскресеньям, конечно, в храм мы тогда не ходили в советское время, это были 70-е годы. Вот. Но каждое воскресенье для нас был домашний праздник. Были большие семейные застолья. Что значит большие? Нас было только 4, мама, папа, я и сестра. Но мама столько всегда готовила. Во-первых, мы накануне стряпали пельмени, все вместе садились за стол, стряпали пельмени. Мама готовила пироги с картошкой, сладкие пироги обязательно. И пироги, пирожки мы любили с мясом и бульончиком. То есть мы откусывали пирожок, наливали туда бульончик, нам казалось так вкусно. Пироги были с карамельками. Пирог назывался «Дружба», наверное, многие помнят, как он внутри карамелька. Вот. И, конечно же, курочка. Вот, мы садились, все, вина у нас не было. Конечно, родители не принимали. Пили чай, морсики, чай с вареньем. И, конечно же, любили смотреть какое-нибудь воскресное кино по телевизору. Особенно в гостях у сказки. Мы сидели все вместе, смотрели. Я помню, когда однажды мама, мы уже были с сестрой уже подростками,
Она мне сказала, нужно обязательно посмотреть фильм «Андрей Рублев». Он идет в кинотеатре «Искра». Это был недалеко от нас кинотеатр. И она нас повела. Я очень маме благодарна, потому что мне было сколько... Я училась в 5 классе. Но он произвел на меня такое мощное впечатление. Особенно серия про колокол. Ну, может, потому что там ребенок, может, я первой серии никак-то не очень поняла. Вот там же очень так фильм непростой. И очень мне потрясло начало, когда вот крестьянин сделал летательный аппарат и полетел. Я этот фильм пересматриваю до сих пор. Когда мы с сестрой стали подростками, то совсем перестали помогать маме. Мы были заняты своими проблемами. А мама продолжала заботиться о нас, насколько хватало сил. Она никогда нас не упрекала и никогда не просила сама. Я помню, что у сестры было очень много друзей. И когда у нее был день рождения, собиралось человек по 20, по полкласса. Приходили и из театральной студии, в которой она ходила, тоже приходили дети, подростки. И мама, несмотря на то, что она уже тогда болела, она стала болеть очень рано. Вот, видимо, от этой тяжелой жизни, от перенагруза и от того, что ей не хватало любви от нас. Она не говорила, но я сейчас уже понимаю, почему она так болела. Вот. И несмотря на свое состояние, она пекла каждый день рождения, вот когда приходили к нам вот эти дети, по 8 тортов. Разных-разных, по разным рецептам. И к нам очень любили ходить в гости. Вот. И они знали, что она делала хворост, большие такие блюда. Вот, и дети очень ждали, они очень любили маму. У моей мамы очень красивое имя — Маргарита. Ну, папа звал ее просто Рита, иногда просто мама, потому что, ну, имею в виду, что она мама наша. Мы были очень чёрствые. Мама продолжала давать нам свои силы. И когда у нас появились уже наши дети, мы вышли замуж с сестрой, она продолжала нам помогать растить наших детей и выслушивала наши жалобы, как нам трудно. Она ни разу не сказала: «Не говорите мне об этом, я устала». Она просто выслушивала. Она была настолько чистый человек, любящий, что она искренне переживала нам в наших трудностях и совершенно не думала о себе. Вскоре мама вернулась в храм. У них с папой, даже папа был человеком поначалу, как нам казалось, неверующим, но мама ходила в храм и смотрела очень часто телеканал «Союз». В то время мама очень любила слушать лекции Алексея Ильича Осипова. Папа их тоже слушал. И благодаря этим лекциям папа стал иногда приходить в храм, ну, чтобы сопроводить маму. Было несколько таких случаев. Вот. Папа был крещен. Он надел крест. К сожалению, он ушел без исповеди, но я думаю, что вера в нем уже зарождалась, настоящая вера, потому что я просто знаю папу. Я знаю папу, я в это верю, что Господь его не оставил. Я помню, мама рассказывала, что они были в каком-то санатории, и там был храм при санатории. И мама пошла в храм,
А папа не знал, что перед причастием нужно исповедаться. Ну, он, у меня военный человек был, и он, как сказать, ну не интересовал, что, не очень так интересовался. И когда мы несли чашу, он пошел и причастился. Мама ему тогда выговорила, ну, может быть, и напрасно. Вот. Мама просто была очень строга вот насчет всех этих вот соблюдений, вот этих правил. Мама очень... Так, ей нравились передачи по каналу «Союз. Первая натура». Ее вел психотерапевт Вячеслав Боровских. Мы с мамой вместе смотрели эти передачи. Ну и многие другие тоже передачи. Передачи о святых. Вскоре мы стали вот слушать радио «Воскресенье». Особенно, когда мы уезжали в сад. Я брала приемник, включали канал. Мамочка молилась о нас. Много. Мы это видели, мы это знали. И только когда мама очень сильно заболела, то мы прозрели. Мы стали о маме заботиться. Мы понимали, что маме осталось недолго. Я ходила в храм, я очень переживала, что я сейчас понимаю маму. Когда ей было трудно самой доходить до храма, мы ходили вместе, и она стояла в храме. Я говорю: «Мама, присядь». Она уступала бабушкам. Мама была онкология, ей было очень тяжело. Она уже с трудом передвигалась, но она уступала бабушкам с палочками. Я говорю: «Мама, ну сядь, ну что ты делаешь? Маме уже было за 70. Она говорила: «Ничего, ничего». Она столько нам отдала, нам, нашим детям. У мамы была настоящая любовь, бескорыстная, долготерпеливая. Мама уходила тяжело и сильными болями. Она отказалась уже от лечения. Она сказала: «Бог сам возьмет, когда нужно». Она соглашалась только на обезболивающие уколы, когда было совсем тяжело. Когда у нее были боли, я не слышала, чтобы она кричала. Она просто стискивала зубы, чтобы нас не напугать. Мы позвали маме священника. К нам пришел отец Александр Банщиков. Маму пособоровал. Потом батюшка, которому мама исповедовалась всегда и которого очень любила, отец Дмитрий Ваулин. Он маму исповедовал, перед смертью причастил. Он же маму отпевал. Мама умерла в мае, в пасхальные дни. Вы знаете, хочу еще сказать, вспомнила, когда мама буквально где-то вот с месяца за полтора сказала мне, что: «Ты знаешь, Люда, мне вот мысль, говорит, одна, жены мироносицы, я не знаю почему, вот постоянно вот кто-то мне говорит, жены мироносицы. И она ведь умерла, и она мне еще говорила на Александр Невский. И она ведь умерла в неделю жен мироносиц. А вот Александр Невский, я вот не... может быть, это святой, которому она особо молилась, наверное. И она умерла в неделю жен мироносиц. И храм, в который мама ходила, в Крестовоздвиженске, там был ремонт, и отпевали маму на крыльце храма, и над мамой была надпись «Христос воскресе». Вы знаете, это как было, как ни странно, вот кто приехал на похороны к маме, это были наши родственники, самые близкие люди. И когда мы уже сидели за столом,
упоминали маму. Мама просила, чтобы не было вина на поминках. Мы поминали маму пирогами. Конечно, даже дело не в пирогах, а мы вспоминали о маме. Но дело в том, что был такой светлый день. Мы не плакали. И нам было всем так радостно. И даже наши друзья, которые к нам приехали на похороны, они сказали, что это не для хвастовства, ради Бога, не подумайте. Просто это воспоминание о маме. Они сказали, что таких светлых похорон они не помнят. Конечно, мама не была святым человеком. Я понимаю, что все мы люди, все мы грешные. Мамы были при жизни и переживания, и, может быть, какие-то не очень поступки, как у всех нас, да? Мы же все люди. Я думаю, что Господь все-таки маму простил, потому что не дал бы тогда нам такого успокоения всем. И вы знаете, то, что было упущено при жизни мамы, хочется ей отдать теперь. Нужно обязательно молиться. Мы молимся о нашей маме и о всех наших ушедших родителях, о всех родных и близких, которые ушли. Вы знаете, мне некоторые родные делают укор, что я неправильно воспитываю дочек своих, что нельзя забывать о себе, что они могут вырастут эгоистами и забудут обо мне. Вы знаете, я сама была такой в юности. Я не хочу говорить плохо о моих дочках, но они сейчас переживают то же, что переживала я тогда. Они чего-то не понимают, чего не понимала я тогда. Они сейчас заняты собой, как была занята я сама тогда. Но я почему-то не могу иначе. Я не знаю, мне не хочется сравнивать. Я не имею права сравнивать себя с мамой, но мне кажется, я на неё чем-то похожа, потому что может, у меня, ну, может, это не моя заслуга, может, что-то придалось. Мне хочется девочка, может быть, я их балую излишне, как баловала нас мама. Мне почему-то не могу остановиться, я не могу. Мне просто хочется им отдавать. Я, может быть, даже в ущерб своим здоровью, но я не могу. Вот у меня это как-то помимо меня, понимаете? Хотя, наверное, стоит прислушаться к замечаниям, наверное, стоит. Вы знаете, человек, который только берет, это я моим милым дочкам хочу сказать сейчас напоследок, милые мои родные, вот человек, я знаю, что вы любите меня, я знаю, что вы делаете для меня все, что вам, как кажется, можете. Может быть, так оно и есть, может, я не имею, тоже не могу с вас ничего требовать, ничего просить. Но я просто вам на будущее говорю, на будущее. Человек, который только берет для себя, это самый несчастный, ненасытный человек, он никогда не будет счастлив. А счастлив тот человек, который отдает, который живет не для себя, а служит другому человеку. И если даже чего-то не хватает в этой жизни. Знаете, есть такая хорошая молитва. «Слава Богу за все, что у меня есть, и трижды слава за то, чего у меня нет». Вы знаете, когда придет время, и меня не станет, пожалуйста, девочки, не забывайте Бога. Вы сейчас немножко отошли, но вы вернетесь. Я просто, я уверена, что вы вернетесь. И молитесь, пожалуйста, обо мне. О нас, о всех, о наших родных, о мамах, о бабушках. У меня есть племянник, вы знаете, что там. Я не говорю, что я завтра уйду. Ради Бога, не пугайтесь, девочки. Я не знаю, когда, может, мне еще 100 лет жить. Я говорю на будущее. А вашей тете Светлане молитесь, пожалуйста. О Никите, о всех вы знаете, о ком надо молиться, о всех наших родных. О наших родных, о ушедших, о папах ваших. Ну, вы только знаете, что с Богом ничего не страшно. И смерть
она не страшна. Смерти от ее нет. Это только переход. Переход, вечность. И мы когда-нибудь все вместе встретимся там и будем смотреть друг на друга совсем другими глазами. И дай Бог, чтобы мы смотрели глазами любви.

Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных, ну а вы находитесь на волнах своего любимого православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 9 часов утра, это значит, что я, ведущая Мария Заостровных, рада поприветствовать вас на любимых волнах и рассказать о том, что сегодня на календаре 1 августа. Продолжается 9-я седмица по Пятидесятнице. День сегодня непостный, и среди прочих церковь чтит преподобную Макрину, сестру святителя Василия Великого, а также обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца 1903 года. Также сегодня собор Курских святых. Ну и как всегда, более подробно о других святых, чью память мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». Она выйдет сразу после выпуска новостей. Ну и также отмечу, что помогает мне рассказывать вам программу звукорежиссер Людмила Пенигина. Ее можно поприветствовать. Итак, сразу после программы «Православный календарь» в 9:20 услышим вторую кафизму, а в 10:15 прозвучит Евангелие дня. В 10:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 11:10 передачи из цикла «Точка зрения». Своим мнением сегодня будет делиться с нами отец Макарий Маркиш. В 11:30 передачи из цикла «Духовное слово». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание, очередная часть. В 12:15 летопись Екатеринбурга музейной истории. Узнаем много интересного из жизни Екатеринбурга. В 12:30 звучащая книга, рассказы отца Ярослава Шипова, «Печное дело» и «Елизавета». В 13:15 новости культуры, узнаем их от Марьяны Ильиной. В 13:30 репортаж дня от Виктории Кауган, в 14:15 беседы о вечном. С отцом Сергием Рыбаковым поговорим о том, что есть правильный досуг для христианина. В 15:15 мы повторим для вас программу «Точка зрения». В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16:10 программа из цикла «Православный календарь». В 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17:20 гость в студии. У нас в гостях глава направления «Милосердие» города Тюмень Андрей Икунин. Поговорим о работе с бездомными. Выйдет первая часть интервью. Вот такие передачи сегодня днем вы услышите в нашем эфире. Замечательного вам дня, дорогие друзья, солнышко за окном. И, конечно же, оставайтесь с нами.

0: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. В день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сослужил за божественной литургией митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу в освященном накануне святейшим патриархом Кириллом храме Тульского образа святителя Николая Чудотворца Богородицкого монастыря города Казань. Главе Татарстанской митрополии в этот день также сослужили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережно-Челнинский и Елабужский Гавриил и клирики Татарстанской митрополии, а также участники царских дней, благочинный русских православных храмов в Новой Зеландии и настоятель Воскресенского прихода в Окленде протоиерей Владимир Бойков, настоятель Свято-Георгиевского храма города Сиднея, Австралия, протоиерей Александр Корженевский. Песнопение исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко. На мирной и сугубо Екатинье вознесли молитвы о российском воинстве и о мире. По запричастном стихе проповедь произнес настоятель Никольского храма в поселке Константиновка города Казани иерей Александр Данилов. Завершая богослужение, митрополит Кирилл обратился к духовенству и прихожанам со словом, в котором порадовался освящению святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом возрожденного к жизни храма и поблагодарил предстоятеля церкви за почитание казанского образа Пресвятой Богородицы, его любовь к делу Божьему и городу Казани. Также митрополит Кирилл выразил надежду на то, что освященный храм станет местом особой молитвы и благодарности Господу за его неисчислимое благодеяние ко всем православным и к Казанской земле, где 447 лет назад была явлена удивительная икона Божьей Матери, ставшая символом русского мира и русской веры. В завершение архипастыри, духовенство, хоровой коллектив и прихожане пропели святейшему патриарху Кириллу многое лето. Продолжаем выпуск. В царские дни в Екатеринбурге состоялся третий по счету обучающий семинар, организованный в рамках проекта «Свои для своих», цель которого – подготовка добровольцев для работы с воинами-участниками СВО и членами их семей по оказанию духовно-психологической помощи. 20 добровольцев, представители различных храмов Екатеринбургской епархии, осваивают под руководством приглашенного психолога из Санкт-Петербурга Людмилы Пироговой, имеющей большой опыт работы в структурах МЧС и с военнослужащими, теорию и азы практики взаимодействия с людьми, пережившими психологические травмы, связанные с войной. Людмила Владимировна рассказала, что целью третьего обучающего семинара для волонтеров СВО стала тема, редко обсуждаемая в публичном пространстве – поддержка при суицидальных рисках. Волонтеры ознакомились с антисуицидальными факторами здоровья личности, узнали о способах допсихологической поддержки при мыслях о суициде, поговорили о возникающих вокруг этой темы мифах. По словам участников встречи, обсуждение темы помощи людям с суицидальными мыслями помогло им выстроить собственное отношение к вопросу, позволило осознать важность поддержки при боевой травме и утрате близких. Следующее обучение будет охватывать тематику поддержки при горевании. Занятие проходит, напоминаем, в Духовно-просветительском центре собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе на территории отдела социального служения Екатеринбургской епархии в рамках проекта «Будем жить», который по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения курирует протоиерей Виктор Вельчинский. Батюшка отметил заинтересованность и дисциплинированность курсантов и сообщил, что это третий из четырех семинаров, и состав остается крепким. Более того, Людмила Владимировна Пирогова, которая ведет подобные группы по всей России и, в частности, в Санкт-Петербурге, сказала, что в этот раз собралась одна из самых сильных команд. В этом году обучение проходит более 20 человек. В основном это прихожане храмов, близкие которых находятся в зоне боевых действий. У них глубокая практическая мотивация. Люди хотят разобраться в природе психологической травмы, чтобы понимать, как она протекает, и знать, как правильно вести себя с вернувшимися с фронта бойцами. По словам Людмилы Владимировны, слушатели демонстрируют удивительную чуткость. Они тонко улавливают психологические нюансы, дают точные характеристики состояния людей по фотографиям и описаниям, находят слова там, где порой даже опытные специалисты оказываются в тупике. Однако обучение – это только первый шаг. По мнению организаторов, следующий самый сложный вопрос – как правильно распорядиться этим ресурсом и ввести подготовленных волонтеров в служение церкви и обществу. В ближайших планах не только продолжение учебы, но организация встреч, духовно-просветительских вечеров для того, чтобы создать живую среду общения. Напомним, проект «Свои для своих» стартовал в прошлом году. Тогда обучение прошли 30 добровольцев, сегодня они уже трудятся в своих приходах. Подготовка священников и добровольцев, которые проходят в рамках курса, важная составляющая епархиального проекта под названием «Будем жить». Проект реализуется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Бог.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 августа по новому стилю или 19 июля по старому. И сегодня мы совершаем память преподобной Макарины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого, 4 века, преподобного Дия Константинопольского, игумена 4, первой половины 5 века, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского 13 века, преподобного Паисия Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в 14 веке, блаженного Стефана Лазаревича Нового Высокого и матери его благоверной княгини Милицы во святом крещении Ефросинии сербских святых 14-го начала 15 века, обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца в 1903 году. Празднуется собор курских святых и прославляется икона Божией Матери Умиление Серафима Дивеевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, о жизненном пути преподобного батюшки Серафима Саровского мы говорили 15 января. А сегодня мы особо поговорим о событии прославления святого угодника Божия, о обретении его мощей в 1903 году и вспомним ряд особо ярких наставлений Саровского чудотворца. Прославление преподобного Серафима Саровского состоялось через 70 лет после его кончины. 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом саровский подвижник без колебаний и сомнений восходил от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, гармонично и просто входят в жизнь святого. Он оставил нам краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские учил преподобный, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим, царским, то есть средним путем, и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. Он говорил: «Выше меры подвигов принимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей». Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять.
Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное правило, то он советовал молиться постоянно и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели. «А если кто располагает временем, — говорил преподобный, — пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия, и чтение канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и апостола». Святой советовал изучать порядок богослужения и держать его в памяти. Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила отцу Серафиму обязывать послушниц чтением долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной. Вот его слова. «Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки». Знаменитым стало Серафимово

0: «Богородицею, помилуй меня грешного». Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни. «Душу снабдевать надобно Словом Божиим, всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтире. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным», наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели. Каждое воскресенье и каждый праздник, неопустительно приобщаясь святых тайн, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, отвечал: «Чем чаще, тем лучше». Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: «Благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. А сам он светился радостью духовной, и этой тихой мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Преподобнее отче Серафиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний, внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени их скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, веж смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя, во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все те сей, юже скрыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я, и обиде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь,
присидит в ловительстве с богатыми, в тайнах еже убите неповинного, очи его на нищего презираете, ловит в тайне яколев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего внегда привлещи и в сети своей, смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладать и убогими, речи бы в сердце своем забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, речи бы в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко все грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам рацы правое сердцем, за ней же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их, яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханий убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение не обидеть, Ненюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, серебро разженно, искушенно земли, очищенно седмирицею. Ты, Господи, сохранишь ины и соблюдешь ины от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе неключими быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, там убояшися страха, и держи небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование его есть, кто даст от всего на спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, и делай правду, глаголи истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие жеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, сребра своего не дади в лихву, и мзды на неповинных неприят, творя сия не подвижется вовек. Сохрани меня, Господи, яко на тебя уповах, рек Господеве, Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуеши, святыми же суть на земле Его, удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишися, немощи их посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнама моима, Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне, благословлю Господа вразумившего мя, еще же и донощи наказаша мя утробы моя, презрех Господа предо мною выну, яко одесной мене есть, да не подвижуся, всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь и душу мою в аде, не жидаси преподобному Твоему видите истление, сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якода не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грелу Твою покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиши, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, яко скимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествия, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголов пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» слушали вторую кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Сайт Bible Archaeological Resort назвал три главных открытия июня 2026 года из мира библейской археологии. Июнь этого года оказался богат на важные археологические открытия, проливающие новый свет на библейскую историю Древнего Израиля, отмечают на сайте. В тройку лучших отчетов по библейской археологии за этот месяц вошли материалы, связанные с реформами царя Иезекии, новыми раскопками в филистимском Ашдоде и сенсационными находками в Силоме, месте, где более 300 лет стояла библейская скиния. Ну и к другим сообщениям выпуска. Временно изменено место пребывания на покое митрополита Илариона Алфеева. Изменение подтверждено указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности находиться в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня. В этом указе было предопределено местом пребывания на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза и в храме апостола евангелиста Иоанна Богослова в городах Кампина-дас-Мисоинс, что в Бразилии. До возобновления действия указа от 3 июля местом пребывания на покое и служение митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский и Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. Ну и последнее сообщение выпуска. Церковь Вознесения в Коломенском открыта после реставрации. Завершена масштабная реставрация Церкви Вознесения Господня, уникального памятника архитектуры XVI века, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие храма состоялось 28 июля. Напомню, что церковь Вознесения Господня возведена в 1532 году по заказу великого князя Василия III, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. По легенде, ее строительство было связано с рождением наследника престола, будущего царя Ивана IV Грозного. На момент постройки 62-метровая церковь была самым высоким зданием страны. Этот рекорд держался до 1600 года, когда была надстроена колокольня Ивана Великого. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепляли кирпичную кладку, восстанавливали белокаменный декор, золотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохраняя исторический облик уникального памятника. В храме также продолжает действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией под названием «Молитва в камне». После завершения реставрационных работ, помимо богослужебного пространства, в основном объеме церкви Вознесения Господня откроется и сезонная экспозиция, посвященная истории иконостасов храма. Но также отмечается, что храмовое пространство пока будет доступно только в теплое время года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Евангелие дня.
1: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 15 глава, с 32 по 39 стих. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не слабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к толкованию этого евангельского зачала свидетелем Феофаном Затворником. «И в другой раз насытил Господь чудным насыщением, сопровождавшим Его народ, дабы показать, что Он готов всегда щедро наделять народ верующий. Он мог это делать и всякий раз, но не делал, чтобы не отучить от обычного образа жизни, им же заведенного, утвержденного и поддерживаемого. Таково и общее Божие промышление. Главные всеобъемлющие действия промышления совершены вначале при устроении всех вещей, но строя все и пустив ход. Бог не связал себя ничем, а оставил за собой свободу привтекать, когда нужно, и чрезвычайной помощью. Он действует как хозяин в доме, который заводит порядки и, поддерживая их, не вяжет себя, однако же ими, а относится к ним властно, с хозяйственным благонамерением. Противники веры не понимают значения Божьего промышления и, расширяя его в мыслях своих далее должных пределов и не видя осуществления своих соображений на деле, отвергает самое промышление. Того промышления, которого не требует, точно нет, но, несомненно, есть такое, какое угодно учредить и содержать самому Господу Богу. На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. Дорогие братья и сестры, всего вам самого доброго, Божьей помощи вам во всех ваших добрых начинаниях и делах.
2: Вы слушали «Евангелие дня» на православном радиоканале «Воскресенье».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Стих 12. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Стих 14. «Тело же не из одного члена, но из многих». Стих 15. «Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?» Стих 16. «И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» Стих 17. «Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?» Стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Стих 19. «А если бы все были один член, то где было бы тело?» Стих 20. «Но теперь членов много, а тело одно». Стих 21. «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны». Стих 22. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Стих 23. «И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение». Стих 24. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение». Стих 25. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Стих 26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Стих 27. «И вы – тело Христово, а порознь члены». Стих 28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Стих 29. «Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?» Стих 30. «Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» Стих 31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 1. «Духовные дары без любви – ничто». Стих 4. «Проявление любви». Стих 8. «Любовь никогда не перестает. Вера, надежда, любовь». Стих 1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Стих 2. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Стих 3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Стих 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Стих 5. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Стих 6. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Стих 7. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Стих 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Стих 9. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Стих 10. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Стих 11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Стих 12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Стих 13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, глава 14. Стих 1. Языки без истолкования не назидают. Стих 20. Неверующий обличается пророчествованием. Стих 26. Как говорить и пророчествовать в церкви благопристойно и чинно. Стих 1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Стих 2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Стих 3. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Стих 4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Стих 5. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Стих 6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Стих 7. И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать, то, что играют на свирели или на гуслях. Стих 8. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Стих 9. Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнаю, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Стих 10. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Стих 11. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Стих 12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Стих 13. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Стих 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Стих 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Стих 16. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Стих 17. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Стих 18. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Стих 19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Стих 20. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Стих 21. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Стих 22. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Стих 23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Стих 24. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Стих 25. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Стих 26. Итак, что же вы, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Стих 27. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Стих 28. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Стих 29. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Стих 30. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Стих 31. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Стих 32. И духи пророческие послушны пророкам. Стих 33. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Стих 34. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Стих 35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Стих 36. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Стих 37. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Стих 38. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Стих 39. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Стих 40. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание Коринфянам, глава 15. Стих 1. Многие различные свидетели воскресения Христова. Стих 12. Если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша. Стих 35. Как воскреснут мертвые. Стих 50. Мы все изменимся. Стих 54. Смерть, где твое жало? Труд ваш не тщетен. Стих 1. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Стих 2. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Стих 3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. Стих 4. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. Стих 5. И что явился Кифе, потом 12. Стих 6. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Стих 7. Потом явился Иакову, также всем апостолам. Стих 8. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Стих 9. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Стих 10. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Стих 11. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Стих 12. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Стих 13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Стих 14. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Стих 15. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Стих 16. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Стих 17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Стих 18. Поэтому и умершие во Христе погибли. Стих 19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Стих 20. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Стих 21. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

Здравствуйте. Начинаем этот выпуск с трагической новости. В Луганской Народной Республике при атаке дрона погиб монах Рафаил Анисимов. 28 июля этого года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА погиб доброволец, насильник Иоанна Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Спаса Нерукотворного 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей и иеромонах Илларион Качур. Дрон американского производства атаковал машину, в которой ехали священнослужители. У иеромонаха Иллариона осколочное ранение ноги. Ему предстоит лечение. Ну и к другим новостям выпуска. Миссионерский стяг с равноапостольной княгиней Ольгой появился в Москве. Ко дню памяти равноапостольной княгини Ольги Московский Сретенский монастырь выпустил новый миссионерский стяг хоругв с образом одной из самых почитаемых русских святых. Стяг предназначается для крестных ходов, церковных торжеств, миссионерских поездок, походов, устроения молитвенных мест, личного применения в качестве иконы и оформления мобильных храмов. За основу был взят эскиз русского художника «Великая княгиня Ольга», созданного при работе над мозаиками храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. При подготовке современного макета само изображение было доработано и частично отреставрировано, а также добавлен оригинальный дизайн. Это один из самых оригинальных и красивых образов, точно передающих не только образ святой равноапостольной Ольги, но и характер всей эпохи, в которой она жила и служила Христу. Ну и последнее сообщение выпуска. В день крещения Руси предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. 28 июля этого года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника крещения Руси, по окончании божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. В крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие его святейшеству за литургией в Патриаршем Успенском соборе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда, а также многие-многие другие. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви «Патриархия.ру». В завершении святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом, а также состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. Напомню, памятник равноапостольному великому князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади Москвы 4 ноября 2016 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на окружающее нас событие делится известный публицист, миссионер, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день!
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели, здравствуйте!
0: Вот какую тему сегодня мы обсудим. Французский парламент легализовал эвтаназию при строгих условиях. Национальное собрание Франции проголосовало за создание права на помощь в уходе из жизни при строгих условиях. За этот законопроект выступил 291 депутат, а против 241. Документ позволит совершеннолетним французам с тяжелым неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии получить помощь в прекращении жизни. Обязательными условиями станут постоянные невыносимые физические или психологические страдания, которые невозможно облегчить лечением, а также добровольное решение самого пациента. После обращения к врачу решение будет приниматься по итогам консультации специалистов в течение 15 дней. Затем пациент получит 2 дня на размышление и, как правило, должен будет самостоятельно принять смертельное средство. Если человек не сможет сделать это сам, процедуру выполнит врач. Перед вступлением закона в силу часть положений проверит Конституционный совет Франции. Отмечается, что среди спорных пунктов срок на размышление, возможность свободного согласия пациентов с ограниченной дееспособностью и участие учреждений паллиативной помощи. Этот законопроект уже много лет вызывает споры во Франции. Его поддерживают сторонники права выбора для тяжелобольных людей, а против выступают католическая церковь и часть медицинского сообщества. Батюшка, и вот какой вопрос у меня к вам. Насколько опасен сам прецедент того, когда общество само решает, чья жизнь имеет смысл, а чья нет?
1: Тема о эвтаназии во Франции и наше восприятие этого предмета неизменно вызывает в сознании простую русскую поговорку, такую именно поговорку, выражение «в чужом перу похмелье». Этот чужой, безумный, сатанинский, дьявольский, дебильный пир, который происходит в странах Западной Европы, в несколько меньшей мере в Соединенных Штатах, в той же самой мере в Канаде, в некоторых других странах, уже в Латинской Америке, я не знаю, я небольшой международник, но идея ясна. Да, это пир сатаны. Ну, нам не нужно похмелье в этом пиру. Да, действительно, безобразие страшнейшего, так сказать, характера и в сексуальной жизни, в разрушении семьи, в разрушении педагогики, воспитания детей. Ну, что тут перечислять их, как не хватит пальцев на руках и на ногах. Ну, эвтаназия – один из этих элементов. Есть у нас на что опереться, ну, помимо нашей христианской веры, нашего христианского нравственного строя, помимо обычного права с юридической стороны, вот этот термин «обычное право» многим непонятен. Обычно, как обычно, там, не знаю, в кармане ношу носовой платок. Нет, это право обычая. Убийство, самоубийство, ну, самоубийство в данном случае, не может быть предметом правовой поддержки. И, наконец, с церковной точки зрения, есть документ, канонический документ Русской Православной Церкви, называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там есть раздел «Вопросы биоэтики», так он и называется, в нем подраздел, касающийся самоубийства и эвтаназии. Вот, ну, собственно, все тут, начать и кончить на этом. Не может быть самоубийство предметом юридического регулирования. В соцконцепции, если вы будете читать, увидите там, надо отличать, разумеется, самоубийство или даже убийство больных, потому что не каждый из них может сам, понимаете, себя так вот обслужить в смысле движения в иной мир, но отличать надо эти действия от каких-то особых мер по поддержанию жизни в организме, который уже, ну, как сказать, лишен всякой надежды на продолжение жизни. Ну, что тут скажешь? Это уже дело чисто медицинское. Какие средства стимуляции продолжения жизненного процесса в умирающем или даже умершем организме следует применять или не следует применять? Пусть этим, так сказать, занимаются медики профессиональные. Если окажется необходимым, то будут некие подзаконные акты. Ну, вряд ли, на самом деле. Медицина здесь, так сказать, живет не первое тысячелетие. Более-менее известно, какие тут существуют медицинские нормы. Но это надо очень строго отделять одно от другого. Решение о самоубийстве или о убийстве больного. Кто-то это смотрит, родственники сказывают, говорят, надоело нам тут, понимаешь, болезнь, что, давай ему уколем. И понятно, да, вот что такое эвтаназия. От медицинских каких-то вот мер по балансированию между жизнью и смертью. Ну да, теперь же Франция. Ну, Франция, что она, так сказать, не одна страна. Вы сами отмечаете, что это одна из стран, которые вот такие сатанинские, так сказать, решения на своем законодательном уровне применяют. Надо учитывать, друзья мои, что законодательная воля нации – это, ну, как сказать, оно, если нацию считать коллективным субъектом, человеком, ну, какой-то личностью, не одна личность, а массовая личность, но все равно обладает какими-то личностными качествами, то законодательство нации, законодательная воля нации – это ее, ну, сознание. Вот эта нация, или эти нации, если уже говорить о Западной Европе, идут таким путем. Ну, тем хуже, тем плоше, как говорят дети маленькие. Да, ну тут не до маленьких детей, тут все это, конечно, очень скверно. Но, увы, опять-таки, эта нация свободна, что, грубо выражая, что хотят, то и делают. Римо-католическая церковь, ну, Римо-католическая церковь, разумеется, будет против. Ну, что поделаешь, это опять-таки другое религиозное сообщество. Если представители Римо-католической церкви захотят объединить усилия, сплотить фронт борьбы с этим сатанизмом по всей планете Земля, в особенности в Западной Европе, наверное, Русская Православная Церковь, ну, тоже этому делу как-то будет способствовать. И это, вероятно, будет полезно всем нам. Почему бы и нет? Это тоже один из принципов наших взаимоотношений с инославными или вообще иными религиями, религиозными организациями. Не пытаясь никаких, так сказать, движений делать к компромиссам религиозным, но поддерживать что-то доброе, что есть во всех социальных и религиозных сообществах по всему миру. Ну, Господь с вами. Всего доброго.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие отец Макарий Маркиш, известный публицист, миссионер и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Программа завершена. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 27. Изложение пороков, рождающихся от гордости. Точно душа, ожесточенная такими страстями и начинающая монашескую жизнь с холодностью, обязательно с каждым днем будет все больше преуспевать в дурном и остальную жизнь свою завершит безобразным концом. И когда услаждается прежними похотями и побеждается святотатственным сребролюбием, о котором апостол говорит так: «Любостяжание есть идолопоклонство» Колоссянам 3:5, к Ефесянам 5:5, и еще: «Корень всех зол есть сребролюбие» 1 к Тимофею 6:10, то никогда не сможет приобрести в сердце своем простое истинное смирение Христово. Когда тщеславится благородством рода или достоинством мирским, которое оставил телом, а не духом, или восхищается деньгами, которые удерживает к своему падению, от этого гордый уже не хочет нести бремя монастырской жизни, не принимает наставлений какого-либо старца. Ибо в ком возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и само учение о совершенстве не допускает до своих ушей, и в сердце его растет такое отвращение к духовному слову, что если бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, исступленный взгляд бегает туда и сюда, глаза обычно устремляются в другую сторону, в кость. Вместо спасительных воздыханий слюна сгущается в высохшей гортани, харкотина выходит без всякого побуждения мокроты, пальцы играют, бегают, как у пишущего что-нибудь, рисуют, и таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах, и что в простом собеседовании не высказалось бы в назидание слушающим. Гордый думает, что это сказано в поношении ему. И все время, пока происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, перенимает не то, что надо бы принять к своему преуспеванию, но озабоченным умом изыскивает причины, почему то или другое сказано, или с тайным смущением сердца придумывает, что можно бы возразить им, так что от спасительного исследования не получает ничего. Таким образом, духовное собеседование не только ни в чем не приносит ему пользы, но скорее вредит ему и становится для него причиной большего греха. Ибо когда он по своей совести подозревает, что все сказано против него, то с большим упорством сердца ожесточается и уязвляется острыми стрелами гнева. После этого бывает у него возвышенный голос, суровая речь, резкий строптивый ответ, походка гордая и подвижная, язык легкий, речь дерзкая, не любящая молчание. Разве что возымеет в сердце своем отвращение к какому-нибудь брату, и тогда молчание его бывает знаком не сокрушения, не смирения, а гордости и негодования. Так что нелегко различить, что в нем более отвратительно: рассеянная ли и дерзкая радость, или угрюмая язвительная молчаливость. Ибо в той радости бывает речь несвоевременная, смех легкомысленный, глупый, необузданное и невежественное возношение сердца, а в этой молчаливости — молчание язвительное и полное гнева, и оно бывает только для того, чтобы отвращение к брату, сохраняемое молчаливостью, могло дольше продолжиться, а не для того, чтобы от этого произошла добродетель смирения и терпения. И, будучи захвачен надменностью, хотя сам причиняет всем скорбь, но оскорбленному брату не только не хочет поклониться, но и принесенные ему от брата извинения отвергает и презирает. И не только никаким удовлетворением брата не бывает тронут, смягчен, но еще более негодует за то, что тот опередил его в смирении. И спасительное смирение и удовлетворение, которое обычно кладет конец дьявольским искушениям, становится причиной сильнейшей злобы. Глава 28. О гордости одного брата. Я слышала в этой только стране, что странно и стыдно рассказывать, что один из младших, когда Авва стал ему выговаривать, для чего он, брат, оставляет смирение, которое после отречения от мира сохранял так недолго, и надувается дьявольской гордостью. На что тот с крайним высокомерием ответил: «Неужели я для того на время смирялся, чтобы всегда быть подчиненным?» При этом столь дерзком преступном ответе старец так изумился, что всякая речь его прервалась, как будто он услыхал эти слова от самого Люцифера, а не от человека, так что ни одного слова против такой дерзости не мог выпустить из своих уст, кроме стона из сердца и воздыхания. Только молча в себе размышлял о том, что говорится о Спасителе нашем. Он, будучи образом Божиим, смирил себя, быв послушным не на время, как тот говорил, будучи одержим дьявольским духом надменности, а даже до смерти. К Филиппийцам 2, 6 и 8. Глава 29. Признаки, по которым узнается, что плотская гордость есть в душе. Чтобы сказанное об этом роде гордости изложить короче, собрав по возможности некоторые признаки ее, я считаю необходимым повторить тоже коротко, чтобы нам в сокращении знать, по каким признакам можно угадать и различить ее, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти, ясно поняты и рассмотрены, удобнее можно было вырвать или избежать. Ибо тогда сможем всецело уклониться от смертоносной болезни, когда от ее гибельного воспаления и вредных нападений заблаговременно предостережемся, узнавая приметы, предусмотрительной прозорливой рассудительностью предупредим ее болезнь гордости. Ибо из действий внешнего человека, как мы сказали, познается состояние внутреннего. Итак, эта плотская гордость отличается следующими признаками. Сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании досада, в веселье громкий разливающийся смех, в печали неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность. Слова вырываются без всякого участия сердца. Она безрассудно не имеет терпения, чужда любви, дерзко в нанесении оскорблений, а в перенесении их малодушно, к повиновению не способна, если только ее не опередило желание и воля, к принятию увещеваний непреклонна, для отсечения своей воли слаба, для подчинения другим весьма неподатлива, всегда настаивает на своем мнении, а другому уступить никак не хочет. И таким образом, сделавшись неспособной принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению старцев. Глава 30. Кто от гордости сделался холодным к благочестию, тот желает иметь преимущество перед другими. Тот, кем однажды гордость овладела, спустившись по сказанным степеням падения, уже страшится самого благочиния киновии, как будто общение с братьями отвлекает его от совершенства, как будто другие по своей вине препятствуют ему приобретать терпение и смирение. Он желает жить в уединенной келье или построить монастырь, как будто может принести пользу многим другим, и спешит собрать тех, которых должен бы учить, наставлять, и таким образом из негодного ученика делается еще худшим учителем. Ибо когда от такого возношения сердца впадает во вредную погибельную холодность и становится ни истинным монахом, ни мирским, то от этого жалкого состояния и поведения обещает себе даже совершенство, что еще хуже. Глава 31. Как можем победить гордость или достигнуть совершенства? Итак, если хотим здание наше достроить до верха, так чтобы оно было совершенно и угодно Богу, то поспешим положить основание его не по воле нашей страсти, а по точному евангельскому учению. Это основание не может быть иное, как страх Божий и смирение, которое происходит от кротости и простоты сердца. Смирение же нельзя приобрести без наготы, то есть без отвержения мира, всех богатств и ненужных вещей, без нестяжательности. В добротолюбии сказано, что смирение рождается от веры, страха Божия, кротости и совершенного бескорыстия, посредством которых приобретается и совершенствуется любовь. Без нее невозможно приобрести ни готовности к повиновению, ни силы терпения, ни спокойствия кротости, ни совершенства любви, без которых сердце наше не может быть жилищем Святаго Духа, как говорит Господь через пророка. «На ком почиет дух мой, как не на смиренном и тихом и благоговеющем пред моими словами?» Или по еврейскому тексту: «На кого воззрю, как не на нищего и сокрушенного духом и трепещущего моих слов?» Исаия 66, 2. Глава 32. Таким образом, гордость может быть подавлена истинным смирением. Поэтому подвижник Христов, который, законно подвизаясь на духовном поприще, желает получить от Господа венец, должен поспешить всеми способами подавить этого лютого зверя, как истребителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока гордость будет пребывать в его душе, он не только не сможет освободиться от разных пороков, но если бы и имел что-либо добродетельное, и то погибнет от яда ее. Ибо никаким образом не может в душе нашей созидаться здание добродетелей, если сперва не будет положено в нашем сердце основание истинного смирения, которое, крепко утвердившись, могло бы поддерживать верх совершенства и любви. Необходимо, чтобы сначала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братьям истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскорбить, чего мы никак не сможем исполнить, если из любви к Христу не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, состоящее в оставлении всего имущества и нестяжательности, если не будет воспринято иго послушание и подчинение с простым сердцем, без всякого притворства, так чтобы кроме приказаний Аввы не жила в нас никакая своя воля. Это может исполнить только тот, кто считает себя не только мертвым для этого мира, но и неразумным, глупым, и все, что прикажут ему старцы, будет исполнять без всякого исследования, считая это священным и возвещенным от Бога. Глава 33. Средства против гордости. Если мы будем находиться в таком настроении духа, то без сомнения такое состояние смирения будет истинно спокойным и непоколебимым, так что мы, считая себя ниже остальных, мы будем считать себя ниже всех из убеждения, что в других есть много сокровенных добрых качеств, которых мы не видим, а в нас самолюбие скрывает недостатки наши, а доброе преувеличивает, ценит выше, нежели как оно кажется другим. Святой Златоуст говорит: «Мы должны оказывать честь не только старшим по возрасту, но и равным, ибо не то есть смирение, что ты должен делать по необходимости, а истинное смирение то, когда мы уступаем тем, которые кажутся ниже нас, и уважаем тех, которые нам кажутся менее достойными, нежели мы. Если мы правильно будем мыслить, то никого не будем считать ниже нас, но все люди превосходят нас. Это я говорю не о нас, погруженных в грехах, но если кто сознает в себе много добрых дел, тот, если не будет думать, что он последний из всех, не получит никакой пользы от всех своих добрых дел». Беседа 33 на книгу «Бытия». Мы, считая себя ниже остальных, все, что будет причинено нам, обида ли, скорбь или вред, терпеливо будем сносить, так как будто нам это причинили начальники наши. Это будет перенесено нами не только очень легко, но и будет считаться малым и ничтожным, если умом постоянно будем размышлять о страданиях нашего Господа и всех святых, думая, что искушающие нас обиды настолько легче, насколько дальше мы отстоим от их заслуг и поведения, также помышляя, что мы через короткое время переселимся из этого века, и после скорого окончания этой жизни мы тотчас станем соучастниками их. Такое размышление истребит не только гордость, но и вообще все пороки. После этого будем твердо держаться и смирение по отношению к Богу. Это мы исполним, если будем сознавать, что мы сами по себе, без помощи благодати Божией, ничего не можем сделать для совершенствования добродетелей, и поистине будем уверены, что и то самое, что мы удостоились уразуметь, есть дар Божий. Преподобного отца Иоанна Кассиана Пресвитера к 10 посланным к епископу Леонтию и Елладию собеседованием отцов, пребывавших в Скитской пустыне. Леонтий был родной брат епископа Кастора, и, вероятно, преемник его был епископом Апцким. Елладий, вероятно, был настоятелем монастыря. Предисловие. Долг, обещанный блаженнейшему папе Кастору в предисловии к тем книжкам, в которых при помощи Божией, насколько позволила слабость нашего дарования, изложено постановление киновитян и средства против 8 главных страстей, исполнен. Пусть видят, есть ли в написанном нами что-нибудь достойное вашего знания и желания всех святых братьев. А теперь, поскольку вышеупомянутый первосвященник, оставив нас, переселился ко Христу, эти 10 собеседований высоких отцов, которые он по ревности к святости велел мне написать ему, не обращая внимания на то, какую тяжесть возлагает на немощные плечи, я счел нужным посвятить преимущественно вам, блаженнейший папа Леонтий и святой брат Елладий. Один из вас, будучи соединен с упомянутым мужем и родственным положением и достоинством священства, и, что важнее этого, горячностью святой ревности, по наследственному праву требует братний долг. Другой последовал высоким постановлением отшельников не по своей самонадеянности, как некоторые, а по внушению Святаго Духа, понимая законную стезю учения, захотел образоваться не столько своим измышлением, сколько учением святых отцов. В том, чтобы передать по памяти постановление и учение высоких мужей, открывается мне, находящемуся теперь в пристани безмолвия, неизмеримое море. Ибо настолько ладья слабого разума будет колебаться опасностями глубочайшего мореплавания, насколько отшельничество большее и возвышеннее общежитие, и созерцание Бога, которым всегда занимались те неоцененные мужи, выше деятельной жизни, в которой упражняются в общежитиях. Итак, ваш долг — помочь нашим стараниям благочестивыми молитвами, чтобы святой предмет, выражаемый хоть не искусной, но верной речью, не потерпел чего-либо от нас, или, наоборот, наша необразованность не погрязла в пучине этого предмета. Теперь от внешнего, видимого образа жизни монахов, который мы описали в первых книгах, перейдем к невидимому состоянию внутреннего человека, и речь от порядка установленных молитв должна перейти к постоянству той непрестанной молитвы, которую заповедует апостол, 1 Солунинам, 5-17, чтобы всякий, кто при чтении прежнего сочинения, запинанием, удержанием плотских пороков, заслужил имя умственного Иакова, запинателя, принимая теперь наставления уже не столько мои, сколько отцов, созерцанием божественной чистоты, переходя к заслуге и достоинству Израиля, зрящего Бога, также учился тому, что он должен соблюдать и на этой высоте совершенства. Итак, молитвы ваши да и спросят у того, кто удостоил нас видения отцов, ученичества и общения с ними, чтобы он даровал нам полную память учения их и легкое слово для выражения его, чтобы, изъясняя учение столь же свято и точно, как приняли от них, мы могли вам представить их как бы воплощенными в своих наставлениях и, что еще важнее, рассуждающими на латинском наречии. Прежде всего, мы хотим предостеречь читателя, как этих собеседований, так и прежних писаний, чтобы, если по качеству своего состояния и намерения или по общему образу жизни что-нибудь в них сочтет невозможным и суровым, судил бы о них не по мерке своей способности, а по достоинству и совершенству говорящих, сперва понять их ревность и намерение, по которому они, истинно умершие для мирской жизни, не связывались никаким пристрастием к плотским родителям, никакими узами мирских дел. Потом должны обратить внимание и на качество тех мест, в которых они пребывали, потому что, находясь в обширнейшей пустыне, отделившись от общения со всеми смертными и через это получив просвещение чувств, они созерцают и высказывают то, что неопытным и неученым может показаться невозможным. Впрочем, если кто захочет произнести истинное мнение об исполнимости учения старцев, пусть пожелает испытать на деле, поспешит сначала исполнить их намерения с подобным усердием и образом жизни, и тогда, наконец, поймет, что то, что казалось выше способности человека, не только возможно, но и весьма приятно. Итак, приступим к изложению, собеседованию и наставлению отцов. Первое собеседование. Авве Моисея. О намерении и конце монаха. Глава первая. О пребывании в ските и предложении Авве Моисею. Когда в скитской пустыне, в Египте были три знаменитые пустыни, в которых обитали монахи, скит близ озера Мариотского, Коломон, Парфирион и Фивайда. Когда в скитской пустыне, где пребывали среди монахов опытнейшие отцы, я нашел Авву Моисея, из трех Моисеев-отшельников первый был Моисей Эфиоп или Мурин из разбойников. Он жил до Кассиана, второй египетский был епископом у Сарацин, а здесь подразумевается Моисей Левийский пресвитер. Я нашел Авву Моисея, приятно сиявшего между этими прекрасными цветами, не только деятельными добродетелями, но и созерцанием, желая вместе с Аввою Германом, с которым я с самого начала монашеской жизни, с первых опытов духовного подвижничества, нераздельно пребывал, как в Киновии, так и в пустыне. Так что все, отмечая наше дружество и одинаковые намерения, говорили, что в двух телах находится один ум и одно сердце. Желая вместе с Аввою Германом получить от него наставление, у Авва Моисея со слезами просили слова назидания, ибо мы знали строгость души его, что он никак не согласился бы открыть дверь совершенства, разве только искренно желающим и просящим с сокрушением сердца, чтобы, открывая необходимые вещи недостойным и презрительно принимающим, не впасть в порок тщеславия или в преступление предательства. Наконец, убежденный нашими просьбами, он начал так говорить. Глава вторая. Вопрос Аввы Моисея о том, какая цель должна быть у монаха и какой конец. Все искусства и науки имеют какую-нибудь цель, то есть назначение и свой конец. Рачительный любитель всякого искусства, глядя на него благодушно, охотно переносит все труды, все опасности и издержки. Так земледелец, перенося иногда жару, иногда холод, неутомимо возделывает землю. Он имеет целью очистить ее от терния и травы, а концом — наслаждение от плодов. Купец, несмотря на опасности, предстоящие ему на море и на суше, смело предается купле. Он имеет целью прибыток, а концом — наслаждение от прибытка. Воин не смотрит ни на опасности в сражениях, ни на трудность в походах. Он имеет целью повышение в чине, а концом — пользу от чина. Так и наш обет имеет свою цель и свой конец, для достижения которого мы охотно сносим всякий труд и всякую тягость. Поэтому воздержание поста не утруждает нас, труд бдения нас услаждает, чтение и испытание писаний происходит с охотою. Трудность работ, послушание, нестяжание, лишение всех земных вещей и пребывание в пустыне с приятностью совершаются. А вы, презревшие отечество, род свой, весь мир, предпринявшие странствования и пришедшие к нам, людям грубым и необразованным, скажите мне, какая ваша цель? И какой конец имели вы в виду, сделав это? Это собеседование сокращенно изложено на греческом языке, с которого переведено на славянский язык и помещено в Добротолюбии. Так как главные мысли здесь изложены короче и яснее, то и поместить здесь этот перевод с дополнением некоторых мест из подлинника признано более удобным.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Сириусе впервые открылся мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На федеральной территории Сириус, что недалеко от города Сочи, впервые начал работу мобильный исторический парк «Россия. Моя история». Экспозиция охватывает почти 1000 лет отечественной истории – от Древней Руси до 20 века. Уже в первый день все экскурсии были полностью забронированы. Парк открылся 28 июля, в день крещения Руси. Эта дата связана с историческим выбором, который на столетие определил развитие российской государственности, культуры и духовной традиции. Появление мобильного парка в Сириусе продолжает развитие единой системы исторического просвещения. Сегодня сеть «Россия. Моя история» объединяет 26 стационарных исторических парков, мобильные мультимедийные экспозиции, федеральные уроки, образовательные программы, кинопоказы и просветительские проекты для школьников, студентов, педагогов и семей. Мобильный формат помогает привозить полноценную историческую экспозицию туда, где уже сформирована образовательная, молодежная или семейная аудитория. За время работы мобильных парков их гостями стали более 180 тысяч человек. Сириус стал новой точкой этого пути. Здесь каждый месяц тысячи школьников со всей страны участвуют в образовательных программах, занимаются наукой, технологиями, искусством и спортом. Исторический парк дополняет эту среду и показывает, как достижения разных эпох стали основой развития современной России. Кроме того, в Сириусе в программу мобильного парка впервые интегрировали механику молодежного проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За посещение экспозиции участники смогут получить баллы в цифровом профиле, а после экскурсии им предложат пройти специальный тест, проверить знания и продолжить знакомство с историческим материалом в цифровой среде. Мобильный парк будет работать в Сириусе до середины осени. В программе запланированы экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Посещение бесплатно, но по предварительной записи. Следующая новость выпуска из Смоленска. Там состоялся крестный ход, приуроченный к Дню Крещения Руси. 27 июля этого года, в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, а также Дня Крещения Руси в городе Смоленске, состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, что на Владимирской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Также возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. А участников крестного хода поприветствовал митрополит Исидор. А еще в тот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветерана специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших, участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексия, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. А по окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» встречаем Людмилу Пенигину. На календаре суббота, 1 августа. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем, вечером, а также до полуночи будут звучать в нашем эфире. Совсем скоро передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Расскажем вам много интересного из жизни нашего города. В 12:30 отец Ярослав Шипов, рассказы из книги «Долгота дней». А вот в 13:15 нас ждет выпуск программы «Выход в свет». Новости культуры узнаем от Марьяны Ильиной. В 13:30 у микрофона Виктория Кауган, в 14:15 с отцом Сергеем Рыбаковым поговорим о том, что есть отдых для православного христианина. В 15:15 передача из цикла «Точка зрения», в 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16:10 православный календарь, в 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17:20 гость в студии. Напомню, у нас в гостях Андрей Якунин, глава Тюменского направления службы милосердия по работе с бездомными. Прозвучит первая часть беседы. 18:10 – детское время. Рассказы Константина Паустовского «Барсучий нос» и «Кот Варюга» прозвучат для самых маленьких детей. 18:30 – отправимся на встречу за кулисами с Константином Еремеевым. А вот в 19:10 – передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». 19:30 – звучащая книга, в 20:20 – беседы о вечном, в 21:10 и в 23:10 – вечерние молитвенные правила, в 21:40 – прозвучат псалмы с 6 по 10, а в 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22:30 программа «Духовное слово». В 23:40 послушаем псалмы с 6 по 10 в исполнении Александра Бондаренко. Ну а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. Вот такие программы сегодня вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гебсон, который представительствовал от Бирмингема. Вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визита, в том числе на Уралмаши. Он побывал, все это фото протоколировал, фото документировал. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовала, помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод. Юбилей бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады. И это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Вот так эта идея зародилась.
0: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
1: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 57-го года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что всех, после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 57 году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что, ну, в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за возоблатали, мы решились на это мероприятие. Оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. Ну и в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы вот на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя,

вот я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая, после того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы, и у нас, соответственно, в стране начинает рождаться вот выездной туризм, которого до сего момента вот в таком вот массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало, и Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как к нам, начиная с 55-го года, начинают приезжать первые представительские делегации, с 55-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. Ну и затем география расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И вот как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая вот эти вот самые травелоги, путевые очерки, это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, ну на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку там, на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить там 3 заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, ну, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой вот выезжор, фланер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. И там, за границей, должен сложиться, в общем, комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которую вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете. И по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих путевых впечатлениях. И плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц «Вечернего Свердловска», где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать. Там самые разные корреспонденты. Например, руководитель нашей станции «Свердловск-сортировочный» попадает в состав делегации железнодорожников и едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке, что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов, боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И очень все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими. Говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию, одни из первых, которая еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, сколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистский. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 59 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же,

0: поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра, и на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства, показали им картину «Вечер в Москве», и по этому поводу тоже публикуется возмущенная отповедь, что это был какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков, и они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер, а гид сказал, идите подальше, посмотрите на картину пристальней, эти мазки и пятна сложатся в определенное впечатление, но, в общем, тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей, и дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что все-таки наше понимание искусства единственное. Верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке. И нам казалось важным в том числе следить такой вот небольшой микрокейс, как деловой туризм, потому что с разными целями люди путешествовали, разными способами в разные страны, и на выставки ездили, и на спортивные какие-то соревнования, как и сейчас. И в том числе практиковался туризм деловой. Ну вот отчасти поездка нашего представителя железной дороги со станции Свердловск сортировочную можно отнести к разряду делового туризма. Другой яркий пример – это поездка в Париж, во Францию в 1959 году нашего местного высокопоставленного чиновника от коммерции Александра Фалалеева. Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки. Он имел отношение к торгово-промышленной палате, которая внедряла на производство разные образцовые, передовые образцы ширпотреба, товаров народного потребления. Об этом рассказывала наша давняя выставка «Маленькие изделия больших заводов». Тогда мы с его наследниками познакомились и узнали, что вот в 1959 году у него имел место такой эпизод, как поездка во Францию в составе делегации буквально из 13 высокопоставленных чиновников. Тоже там были конкретные практические цели — познакомиться, как устроена торговля во Франции, побывать в каких-то ведущих универмагах, пообщаться с чиновниками, с представителями торговли, перенять опыт. Но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжера эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фалалеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересованным фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков, или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот это вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены на нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат зарубежных поездок, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональный отдел, отдел заграничных путешествий. Этот отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сито, отбора, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 66 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 66 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представлял себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этого этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Печное дело» и «Елизавета».
4: Печное дело. Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять. Пол был щелястый и холодный, рамы гнилые, стекла потрескавшиеся, но самое главное, разваливалась печка, старинная, глинобитная. Существовала некогда несложная технология. Из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень. Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет 12, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность. Каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежей глиной, но она держалась недолго, высыхая, отваливалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовые творения и купить в колхозе огромное количество кирпича. На то мы порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да, у пьяненьких мужичков здесь поспа-то». Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из цельных плах, да не пиленных, а колотых. Брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещины забивать клинья, пока бревно не лопалось. Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и помыл запылившуюся комнату. На это ушло 3 дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекуривать и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины. Я и это исполнил, затратив еще 2 дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена, и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал: «Зятю надо фундамент до холодов положить». «А после фундамента?» «Можно весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь». «Ладно, думаю, человек он не крещеный, какой с него спрос?» Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, проживавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал. Он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах, о теплопроводимости, заявил, что крещенный, но Бог у него в душе. По этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник. И лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню. Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь. Подводил под края этой площадки 6 кирпичных столбов, заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой. Заглянув в подпол, он определил, что 6 столбов маловато, надо бы 9. После его отъезда я скорехонько наловчился уже, соорудил еще 3 столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока. Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось. Начались дожди, ветра, ночные заморозки. Спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал. В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была 3 сортов – из ближнего врага, из дальнего и размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью. «Не нравится?»
5: «Да чуже не нравится, когда у нас ею все пользуются?»
4: «А
5: у вас всегда плохая глина была. 600 лет всех устраивало. Из нее за это время поди не 1000 печей сложили. Да и собор самый большой на всю округу из этой же глины. Кирпичи ведь прямо здесь и пекли».
4: «Я с этой глиной работать не буду».
5: «Так где же взять хороший?»
4: Он назвал место неподалеку от районного центра. «Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на 1000, а погребенных на 100, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя. Оттуда мне не привезти. Ну, а это не пойдет. Не нравится мне ее консистенция. Не люблю я с таким материалом работать». Сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал. И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку. Надо было сразу начать молиться за мастера. Да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо. Но я совершенно забыл про несчастного, тем более, что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодного дома. И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла. Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи. Глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плите в кастрюлях и ведрах. Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться. Он строил обыкновенную русскую печь, а я неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои, а колхоз собрал мне все остатки со складов, разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент.
5: «Это, наверное, работа!»
4: и называлась фамилия печной знаменитости. Зато сосед мой, видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом. А то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей потолок. Потом выяснилось, что потолок получился неправильный. У правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний, одинокий, замковый, должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось 12, то есть замковых или вовсе не было, или выходило по два.
5: «Так не бывает», — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.
4: С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает: «Дети, знаете, кто к нам пришел?»
5: «Дед Мороз!» — грянули они, как по команде.
4: После утренника сталкиваюсь на улице с печником, согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел. Воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения. Так до сих пор выкарабкаться и не может.
6: Старуха моя сильно ругалась. «Что ж ты, — говорит, — дурень сделал? 60 лет, — говорит, — у нас священника не было. Наконец появился, а ты его выгнать надумал. Да за это, — говорит, — такое наказание может быть. Вот!» Руки скрючило, ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу. Велела прощения попросить. Без этого, говорит, никакой мне надежды не будет. Так что вы уж...
4: Тут-то я и понял свою вину. Надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу. Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал. «А какой, — поинтересовался, — системы? Какой конструкции?»
5: «Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция? Без шапки можно спать, вот и вся система.
4: Да в своде еще по 12 кирпичей уложилось».
5: «Так не бывает, — говорит.
4: Да я и сам знаю, что не бывает, только куда уж теперь от этого денешься?» Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь и даже соглашался на нашу глину. «Теперь, отец, пожалуй, и оклемаемся, если и сам будешь молиться.
5: Придется, наверное. Старуха тоже вот заставляет».
4: К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь.
5: «Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести? Ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию».
4: «А это что, не специфическое? И кирпичей в своде действительно по 12.
5: «Виноват, — говорю.
4: Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал. Уж больно толстые стены. То есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности».
5: «А что это за лежанка? И почему две чугунные плитки? Ну, спереди это понятно, а сзади-то зачем?»
4: «Объясняю, что сначала, как положено, установил плиту спереди, в устье печи. Но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней, вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и барсику она очень нравится. Зимою, как только с драки придет, и на лежанку окровавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается, представляет морду для обозрения. Переносица исполосована, над бровью клочка шерсти не достает, одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец, осторожно открывает один испуганный глаз. Этот на месте, другой тоже цел.
5: «Все в порядке, — говорю, — молодец.
4: Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери. Стало быть, еще не последний раунд сегодня. Мастер сосредоточенно попримолк. Вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ. «Вы бы не напрягались, — говорю, — меня эта печь вполне устраивает». Он улыбнулся. Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

0: Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народило зерно, потребовали с мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался, реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил. Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну...» — растерянно улыбается председатель. «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
1: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
0: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло, от комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши». «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер. «Питье не грех, грех опивство». «Пили. Но каждый вечер надобно молитвы читать со всей семьею, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. То-то позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он. «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета. Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?» «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
1: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
0: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой».
1: «Далеко не все», — возразил староста.
0: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу.
1: Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных, но курорт в первый раз только перед пенсией попал».
0: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета. «Это в каком смысле?»
1: «Ты тут иконочками торговал Казанской Божьей Матери».
0: «Они сейчас при мне, могу продать», и полез в портфель.
1: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
0: «21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
1: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему, мужики, мимо храма идете?» «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает». «А она: вступайте в храм славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу. А уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят.
0: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
1: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
0: «И правда, рук нету, отдала».
1: «Так ты будешь брать-то? Недорого».
0: «Да у меня есть, еще дедова.
1: Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку».
0: На обратном пути он вдруг вспомнил, а ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. «Не гнущаяся, что ли? Или несгибаемая?»
1: «О, точно! Несгибаемая Елизавета!»
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Печное дело» и «Елизавета» из книги отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Белгороде осветили колокола будущего храма для незрячих и глухих в честь святого мученика Иоанна, воина. Освящение колоколов знаменует важный этап строительства. Храм святого мученика Иоанна Воина обретает свой голос, место святое. Каждый клочок земли, парка памяти, полит кровью. Во время войны фашистские оккупанты расстреляли и закопали в ямах и траншеях более 2500 мирных жителей и пленных красноармейцев. Год назад глава Белгородской митрополии осветил закладной камень в основании храма. Это будет первая в регионе церковь с тактильными резными иконами и надписями под ними на рельефно-точечном шрифте, чтобы незрячие могли изучить их руками. Богослужения для глухих прихожан будут вестись на жестовом языке. Православная община инвалидов по слуху, которая нашла приют духовной семинарии, очень ждет окончания строительства. Внешние и внутренние устройства храма и прилегающей территории разработаны с учетом специфики людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и к другим сообщениям выпуска. В арт-кластере Таврида в Крыму прошла так называемая школа терапевтической клоунады, в рамках которой медицинские клоуны, артисты театра и цирка рассказали об особенностях взаимодействия в больничной среде и грамотной поддержке юных и взрослых пациентов стационара. Ведущими экспертами выступили специалисты автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». В частности, во время лекций, мастер-классов, лабораторий и практикумов участники со всей России выяснили, как работает клоунада в больницах, узнали о кодексе чести клоунов, познакомились со своим внутренним клоуном и обратили внимание на свою речь, ведь это один из основных инструментов клоунской работы. Все это помогло участникам обучения выработать уважение к клоунскому ремеслу и понять его значение в мире. В автономной некоммерческой организации «Здесь и сейчас» уточнили, что как система психоэмоциональной поддержки пациентов медицинская клоунада развивается в России с 2005 года. За это время удалось вывести ее за пределы стационаров и популяризировать как профессию будущего, востребованную уже сейчас. В завершении работы в больнице был организован праздник, в котором те, кто впервые примерил себе красный нос, поработали вместе с опытными клоунами, поднимая настроение посетителям и сотрудникам лечебного учреждения. Ну и последнее сообщение выпуска. Памятник святителю Луке Крымскому установили в Нарьян-Маре. В планах установить памятник в Эфиопии. 24 июля в столице Русского Заполярья, городе Нарьян-Мар, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу и архипастырю святителю Луке Крымскому Войно-Ясенецкому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара. Осветил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мизенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – это дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня город Отрадное. История этой земли, на которой он стоит, уходит вглубь седой старины. Она знала бои со шведами в начале 18 века и служила местом одного из петровских военных лагерей. Тогда на месте современного города были поселения Ивановское и Пелла, которые были известны как любимое место петербургской знати. В середине 18 века здесь долгое время жил историк-самоучка Иван Голиков. В Ивановском он работал над 12-томной историей «Деяния Петра Великого». Летом 1863 года в Ивановском жил прозаик Николай Помиловский. Здесь он работал над очерками Бурсы и рассказом «Паричане». Чуть позже здесь бывал Антон Чехов. Летом 1942 года в этом городе героически погибла 27-летняя Клариса Чернявская, служившая во время Великой Отечественной войны санинструктором. Ее имя овеяно множеством различных тайн и легенд, поэтому отделить правду от мифа довольно сложно. И тем не менее, по воспоминаниям очевидцев, Кларисса в одиночку вытащила с поля боя 49 раненых. За это ее наградили медалью «За отвагу». Такие медали направо и налево не раздавались, тем более женщинам. Она неоднократно на лодках по Неве под шквальным огнем переправляла с Ивановского пятачка раненых бойцов. В одну из таких операций ее ранило в голову осколком, но Чернявская только поправила прическу и продолжила свою работу. Современный город Отрадное образован в 1970 году слиянием рабочих поселков Отрадное, Ивановское, Усть-Тосно. Сегодня это город с высоко развитой разноотраслевой промышленностью. Среди крупнейших предприятий – российский завод «Крафт Хайнц». Там производятся знаменитый кетчуп и соусы. В 2014 году завод в Отрадном даже был признан лучшим среди всех заводов «Хайнц» в мире. Другое предприятие – Невский завод «Электрощит» – более 60 лет является производителем электротехнического оборудования. Продукция завода поставлялась и поставляется на строящиеся тепло-, гидро- и атомные электростанции России. Местную продукцию можно встретить на Соликамской ТЭЦ, Пермской ГРЭС и Воткинской ГЭС. А трансформаторные подстанции поставляются даже в Индию, Иран, Вьетнам, Аргентину и другие дружественные страны. Главная гордость современного Отрадного – судостроительное предприятие «Империум». Здесь разрабатывают и выпускают инновационные транспортные средства – электрические суда. Именно эта компания первая начала серийное производство электросудов в России. На этом заводе построены первые речные акваэлектробусы, которые сегодня в Москве работают на маршрутах речного общественного транспорта. Также здесь выпущен электрическое судно «Экоход», которое пермяки могут наблюдать на Каме. Судоверфь можно заметить с борта нашего теплохода. Здание имеет зеленую окантовку корпуса. Ранее в Отрадном также работало крупнейшее предприятие области по выпуску рыболовной оснастки под названием «Блесна» и завод «Ленпроммеханизация», когда-то одно из ведущих предприятий по ремонту строительных и автокранов, а также автомобилей «Запорожец». Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
0: И сегодня мы будем беседовать о 25-м выпуске «Альманаха Воскресения».
1: Начну я со стихотворения Ирины Голотиной. Почему-то она решила не указывать свое место проживания. Написано вот «Московская область». «Листва сырая пахнет обещанием, промытый воздух вкусен, чист и свеж. Осенний день походит на прощание в янтарно-красном золоте одежд. И не вопрос, стихарь или ливрея, и в том и в этом служка при вратах, где за порогом, убывая время, в надежду перемалывает страх. О, новый путь! Да ты и вправду новый! И каждой осенью я оживаю вновь. В окне с утра стоит туман соловый, лишь на душе и на Руси покров. Стихи и птицы в стаи соберутся, и, облетая ближние сады, за круглую в одну спираль сольются и скроются миганием звезды». Владимир Квашнин из Саран-Пауля, открыли мы его с Алексеем Кузиным, и впервые его стихи были напечатаны в «Альманахе Воскресения», и потом он мне сказал, что говорит, вот с вашей взлетной полосы начался мой путь в литературу.
0: То есть такой входной билет, можно сказать.
1: Да, и он сейчас член Союза писателей вот местного, тамошнего. А за окном у нас ромашки, бегут кедровые леса, и словно лебеди рубашки с прищепок рвутся в небеса, и машут крылья полотенец, речушка с гор крадется вброд, и прячет золото поленец, рябина юбкой у ворот, и вроде бы тайга глухая, и до Москвы 100 лет пешком, а приобнимет ель, вздыхая, так и застрянет в горле ком от красоты таежной дали, простора, счастья мирно жить, и нет ценнее тебе медали, чем радость родину любить. Вот здесь и есть моя Россия, моя звезда, судьба и свет. Соседка бабка Ефросинья, дочурка, фронтовик сосед. Елани дальние покосы, туманны утренних полей. Лишь протяни и гладишь косы любимой родины своей. Глаза озер, реки извивы и губы алые зари. Сижу, приезжав ладошку ивы, и сердце замерло внутри. Река звезду в ногах качает под серебристый шепот струй. И зорька нежно отвечает на бесконечный поцелуй.
0: Вот у него романтическая, да, часть.
1: Такие, он же охотовед.
0: Охотовед?
1: Он охотовед.
0: Да. Это кто?
1: Ну вот что-то типа егеря. Дым над плесом гнется коромыслом, лежит пламя мятый котелок. Хорюзок на прутике, повиснув пульками, отстреливает сок. Укатившись мячиком за плата, плещет в речке солнце на мели. Истекает золото заката по ветвям в речные хрустали. Кто я здесь? Хозяин, гость, прохожий. Я охотник, вот мой карабин. Значит, враг? Но почему всей кожей чую горечь срубленных рябин? На лосиных тропах обрываю петли браконьеров у реки. Почему? Да потому что знаю, у добра должны быть кулаки. Не нужна властям моя природа. Что с того, что лампою звезда? Что порой еды мука и сода? Не помрем, у нас и чай еда. Эта дочь все зазывает в город. А кому за живностью смотреть? Вот хвоинка юркнула за ворот, тоже кроху отогреть. Здесь ночами думаешь о многом, времени, правителях, стране. Вот кому бы с совестью и с Богом хоть разок побыть наедине. Солнце вниз ушлепало по броду, месяц серебром осыпал мох, ухнул филин выяснить погоду, у бельчат подняв переполох. Паучок спустился с небосвода, чай брусничный млеет на огне, засыпает дикая природа, жизнь свою доверившая мне». Вот, и очень интересная проза, это даже документальная, скорее, проза Сергея Коновалова из Екатеринбурга. А скончил ИСТФАК, он побывал на родине Махно, Нестора Махно, и собрал там какие-то вот документальные такие материалы о нем. И вот кусочек, отрывочек маленький. «Шел 1927 год. По улицам Парижа, глубоко задумавшись, гулял человек в черном, маленького роста, длинноволосый, скоплеч, лицо его от рта до уха пересекал глубокий шрам. Человек слегка хромал, временами тревожно озирался. Голос его теноровый, певучий, это был Нестор Махно. Опять совершенно один. А рядом нет надежного друга Левы Задова, когда-то вынесшего его из раненого с поля боя и переправившего через румынскую границу. Ушла и верная жена Галина с дочкой Еленой. 10 лет назад, после освобождения из Бутырки, февральской революции, Нестор шел по степи к родному селу. Еще с былинных времен эта местность называлась Диким Полем. Казалось, сам дух степных трав и шальной ветер, залетавший с Азовского моря, пьянил буйные головы и звал разгуляться в раздольные степи. Тогда 28-летний Махно, кроме чахотки идей анархизма, имел только небольшую тетрадь своих стихов. То есть вот такая вот достаточно нестандартная публикация Ника Кричевцова. Маленькое стихотворение «Пейзаж». На крутом колобке земли вот пейзаж на любой сезон. Под высоким небом одним я дорога, ты горизонт. Сквозь дожди или сквозь пургу, поутру и на склоне дня я к тебе без конца бегу, ты всегда впереди меня. Руки вытяну, ах, постой, спину выгну на вираже, не угонишься за тобой, не отстать от тебя уже. Заштормила любовь, зажгла, грозовой подарив озон, бесконечная, как земля, как дорога и горизонт. Конечно, можно придираться к рифмам, но вот искренность, вот эта вот открытость, она, в общем, очень многое...
0: Радушность какая.
1: Да. Йонас Макутанас, Екатеринбург, он родился в Свердловске, но вот... Мне вдруг представилось открытое окно. На подоконнике, колени подобрав, ты пьешь луны печальное вино и ждешь меня, а может быть утра. Я в темноте не вижу глаз твоих, не слышно, пока в рук тебе пройдусь. Шепну случайно что-то о любви и сквозняком к твоей щеке прижмусь. А ты в проеме темного окна сидишь одна, одна, одна, одна. Анна Токарева из Егорьевска, Московской области. В кадушке с залатанным боком спала дождевая вода. Ей снился то мрак водостока, то светлая в небе звезда. Ей снились отливы, приливы, плененные тиной пруды. И плюхались желтые сливы в пугливую толщу воды. А вечером к донышку лейки доверчиво льнула она, чтоб влаги извилистой змейки насытили землю сполна. Кадушка узнает едва ли, ну что же поделать, увы, как весело капли кивали и из каждой макушки ботвы. Совершенно нестандартные какие-то образы, неожиданные абсолютно. Вот очень нравятся мне стихи Ольги Едрышниковой из Екатеринбурга. «Я так живу, не жду и не итожу, есть солнце, небо, море и трава, и бродит кто-то на меня похожий, пытаясь мысли обратить в слова. Мне наплевать на сплетни, пересуды, я так живу, как пью или дышу. Переболею страстью и остудой, покаюсь, если мельком согрешу. Я так живу, плыву в течении общем, порою против или поперек, но чего-то не умею молча, не пачкая бумагу вязью строк». Ну, то есть такое вот кредо поэтическое. Ирина Семенова из Кургана. «Мы играем в любовь, что однажды придумали сами, словно роли в театре с листа недописанной пьесы. Как впервые коснулись друг друга больными сердцами. Ты простой трубадур, ну а я недотрога принцесса. Под обстрел пересудов с тобой попадем неизбежно. И сорвав поцелуй на глазах уснующих прохожих, ты смущенно смеешься, обняв меня трепетно нежно. Это просто игра, что на страшную пытку похожа. Посмотри мне в глаза, только честно, без признаков фальши. Объясни, что ко мне тебя тянет сегодня так страстно. Ты целуешь мечту, мой хороший застенчивый мальчик, но игра между нами становится слишком опасна». Максим Сережкин, тоже из Кургана. Ну, вот чем-то это напоминает стихотворение вот «Вредные советы Остера». «Вредный совет воспитателю собственного ребенка». Я думаю, тут прямо вот прямая такая ссылка. «Чтобы ребенок режим соблюдал, и в учебе, чтобы был молотком, надо, чтобы ему помогал строгий папа, грозя кулаком. Чтобы ребенок уроки учил, не забывая про отдых и лень, надо, чтобы ленивцу грозил над кроватью висящий ремень. Чтобы старших молец почитал, папу с мамой, чтобы любил, надо, чтобы за каждый скандал на коленях прощения просил. Чтобы был он прилежен во всем, уважая хозяйственный труд, до ближайшей помойки с ведром каждый день пусть проходит маршрут. Если ж спорить он с вами, увы, по какой-то причине решит, чтобы знал он, что правы лишь вы, пусть подольше в углу постоит. Чтобы понял, что в нем не так, и свои недостатки изжил, пусть он знает, какой он дурак, пусть он знает, какой он дебил. Пусть привыкнет не есть и не спать, и дымиться пусть как револьвер. Если будете так поступать, в результате всех принятых мер я вас твердо заверить могу, что когда подрастет ваш малыш, он найдет в просветленном мозгу аккуратный, бесхитростный шиш».
0: Вот так вот. Так и смешное на самом деле отчасти.
1: Ну, оно, да, он такое вот юмористическое, но на самом деле вот такое очень серьезное. В разделе «Визави» я собрал белогвардейских поэтов. Анна Присманова из Либавы, и Юрий Терапиана из Керчи. Анна Присманова, прости. «Когда она думает расстаться, мое дыхание со мной, я не смогу уже остаться на затверделости земной, когда в лампаде мало масла, когда у свечки сала нет, но прежде чем она погасла, она дает высокий свет. Прости меня, что не блистала я в полдень полной красотой, зато полуночью листала и листья книги золотой, той самой, что рассталась с глиной, все меня несет туда, откуда кажутся равниной, ущелья и города». Юрий Терапиан. «Глубину одиночества мерьте, Божьей меры и меры людской. В час, когда приближается смерть и неподвижный и страшный покой, даже смерть, все пройдет, все проходит, так гласила арабская вязь на могильном столбе, на восходе, блеском солнца и моря светясь. В Истанбуле сады расцветали, ветер с юга дыхание нес, мы мудрее теперь, мы устали, что нам розы, сейчас не до роз». Вот. И в разделе «Портрет» вот я все-таки решил на 10 лет со дня ухода из жизни Владимира Мишина. Вот, вот его фотография, он с дочкой, со своей любимой. И Константин Комаров, первые публикации которого, кстати, состоялись тоже в «Альманахе воскресенье», первые стихи. Вот он написал такую очень развернутую рецензию, поскольку он филолог, закончил филфак УРГУ, «Владимир Мишин и его, в кавычках, нетрезвое посвящение». То есть он вот полностью с филологической точки зрения вот все это разбирает. И буквально вот маленький абзац вот из этой его работы. «О Мишине написано очень немного. Работа Лобанова, Зюськина, Колосова, людей, благодаря которым вышли обе книги Мишина, крайне цены как попытки живого и заинтересованного прочтения Мишина, содержат ряд небезынтересных наблюдений над его поэтикой, да и просто важны самим фактом представления читателю поэта. Лобанов сам говорит в своем эссе: «Я лишь хотел открыть читателю большого состоявшегося поэта, поэта масштаба страны, а не только Урала. Однако это лишь первые подходы к действительно серьезному прочтению Мишина». То есть прошло вот 20 лет, в ноябре было прошлого года, вот, и уже начали его, уже его узнают, его уже знают, о нем уже говорят, о нем уже пишут и филологи, и...
2: Молодой ушел, да, из жизни.
1: 47 лет. И здесь же моя рецензия на самый первый сборник Владимира Мишина, первый посмертный, как ни странно, но «Хочется жить». Как раз одно стихотворение Владимира Мишина вот из этих вот, условно говоря, нетрезвых посвящений. Нетрезвое посвящение Николаю Гоголю. Эпиграф такой, ну вот в стиле Мишина. «Вышли мы все из шинели. Дядя, подайте на хлебушек. Что ж я, нехрест какой-нибудь. Вот вам косарь. Чьи же вы будете? Дети Поволжья», мне не моргнув, отвечает главарь, видимо, целой летучей бригады, самый отъявленный полишинель. «Внуки детей ленинградской блокады вышли полвека спустя на панель. Внуки внучат плодовитого Шмидта вылезли до времени из берегов. Белыми нитками грубо зашита будничность серая их обшлагов. Правнуки внуков, детей подземелья, греют персты в переходах метро. Рано познавшему горечь похмелья небезразличная тетка с сетро. На еще штуку я подал, и молча он испарился, как воздух, как газ. Что-то до боли знакомое волчье брызнуло из настороженных глаз». То есть вот это перестройка. То есть это стихи написаны в перестройку, основная масса у него была написана. И вот это вот такая картинка, зарисовка с натуры, по сути дела. Анна Назарова из Саранска. «Не вдвоем. Я тебе напишу в 22:43. Я с тобой поделюсь тем, что колет внутри. Хриплым стоном, надеждой, дыханием сна, тусклым звоном, который хранит тишина. Предавая, обижая, оставайся чужим, темнотою томим и тоскою кружим. Забывай мое имя и глаз в глубину, оставляй с лунной тенью навеки одну. Нет ответа, и время летит в никуда, утекает сквозь пальцы, как с гуся вода. 3 минуты до полночи, звездный полет, память ржавой иголкой сердце зашьет. Перетерпим, продержимся, переживем, никогда не вдвоем, навсегда не вдвоем». Ну вот, в общем, такая вот стандартная, обычная женская лирика. И вот решили мы тоже еще один такой в самом конце сделать новый раздел, перебирая ноты. Это стихотворение, автор стихов, автор музыки и рядом ноты. То есть само стихотворение.
2: Дмитрий Дегтярев написал музыку.
1: Дмитрий Дегтярев музыку, Наталья Никитина написала стихотворение. И вот полностью, то есть если кто-то захочет спеть эту песню, вот, пожалуйста.
3: На удобно.
1: Вот. Ну и последнее вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю из этого сборника. Очень известная, вот, широко известная в узких кругах, скажем так, песня. Когда от сугробов останутся лужи, и взвизгнет задиристый крик петуха, встают на опушке четыре подружки – калина, береза, рябина, ольха. Они, как приметы уральского лета, извечные спутницы женской судьбы, полезные нам припасают советы, хранят для нас тайны лесной ворожбы. Когда открываются настежь окошки, и летняя ночь словно вздох коротка, березы с ольхой примеряют сережки, и радостью светятся издалека. Когда на душе от сомнения кисло, и кажется, что от тоски не уйти, калина с рябиной, багряные кисти, развесят, как бусы на женской груди. Они нас утешат, согреют, излечат, отвадят от дурости и от греха, нас гибкими ветками сдержат за плечи. Калина, береза, рябина, ольха.
2: Где-то слышала уже это стихотворение абсолютно точно, потому что я помню «Четыре дерева».
1: А это, скорее всего, Дмитрий Дегтярев, он и исполнял ее.
2: Наверное, может быть.
1: И вот хотелось бы, чтобы прозвучала моя песня на стихи Володи Мишина «После дождичка в четверг». С моя музыка, мой вокал и стихи Владимира Мишина. У него вот есть такие вот песенные абсолютно стихи.

0: уехать могу и прийти, то только не поздно.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Сайт Bible Archaeological Resort назвал три главных открытия июня 2026 года из мира библейской археологии. Июнь этого года оказался богат на важные археологические открытия, проливающие новый свет на библейскую историю Древнего Израиля, отмечают на сайте. В тройку лучших отчетов по библейской археологии за этот месяц вошли материалы, связанные с реформами царя Иезекии, новыми раскопками в филистимском Ашдоде и сенсационными находками в Силоме, месте, где более 300 лет стояла библейская скиния. Ну и к другим сообщениям выпуска. Временно изменено место пребывания на покое митрополита Илариона Алфеева. Изменение подтверждено указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности находиться в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня. В этом указе было предопределено местом пребывания на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза и в храме апостола евангелиста Иоанна Богослова в городах Кампина-дас-Мисоинс, что в Бразилии. До возобновления действия указа от 3 июля местом пребывания на покое и служение митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. Ну и последнее сообщение выпуска. Церковь Вознесения в Коломенском открыта после реставрации. Завершена масштабная реставрация Церкви Вознесения Господня, уникального памятника архитектуры XVI века, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие храма состоялось 28 июля. Напомню, что церковь Вознесения Господня возведена в 1532 году по заказу великого князя Василия III, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. По легенде, ее строительство было связано с рождением наследника престола, будущего царя Ивана IV Грозного. На момент постройки 62-метровая церковь была самым высоким зданием страны. Этот рекорд держался до 1600 года, когда была надстроена колокольня Ивана Великого. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепляли кирпичную кладку, восстанавливали белокаменный декор, золотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохраняя исторический облик уникального памятника. В храме также продолжает действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией под названием «Молитва в камне». После завершения реставрационных работ, помимо богослужебного пространства, в основном объеме церкви Вознесения Господня откроется и сезонная экспозиция, посвященная истории иконостасов храма. Но также отмечается, что храмовое пространство пока будет доступно только в теплое время года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
3: Добрый день.
2: Сегодня предлагаю поговорить про искусство досуга православного человека. Чем нам, христианам, заполнять вечера помимо телевизора?

говоря, человек, он по учению святых отцов состоит из духа, души и тела. И вот для тела здесь все более-менее понятно. Отдых тела, да, это смена того напряжения, которое в теле скопилось. То есть напряжение, а противоположное — это расслабление. То есть когда мышцы перенапряглись, когда вот появляется в них усталость, и, соответственно, они могут уже не так эффективно работать, то им нужно дать отдых, именно вот расслабиться. Это бывает либо там посидел где-то, полежал где-то. В общем, расслабление тех мышц, которые сильно, так сказать, были перенапряжены и не могут далее совершать вот эти труды. Здесь все более или менее понятно. У нас, к сожалению, сейчас не так много людей, которые исполняют заповедь «в поте лица будешь добывать хлеб свой», когда как раз вот этот физический тяжелый достаточно труд был свойственен очень многим людям. Ну, скажем так, у нас в России даже 80% это крестьяне, и, соответственно, очень тяжелый физический труд, и мужской, и женский. И поэтому для них отдыхом было, например, прийти в храм и вечером помолиться, постоять, что называется, вот, пребывать в праздности, чувствовать вот для души пользу и телу дать расслабление. У нас сейчас ситуация такая, что многие, наоборот, вот это пребывание в храме, то небольшое физическое напряжение, я не говорю о пожилых очень людях там или, допустим, младенцах, вот совсем такого возраста 3, 4, 5, 6 лет, которым действительно это все трудно, не столько даже физически, сколько они еще не готовы к тому, чтобы стоять смирно такое длительное время, которое бывает на службе. Вот. А для взрослых это, в принципе, получается, что это труд какой-то, который они не привыкли просто, потому что работа сидячая, потому что много времени человек пребывает в расслабленности мышечной. Вот, и поэтому там, когда приходится напрягать мышцы, допустим, стоя на вечерние, утренние и первым часом, вот, вечерняя служба, то уже кажется, что и устаем. Вот теперь для тела более-менее понятно, да, а для души. А у нас вот дальше вопрос начинается такой, а у нас душа, она чем-то особенно трудится. У нас бывает так, что трудом называют то, что трудом практически не является, потому что труд, он должен, вообще говоря, приводить к какому-то сделанному делу, да, к тому, что это работа. А работа, она вот какой-то подъем, да, если физически говорим о законах физики, вот работа. Вот в этом отношении очень характерное рассуждение даже Резерфорда, который как-то беседовал со своим учеником. А ученик очень усердный. И Резерфорд спрашивает, ну, видимо, желая его даже пригласить на уикенд, ну, как у них там называется, да? Он говорит, чем вы будете заниматься сегодня вечером? Он говорит, я буду работать. Хорошо, а завтра, завтрашний день? И завтра буду работать. И вечером буду работать. Ну, а следующий день тоже буду работать. И он так поставил, говорит, послушайте, а когда же вы тогда думаете? То есть он не одобрил вот этого фанатизма, да, какой-то такой деятельности, которая вроде бы как она душевная, она, конечно, научная деятельность, да? Также бывает, что такая же деятельность, она свойственна творческим людям, музыкантам, там, композиторам, музыкантам, певцам, художникам, литераторам, журналистам и так далее. Вот. И дальше вопрос-то как раз заключается в очень простой. А когда же вы думаете? То есть вы работаете, считаете вот это такой какой-то важной деятельностью, от которой действительно душа устает, но от чего она устает, что она достигает, какой рост происходит внутри, что в ней изменяется. А вот в ней подчас вот от этой, я бы сказал, иногда это пустая работа. То есть вот как есть в физике, опять же, такая странная вещь. Если человек поднял груз и перенес его по кругу, вернулся в ту же точку, то спрашивается, чему равна

0: работа этого человека? А ответ очень простой – нулю. Потому что работа измеряется отношением, произведением силы на перемещение и на косинус угла между ними. Сила направлена здесь, удержание вверх, допустим, перемещение направлено горизонтально, поэтому угол 90 градусов, работа равна нулю. К сожалению, у нас очень много людей, которые занимаются вот этой вот работой, которая для души, по сути, является нулевой. Это не значит, что нужно просто перечеркнуть так все, да, и сказать, все, теперь, ребята, мы ничем не занимаемся. Но надо понимать, что это, опять же, работа ради чего? Да? Ради заработка, понятное дело. Это работа ради удовольствия. Ради чего? Вот там надо спросить просто, ради чего ты это делаешь? И вот если здесь поставлена какая-то значимая цель, то тогда получается, что человек должен к этой цели, собственно, и стремиться. И вот это восхождение к этой цели, это и есть, собственно, труд. Приведу еще один эпизод, поучение у святых отцов, которое я в свое время как-то по молодости, вот, по неофитству просто воспринял совершенно неправильно, когда было сказано монахам: «Если, говорит, устал молиться, то пой». Ну и я по своему неведению тогда представил, что вот монах устал молиться и запел там: «Эх, полным-полна моя коробочка», там, или еще какую-то веселую песню. Нет. А на самом деле монаху рекомендуется петь, это значит читать псалтирь. Потому что псалтирь — это псалмы, это пение. Вот. И вот эта смена, смотрите, она не меняет самого вектора восхождения. Ты получаешься в псалмах, а потом ты, то, что впитал себя в этом, ты начинаешь воплощать в молитвенном каком-то делании, уже в предстоянии перед Богом. Вот этот момент у нас расслабленности души, его надо фиксировать просто. Да, душа у нас сейчас, к сожалению, она не привыкла трудиться. Поэтому есть призыв, не помню, по-моему, у Чехова, то ли еще у кого-то из писателей, не переставай душе трудиться, вот, чтобы душа постоянно трудилась. Душа, собственно, к этому и призвана. Другое дело, что она, будучи расслабленной, она это не может делать. Ну и тогда, конечно, мы вот имеем такие вот способы расслабления, как, допустим, смотрение каких-то фильмов, там, концертов, информационных программ. Не могу сказать, что это... Я бы не сказал, что вот это вредно. Потому что человек живет, он завтра идет на работу, он должен понимать, что вокруг, особенно сейчас, вот когда мы, по сути, некие читаем как апокалипсис, да, откровение Иоанна Богослова, а кое-что даже наблюдаем. Ну вот, например, и поставит печать, начертание, причем сказано, на правую руку человеку антихрист поставит и на лоб его. А мы понимаем уже, что может быть это такое. Да вот штрих-код, например, QR-код там или еще что-то. Мы уже понимаем механизм этого, как это, что это может быть. Может быть, оно потом будет что-то другое, какое-то другое начертание. Но уже это заставляет нас в какой-то степени понимать, что информация из надежных источников, она должна быть нами получаема, она должна быть осмыслена, она должна быть обдумана. Поэтому ее не должно быть слишком много. Она должна быть соотнесена со Священным Писанием. И поэтому, конечно, обдумывание ее — это чтение и псалтири, это чтение Священного Писания, это молитвы. И это, кстати, вот этот труд, который наполняет душу человека и дает силы. Потому что что означает усталость души? Да? Сил в ней нет. Вот как в теле не бывает силы для произведения какой-то работы, так и душа, наполненная всяким вот этим, я бы даже сказал, отчасти мусором, отчасти какой-то информацией, отчасти какой-то вот этой повседневной рутиной, работой, она действительно устает. В ней нет сил. Но а где их взять? Тогда надо обратиться к источнику этих сил. А таким источником является Бог. А что нам святые отцы говорят? Одно из важнейших трудов, которые должна понести душа, это рассуждение. А для рассуждения нужна пища, поэтому нужно получать эту пищу. Конечно, это может быть и эмоциональная пища, хороший концерт. Это может быть и вот, интеллектуальная пища, информация, там, новости, которые поступают. Это может быть и чтение хорошей литературы православной, житий святых, да, впрочем, у Достоевского, почему же и нет, почему там каких-то замечательных наших писателей не почитать. Но это зависит еще от того уровня неофитства, в котором человек находится. Если ему потом это становится просто скучно и неинтересно, в детстве читаешь Джека Лондона, допустим, там «Приключения Робинзона Круза», там, допустим, «Следопыт», и рассказы про индейцев. Это все свойственно этому возрасту. А более взрослом состоянии это уже неинтересно просто. Уже даже весь сюжет как бы известен. Вот. Ну и поэтому переходишь на уровень классики. А потом и классика тоже преодолевает. И становится более интересно читать поучения святых отцов или же жития святых. Или же вот другую такую литературу. Вот что касается духа, то, что у нас есть еще и третий компонент, а он-то где? Ну, я бы так сказал, что в основном дух у нас спит. У многих людей он спит. Он начинает слегка так попискивать, просыпаться в виде голоса совести. Дух начинает тревожить человека, что ты столько грехов совершаешь, и душа загрязнилась, ее надо чистить, надо идти на исповедь, надо идти приготовиться, поговеть, прийти на причастие, надо обратиться к Богу, который как раз есть Дух, и, соответственно, Духом доходим, говорит апостол Павел. И поэтому надо здесь, конечно же, искать вот того духовного возрастание у того, который может это источник, кто является источником этого возрастания нашего. И там уже просить у Бога, чтобы Господь и сердце очистил, и Духа Святаго нам дал. Посмотрите, священники все время обращаются, благословляя паству, ну и тем более архиереи тоже, вот то будет. Дух Святый там да прибудет с вами. Вот, Дух, который от Отца и Сына исходит, да прибудет с вами. И так далее. Все время вот эти вот возгласы священника, благословения, даваемые архипастырями и пастырями, вот они тоже, ведь это не пустые слова. Это действительно, когда священник от алтаря, собственно, благословляет паству. И если человек со вниманием находится на службе, то он, конечно же, получает достаточно такое подкрепление для своей души, которое хватит на следующей неделе. Неделя, кстати, это не делаю. Это как раз у нас неделя называется седмица чаще всего. На самом деле неделя — это воскресный день. От слова «не делаю». Вот 7-6 дней трудись, а 7-й день Господу Богу твоему. Поэтому в этот день мы не трудимся там какими-то повседневными делами, а в первую очередь это, конечно, служба, это потом отдых, вот здесь отдых и телесный, и, кстати, и душевный, то есть это все надо усвоить. Это дух, душа и тело должны все впитать, что получено на службе. Поэтому небольшой отдых, может быть, и сон, вот, общение с друзьями, но такое, чтобы не рассеиваться, да, вот, все это вполне себе, недаром трапеза после службы считается продолжением богослужения. Поэтому, конечно, здесь и вот это вот продолжение богослужения тоже наполняет, в том числе уже и с теми, которые вместе с тобой, где двое или трое соберутся во имя, там и я с ними. И вот это пребывание со Христом, это продолжение пребывания со Христом на благочестивой трапезе. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, это, конечно, путешествие. Ну, раньше путешествие — это было страшное дело, такое, в смысле, страшно тяжелое дело. Это в основном ноги, это в основном какое-то плавание с риском на корабле. Это очень большой, действительно, труд, который предпринимали ради паломничества. То ли на Святую Землю, то ли там на гору Афон, то ли по святым местам. И вот это был действительно и духовный, и телесный, и душевный труд. Сейчас человек, вот поскольку он настолько любит цивилизацию, а цивилизация — это строительство земного рая, то земной этот рай нас избавляет от тяжелого труда. Это у нас не нужно полоскать белье в реке, там, да, воду тащить из реки. В некоторых даже русских народных песнях пелось, вот где познакомился молодой человек с девушкой. Да вот коромысло поутру шла, как девица за водой поутру шла. Кстати, нелегкие, нелегкое коромысло, нелегкие ведра с водой. Вот девица вполне спокойно поднимает одной ручкой ей на плечо. Вот сейчас машина стиральная, там что еще там, в общем, у нас посудомойка и прочие всякие вещи, которые сейчас не на поле в основном, не у станка, не у мартенок. Работа сидячая у многих, интеллектуальная, и поэтому душа, она действительно устает от всего этого. И хочется, здесь уже возникает искусственный, собственно, фон жизни человека совершенно. Вот он там на работе, среди этих всех современных материалов строительных, дома также, евроремонт там и прочие все эти вещи искусственные. И хочется на природу. И это хорошо. На самом деле это действительно, ведь Господь сотворил нам эту природу. Мы ее исказили вот искусственным вариантом таким жизни своей и в жилище, и в области своего труда. Душа требует все-таки общения с природой. Конечно, вот сейчас многие понимают, что надо на дачу или на участочек свой землю обработать, вырастить какой-то урожай. Всегда надо иметь запас. И святые отцы последних времен говорят нам, что обязательно имейте землю. Обязательно имейте землю. А для этого нужно еще на ней потрудиться. А еще хорошо, чтобы и дети приучались к этому, потому что им предстоит, скорее всего, прожить нелегкие испытания. Господь не хочет оставить нас погибающими в этом расслабленном состоянии. Он хочет, чтобы мы потрудились ради своего спасения. И вот таким вот образом надо и детей приучать к тому, чтобы они могли потрудиться и были благодарны Богу там, за выращенный урожай. Исполнить заповедь, в поте лица будешь добывать хлеб свой, вот, а земля тернии и волчьи произрастает. Вот с этим приходится бороться. Если это сопровождать еще молитвой, то вообще просто прекрасно получается. Вот отдых. То, что недавнее совершенно время было такое, что люди выезжали на море куда-то в такие страны, кто на Канары, кто на Мальдивы, кто там в Грецию, кто в Турцию, кто в Таиланд, то еще. В общем, здесь можно было много чего. Ну что ж, и это было неплохо, потому что надо было, была возможность дана Богом. Вот и посмотрели чужие страны, сравнили и напитались, в том числе и общением с другой природой. Но сейчас похоже, что это все будет сворачиваться, поэтому будем привыкать отдыхать у себя на участке, отдыхать в молитвенном правиле, в чтении псалтири, и будем постепенно так с помощью Божьей возвращаться к тем, на те круги, на которые нас Господь, собственно, и вернет. Все возвращается на круги своя. Поэтому и мы тоже вернемся к тому, чтобы быть в чем-то подобными нашим предкам, ну а тем более подобляться и святым отцам, которые при трудах и в пении, я имею в виду псалтире, и в молитвах совершали свой путь перед Богом. Поэтому всем хочется такого и пожелать.
1: Ну и вот про смартфоны сегодня тоже давайте поговорим. Это на сегодня, ну, продолжение наших рук. У нас сегодня все в телефонах. Вот как сделать так, чтобы он все-таки служил нам на пользу, а не создавал такого, знаете, такой, знаете, фоновый шум. Очень многие, я точно знаю, что уже привыкли, включают телевизор и начинают какими-то делами своими домашними заниматься. Кто-то работает там под сериальчики, кто-то есть, готовит, прибирается, ну и так далее, и так далее. То есть получается, что вот в тишине человек вообще не находится, у него постоянно фоном что-то идет, и он сразу несколькими делами занят. А вот, ну, плюсом еще, да, мы сюда, конечно же, добавим листание соцсетей, залипание, так называемое, в соцсети. Вот, батюшка, как избавиться от этой привычки?
0: Знаете, здесь надо разум включать. Если ты понимаешь, что то, что ты смотришь, оно ничего тебе, собственно, не дает, что это из пустого в порожнее, то, соответственно, это и нужно прекратить. Но, с другой стороны, нам действительно вот сейчас приходит то беспилотная опасность, информация, то интересно, мы все-таки люди слабые, да, можно простыть, не учтя, какая будет погода. Слава богу, синоптики хоть и ошибаются, но не всегда, и поэтому предупреждают, что вот дождь, или там похолодание резкое произойдет, или наоборот жара будет, а ты тут весь из себя в кучу вещей замотался и спаришься. Вот. Поэтому, конечно, такие вот полезные информационные моменты, они совершенно ничему не вредят, и все хорошо в меру. Вот все хорошо в меру. Поэтому сериалы, конечно, это некое бедствие. Игры — это вообще такое бедствие, которое особенно у детей, ну вот видите, как-то сейчас стали использовать эти навыки игровые, в том числе и в борьбе. Ну, слава богу, вот какое-то то пустое вроде бы как времяпровождение, а Господь нашел ему применение. Так что те, кто пошли на СВО, на эту военную операцию, и там сражаются с вражескими дронами, дай им Бог победы, здоровья и невредимыми, так сказать, вернуться потом к мирной жизни. Самое главное — это вот вечером провести, знаете, такой анализ. Ведь у нас есть вот вечерние молитвы, да? Там перечисляются грехи, которые совершил. И надо соотнести просто свой дневной путь с теми отпадениями от Бога, грехами, которые были. И на следующий день, по крайней мере, поставить себе какую-то задачу постепенно, не сразу не получится, но постепенно, шаг за шагом, step by step, постепенно так вот идти, восходя все-таки к правильному образу жизни православного человека, христианина. Вот. А не в виде, знаете, такого сосуда, наполненного всякой нечистотой. Вот это, кстати, это не мой пример. Это святые отцы говорят, что человек есть у Игнатия Брянчанинова слово о человеке. Очень подробно описывает. Человек есть сосуд воли Божьей. Человек есть храм. И в этом храме должен быть Дух Святой. И вот когда это понимаешь, то в этот храм не положено внести всякую нечистоту, всякий разврат. Я не имею в виду здесь именно вот какие-то там извращения и прочие вещи. Развращение, да? То есть вот есть определенный круг у нас, вращение, суточный круг, да, годовой круг и так далее. А вот есть развращение, то есть противоположное нечто. Двигаясь в круге божественных вот заповеди, ну, во-первых, у нас есть суточный круг богослужения, есть годовой круг богослужения. И вот когда мы в этом круге находимся, то мы укрепляемся. Когда выходим из него, развращаемся, в другую сторону куда-то движемся, против вот этого установления Божьего, в том числе по аналогии с кругом неким, да, то, конечно, вот это и получается вред. Для души, для духа, а в конечном итоге и для тела. То, что мы направляем своей волей тело к расслабленности, тем более потом хочет. И кто-то курит, кто-то пьет, кто-то еще более серьезные какие-то вещества начинает употреблять. В конечном итоге болезни, так сказать, Господь посылает, чтобы человек вразумился. Но человек не вразумляется. Ну и так вот, и тогда совершается уже путь не к спасению, а к погибели. Будем благоразумны, будем читать побольше святых отцов, поучения святых, толкования святых отцов, тем и спасемся.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Здравствуйте. Начинаем этот выпуск с трагической новости. В Луганской Народной Республике при атаке дрона погиб монах Рафаил Анисимов. 28 июля этого года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА погиб доброволец, насельник Иоанна Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. Отец Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Спаса Нерукотворного 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Илларион Кочур. Дрон американского производства атаковал машину, в которой ехали священнослужители. У иеромонаха Иллариона осколочное ранение ноги. Ему предстоит лечение. Ну и к другим новостям выпуска. Миссионерский стяг с равноапостольной княгиней Ольгой появился в Москве. Ко дню памяти равноапостольной княгини Ольги Московский Сретенский монастырь выпустил новый миссионерский стяг «Хоругв» с образом одной из самых почитаемых русских святых. Стяг предназначается для крестных ходов, церковных торжеств, миссионерских поездок, походов, устроения молитвенных мест, личного применения в качестве иконы и оформления мобильных храмов. За основу был взят эскиз русского художника «Великая княгиня Ольга», созданного при работе над мозаиками храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. При подготовке современного макета само изображение было доработано и частично отреставрировано, а также добавлен оригинальный дизайн. Это один из самых оригинальных и красивых образов, точно передающих не только образ святой равноапостольной Ольги, но и характер всей эпохи, в которой она жила и служила Христу. Ну и последнее сообщение выпуска. В день крещения Руси предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. 28 июля этого года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, по окончании божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. В крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие его святейшеству за литургией в Патриаршем Успенском соборе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда, а также многие-многие другие. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви «Патриархия.ру». В завершении святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом, а также состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. Напомню, памятник равноапостольному великому князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади Москвы 4 ноября 2016 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на окружающее нас событие делится известный публицист, миссионер, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день!
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели, здравствуйте!
0: Вот какую тему сегодня мы обсудим. Французский парламент легализовал эвтаназию при строгих условиях. Национальное собрание Франции проголосовало за создание права на помощь в уходе из жизни при строгих условиях. За этот законопроект выступил 291 депутат, а против 241. Документ позволит совершеннолетним французам с тяжелым неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии получить помощь в прекращении жизни. Обязательными условиями станут постоянные невыносимые физические или психологические страдания, которые невозможно облегчить лечением, а также добровольное решение самого пациента. После обращения к врачу решение будет приниматься по итогам консультации специалистов в течение 15 дней. Затем пациент получит 2 дня на размышление и, как правило, должен будет самостоятельно принять смертельное средство. Если человек не сможет сделать это сам, процедуру выполнит врач. Перед вступлением закона в силу часть положений проверит Конституционный совет Франции. Отмечается, что среди спорных пунктов срок на размышление, возможность свободного согласия пациентов с ограниченной дееспособностью и участие учреждений паллиативной помощи. Этот законопроект уже много лет вызывает споры во Франции. Его поддерживают сторонники права выбора для тяжелобольных людей, а против выступают католическая церковь и часть медицинского сообщества. Батюшка, и вот какой вопрос у меня к вам. Насколько опасен сам прецедент того, когда общество само решает, чья жизнь имеет смысл, а чья нет?
1: Тема о эвтаназии во Франции и наше восприятие этого предмета неизменно вызывает в сознании простую русскую поговорку, такую именно поговорку, выражение «в чужом перу похмелье». Этот чужой, безумный, сатанинский, дьявольский, дебильный пир, который происходит в странах Западной Европы, в несколько меньшей мере в Соединенных Штатах, в той же самой мере в Канаде, в некоторых других странах, уже в Латинской Америке, я не знаю, я небольшой международник, но идея ясна. Да, это пир сатаны. Ну, нам не нужно похмелье в этом пиру. Да, действительно, безобразие страшнейшего, так сказать, характера и в сексуальной жизни, в разрушении семьи, в разрушении педагогики, воспитания детей. Ну, что тут перечислять их, как не хватит пальцев на руках и на ногах. Ну, эвтаназия один из этих элементов. Есть у нас на что опереться, но помимо нашей христианской веры, нашего христианского нравственного строя, помимо обычного права юридической стороны, вот этот термин «обычное право» многим непонятен, обычно, как обычно, там, не знаю, в кармане ношу носовой платок. Нет, это право обычая. Убийство, самоубийство, самоубийство в данном случае, не может быть предметом правовой поддержки. И, наконец, с церковной точки зрения, есть документ, канонический документ Русской Православной Церкви, называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там есть раздел «Вопросы биоэтики», так он и называется, в нем подраздел, касающийся самоубийства и эвтаназии. Вот, ну, собственно, все тут, начать и кончить на этом. Не может быть самоубийства предметом юридического регулирования. В соцконцепции, если вы будете читать, увидите там, надо отличать, разумеется, самоубийство или даже убийство больных, потому что не каждый из них может сам, понимаете, себя так вот обслужить в смысле движения в иной мир, но отличать надо эти действия от каких-то особых мер по поддержанию жизни в организме, который уже, лишен всякой надежды на продолжение жизни. Ну, что тут скажешь? Это уже дело чисто медицинское. Какие средства стимуляции продолжения жизненного процесса в умирающем или даже умершем организме следует применять или не следует применять? Пусть этим, занимаются медики профессиональные. Если окажется необходимым, то будут некие подзаконные акты. Ну, вряд ли, на самом деле. Медицина здесь, так сказать, живет не первое тысячелетие. И более-менее известно, какие тут существуют медицинские нормы. Но это надо очень строго отделять одно от другого. Решение о самоубийстве или о убийстве больного. Тут это смотрит, родственники сказывают, говорят, надоело нам тут, понимаешь, болезнь, что давай ему уколем. И понятно, да, вот что такое эвтаназия. От медицинских каких-то вот мер по балансированию между жизнью и смертью. Ну да, теперь же Франция. Ну, Франция, что она, так сказать, не одна страна. Вы сами отмечаете, что это одна из стран, которые вот такие сатанинские, так сказать, решения на своем законодательном уровне применяют. Надо учитывать, друзья мои, что законодательная воля нации – это, ну, как сказать, оно, если нацию считать коллективным субъектом, человеком, ну, какой-то личностью, не одна личность, а массовая личность, но все равно обладает какими-то личностными качествами, то

0: у религиозное сообщество. Если представители Римо-католической церкви захотят объединить усилия, сплотить фронт борьбы с этим сатанизмом по всей планете Земля, особенности в Западной Европе, наверное, Русская Православная Церковь тоже этому делу как-то будет способствовать. И это, вероятно, будет полезно всем нам. Почему бы и нет? Это тоже один из принципов наших взаимоотношений с инославными или вообще иными религиями, религиозными организациями. Не пытаясь никаких, так сказать, движений делать к компромиссам религиозным, но поддерживать что-то доброе, что есть во всех социальных и религиозных сообществах по всему миру. Ну, Господь с вами. Всего доброго.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие отец Макарий Маркиш, известный публицист, миссионер и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Программа завершена. Всего вам доброго, дорогие друзья.

о детках, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы и любовью твоей.

0: вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Слушайте вторую часть.
1: Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь, что сохранила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому. Велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не отца Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето. Отец Кир служил в соборе, но она никогда не бывала там. Ходила в Никольскую церковь.
2: Селихов запретил ходить в собор.
1: Не будь отец Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним. Но Богу предстоял он. Тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна. Уже больной, мрачный, в охмелю встретился отец Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:
3: Селихов, помни час. Его же ни минуты, ни единое дыхание. Это я, слышишь ли, Селихов? Я, облеченный в траур, вон и день воздам тебе последнее земное целование. Окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.
2: Кто знает, отец Кир, кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.
1: Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу. Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме. Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в Слободе, на Буераках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно. Все соседки говорили: «Мой дом, у меня в доме». А она, сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданное ее. Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он.
2: Не беспокойся, ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба. Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно исказив брови. Дня по два не притрагивался ни к одному кушанью, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон и никогда не заводил его.
1: Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеночной раньше времени, не достояв по слабости службы, и вошла в дом с черного хода, услыхала она крикливые плясовые звуки, а заглянувши в залу, обомлела.
2: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавший: «Ай, ай, караул, батюшки мои, разбой!»
1: Только одна яблоня в саду возле беседки знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова, а над калиткой селиховского дома была все та же надпись: «Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову, свободен от постоя».
2: Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти 30 лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк. И, возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов. Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое «И шумить, и гуде, дрибний дождик иде», он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек. Но избрал он путь скромный – учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города, поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и своей философией. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж и был прозван в Стрелецке Мандрилой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно, со всеми раскланившись, внушительно серьезный и спокойный, он стал раздеваться. И все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул, не спеша разделся, не спеша окунулся ровно 15 раз. С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речной над полями, оловянная рябь шла по воде, а Горизонтов купался. Белел снег по берегам. По бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси. Но как только било на соборе час с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке. Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал, твердо отчеканивая слоги, уговаривался он. Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках, предпочитаю в мисочках. Живность штучна, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшеничную, чугунчиками.
3: «Мандрила! Мандрила!» — орали мальчики, стаями гоняясь за ним по Стрелецку.
2: Но он даже не удостаивал их взглядом. Он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни. Для чего и потребно полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом. Прежде всего в смысле питания его и освежения водою.
3: Нет ни одного места без гения, насмешливо сказал однажды больной и сумрачный отец Кир, встретясь с ним уже на улице. Давно слышу я горизонтов о причудах твоих. Ответь мне, юрод ты или мудрец, а? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили вон во времена зоологические на первых ступенях развития, а?
2: Горизонтов, держа над головой зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови. Но скажите и вы мне, отец Кир, ответил он наконец, зачем вы живете?
3: Я же тебя не о цели жизни спрашиваю, а я тебя спрашиваю о ее образе.
2: Но ведь образ соответствует цели.
3: Ага, цели. Ну, допустим. Ну, и в чем же заключается твоя цель? А?
2: В долголетии и наслаждении им.
3: Ага. Но наслаждаешься ли ты, а?
2: По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.
3: Чего? Чашу жизни? Жизни здесь? А? Вот на этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой. Ты достоин своей позорной клички.
2: В земле не распознаешь костей человека от костей животного.
3: Давай, давай, давай.
2: Ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.
4: блаженному спени.
2: И вот смолкли, наконец, шаги в пустых комнатах Селиховского дома. На 31-м году замужества Александры Васильевны великопостным вечером вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого как мел старичка, хорошо и чисто одетого в прохмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через 2 дня его уже отпевали.

0: Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее под руки вели дальние родственники Селихова. Лысый, остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашеных волос в кость от затылка, положенную на лысину. И его жена. Женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствие духа. Воздух был сырой и острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез.
1: Поставили у дверей парчевую, желтую с белым крестом крышку гроба. Внесли покойника в зимний предел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами. Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор, как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новоприставленного, как смиренно под рыдания хора поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит, иереев в скуфьях и камелавках, и как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо, пьяный и торжественно мрачный, исполнявший свое предсказание, отец Кир.
2: Лосось мы, аллилуйя, аллилуйя.
3: Но, Боже, что стало с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождения и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он и сам. Его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекшее, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки. Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника.
0: Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, как бы не видя отца Кира, изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание. Ее понесли на паперть, на воздух.
1: И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.
0: В больших ветких сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинкать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее. И комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В 21-й раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого. К великому ее удивлению и даже растерянности. все в городе говорили, что вот может она пожить, наконец, в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку. Жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она за чаем, воротясь от обедни. На святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом, и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты

Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина, актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Заключительную третью часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго, помогай всем Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Сириусе впервые открылся мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На федеральной территории Сириус, что недалеко от города Сочи, впервые начал работу мобильный исторический парк «Россия. Моя история». Экспозиция охватывает почти 1000 лет отечественной истории от Древней Руси до 20 века. Уже в первый день все экскурсии были полностью забронированы. Парк открылся 28 июля, в день Крещения Руси. Эта дата связана с историческим выбором, который на столетие определил развитие российской государственности, культуры и духовной традиции. Появление мобильного парка в Сириусе продолжает развитие единой системы исторического просвещения. Сегодня сеть «Россия. Моя история» объединяет 26 стационарных исторических парков, мобильные мультимедийные экспозиции, федеральные уроки, образовательные программы, кинопоказы и просветительские проекты для школьников, студентов, педагогов и семей. Мобильный формат помогает привозить полноценную историческую экспозицию туда, где уже сформирована образовательная, молодежная или семейная аудитория. За время работы мобильных парков их гостями стали более 180 тысяч человек. Сириус стал новой точкой этого пути. Здесь каждый месяц тысячи школьников со всей страны участвуют в образовательных программах, занимаются наукой, технологиями, искусством и спортом. Исторический парк дополняет эту среду и показывает, как достижения разных эпох стали основой развития современной России. Кроме того, в Сириусе в программу мобильного парка впервые интегрировали механику молодежного проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За посещение экспозиции участники смогут получить баллы в цифровом профиле, а после экскурсии им предложат пройти специальный тест, проверить знания и продолжить знакомство с историческим материалом в цифровой среде. Мобильный парк будет работать в Сириусе до середины осени. В программе запланированы экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Посещение бесплатно, но по предварительной записи. Следующая новость выпуска из Смоленска. Там состоялся крестный ход, приуроченный к Дню Крещения Руси. 27 июля этого года, в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, а также Дня Крещения Руси в городе Смоленске, состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, что на Владимирской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Также возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. А участников крестного хода поприветствовал митрополит Исидор. А еще в тот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветерана специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших, участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексия, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. А по окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 августа по новому стилю или 19 июля по старому. И сегодня мы совершаем память преподобной Макарины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого, 4 века, преподобного Дия Константинопольского, игумена 4, первой половины 5 века, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского 13 века, преподобного Паисия Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в 14 веке, блаженного Стефана Лазаревича Нового Высокого и матери его благоверной княгини Милицы во святом крещении Ефросинии сербских святых 14-го начала 15 века, обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца в 1903 году. Празднуется собор курских святых и прославляется икона Божией Матери Умиление Серафима Дивеевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, о жизненном пути преподобного батюшки Серафима Саровского мы говорили 15 января. А сегодня мы особо поговорим о событии прославления святого угодника Божия, о обретении его мощей в 1903 году и вспомним ряд особо ярких наставлений Саровского чудотворца. Прославление преподобного Серафима Саровского состоялось через 70 лет после его кончины. 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом саровский подвижник без колебаний и сомнений восходил от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, гармонично и просто входят в жизнь святого. Он оставил нам краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские учил преподобный, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим, царским, то есть средним путем, и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. Он говорил: «Выше меры подвигов принимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей». Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять». Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное правило, то он советовал молиться постоянно и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия, и чтение канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и апостола. Святой советовал изучать порядок богослужения и держать его в памяти. Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила отцу Серафиму обязывать послушниц чтением долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной. Вот его слова. «Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки». Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы. Утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш», трижды «Богородица Дева радуйся», единожды «Символ веры». Занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или просто «Господи, помилуй». А от обеда до вечера «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного» или «Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй меня грешного». Преподобный говорил, что исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни. «Душу снабдевать надобно Словом Божиим, всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтире. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным», наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели. Каждое воскресенье и каждый праздник, неопустительно приобщаясь святых тайн, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, отвечал: «Чем чаще, тем лучше». Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: «Благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. А сам он светился радостью духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Преподобнее отче Серафиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Стих 12. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Стих 13. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Стих 14. Тело же не из одного члена, но из многих. Стих 15. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Стих 16. И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Стих 17. Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Стих 18. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Стих 19. А если бы все были один член, то где было бы тело? Стих 20. Но теперь членов много, а тело одно. Стих 21. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Стих 22. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Стих 23. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Стих 24. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Стих 25. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Стих 26. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Стих 27. И вы, тело Христово, а порознь члены. Стих 28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Стих 29. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Стих 30. Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Стих 31. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 1. Духовные дары без любви – ничто. Стих 4. Проявление любви. Стих 8. Любовь никогда не перестает. Вера, надежда, любовь. Стих 1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Стих 2. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Стих 3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Стих 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Стих 5. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Стих 6. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Стих 7. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Стих 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Стих 9. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Стих 10. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Стих 11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Стих 12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Стих 13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, глава 14. Стих 1. Языки без истолкования не назидают. Стих 20. Неверующий обличается пророчествованием. Стих 26. Как говорить и пророчествовать в церкви благопристойно и чинно. Стих 1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Стих 2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Стих 3. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Стих 4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Стих 5. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Стих 6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Стих 7. И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать, то, что играют на свирели или на гуслях. Стих 8. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Стих 9. Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнаю, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Стих 10. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Стих 11. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Стих 12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Стих 13. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Стих 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Стих 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Стих 16. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Стих 17. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Стих 18. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Стих 19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Стих 20. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Стих 21. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Стих 22. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Стих 23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Стих 24. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Стих 25. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Стих 26. Итак, что же вы, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Стих 27. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Стих 28. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Стих 29. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Стих 30. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Стих 31. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Стих 32. И духи пророческие послушны пророкам. Стих 33. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Стих 34. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Стих 35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Стих 36. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Стих 37. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Стих 38. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Стих 39. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Стих 40. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание Коринфянам, глава 15. Стих 1. Многие различные свидетели воскресения Христова. Стих 12. Если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша. Стих 35. Как воскреснут мертвые. Стих 50. Мы все изменимся. Стих 54. Смерть, где твое жало? Труд ваш не тщетен. Стих 1. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Стих 2. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Стих 3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. Стих 4. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. Стих 5. И что явился Кифе, потом 12. Стих 6. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Стих 7. Потом явился Иакову, также всем апостолам. Стих 8. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Стих 9. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Стих 10. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Стих 11. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Стих 12. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Стих 13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Стих 14. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Стих 15. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Стих 16. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Стих 17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Стих 18. Поэтому и умершие во Христе погибли. Стих 19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Стих 20. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Стих 21. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Белгороде осветили колокола будущего храма для незрячих и глухих в честь святого мученика Иоанна, воина. Освящение колоколов знаменует важный этап строительства. Храм святого мученика Иоанна Воина обретает свой голос, место святое. Каждый клочок земли, парка памяти, полит кровью. Во время войны фашистские оккупанты расстреляли и закопали в ямах и траншеях более 2500 мирных жителей и пленных красноармейцев. Год назад глава Белгородской митрополии осветил закладной камень в основании храма. Это будет первая в регионе церковь с тактильными резными иконами и надписями под ними на рельефно-точечном шрифте, чтобы незрячие могли изучить их руками. Богослужения для глухих прихожан будут вестись на жестовом языке. Православная община инвалидов по слуху, которая нашла приют духовной семинарии, очень ждет окончания строительства. Внешние и внутренние устройства храма и прилегающей территории разработаны с учетом специфики людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и к другим сообщениям выпуска. В арт-кластере Таврида в Крыму прошла так называемая школа терапевтической клоунады, в рамках которой медицинские клоуны, артисты театра и цирка рассказали об особенностях взаимодействия в больничной среде и грамотной поддержке юных и взрослых пациентов стационара. Ведущими экспертами выступили специалисты автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». В частности, во время лекций, мастер-классов, лабораторий и практикумов участники со всей России выяснили, как работает клоунада в больницах, узнали о кодексе чести клоунов, познакомились со своим внутренним клоуном и обратили внимание на свою речь, ведь это один из основных инструментов клоунской работы. Все это помогло участникам обучения выработать уважение к клоунскому ремеслу и понять его значение в мире. В автономной некоммерческой организации «Здесь и сейчас» уточнили, что как система психоэмоциональной поддержки пациентов медицинская клоунада развивается в России с 2005 года. За это время удалось вывести ее за пределы стационаров и популяризировать как профессию будущего, востребованную уже сейчас. В завершении работы в больнице был организован праздник, в котором те, кто впервые примерил себе красный нос, поработали вместе с опытными клоунами, поднимая настроение посетителям и сотрудникам лечебного учреждения. Ну и последнее сообщение выпуска. Памятник святителю Луке Крымскому установили в Нарьян-Маре. В планах установить памятник в Эфиопии. 24 июля в столице Русского Заполярья, городе Нарьян-Мар, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу и архипастырю святителю Луке Крымскому Войно-Ясенецкому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара. Осветил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мизенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – это дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» в городе Тюмень Андрей Александрович Икунин. Андрей Александрович с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день, дорогие радиослушатели!
1: Ну что ж, сегодня мы начнем разговор про помощь бездомным, о том, как устроена эта отрасль, и поговорим на конкретном примере отделения организации «Милосердие», что в городе Тюмень. Но для начала, Андрей Александрович, давайте начнем немного с вас. Вот как так случилось, что вы стали заниматься проблематикой бездомных людей?
2: Слушайте, ну вот последнее время я как-то так очень просто отвечаю на этот вопрос. Я же сам врач-психиатр, психиатр-нарколог по специальности. И на самом деле, если анализировать людей в ситуации бездомности, это все-таки мой профиль. Да, это люди по большей части с ментальными нарушениями, зависимые. Понятно, что все сопутствующие проблемы – это и возраст, и инвалидизация, и места лишения свободы и так далее и тому подобное. То есть если мы говорим о целевых группах, о каких-то видах уязвимости. Но так или иначе, у большинства людей в ситуации бездомности есть и зависимость, и ментальные нарушения. И к большому моему сожалению, вот я сейчас от себя, может, добавлю, некоторые коллеги пытаются, будем так говорить, скромно об этом умалчивать, считая, что если будет известно о том, что люди бездомные, это часто встречаются среди них зависимые люди с ментальными нарушениями, то им будут меньше помогать. Но на самом деле я считаю, что одно с другим не связано. И, ну, я имею в виду, мы не должны ставить желание помогать в зависимости от того, какой образ жизни вел до этого человек. Вот. Врач ведь, когда к нему приходят, например, придет к нему человек, который страдает гипертонической болезнью. Представляете, если врач скажет: слушай, да ты сам виноват, что у тебя гипертоническая болезнь, ты ведешь малоподвижный образ жизни, жрешь непонятно что там, нервничаешь, еще бы у тебя не было гипертонической болезни, не буду тебе помогать. Но ведь ни один врач этого же не скажет, так ведь? Вот. Почему мы бездомным, которые, ну вот, оказываются в силу там разных обстоятельств, но в том числе с

бездомными. Это только наивный человек может, ну, вот в это поверить. А вот, и мы все не без греха и никого не судим. И люди вот попадают к нам. Вот, например, сегодня мы двоих человек отправили на госпитализацию в психиатрическую больницу, потому что они, ну, как бы представляли угрозу для окружающих. Но они же бездомные. Неужели мы им отказались бы помогать из-за того, что они психически больные? Ну или зависимые. Поэтому вот в этом смысле можно сказать, что я на своем профессиональном месте. Как врач-психиатр, психиатр-нарколог. А история, как я вообще начал этим заниматься, она очень такая длинная. С 2000 года еще. В 2000 году в монастырь привез своего брата. Вот он продал зависимостью, привез его в Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь к архимандриту Ипполиту. К этому старцу в то время с разных концов страны съезжались разные люди с разными проблемами, в том числе и зависимые, и бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы. То есть разные люди к нему съезжались. И вот я там, так получилось, что брат не остался, а первые три дня там я провел на улице. Вот так вот как-то такой промысел Божий был. И как-то я тогда впервые задумался о бездомных. Думаю, как так я тут за три ночи-то измучился под открытым небом. А вот непонятно, чем укрыться, что под голову положить, там ветер пронизывающий. А вот, а бездомные это как? Вот они годами живут. То есть вот даже вот, ну вот, я как-то и зауважал, что они проходят такие очень серьезные испытания. Разницы нет, там виноваты они в этом, не виноваты. Тут речь не об этом, а то, что они действительно очень большие такие серьезные испытания преодолевают в своей жизни. Вот. Ну и потом как-то так все вот к этому пришло. И, в принципе, бездомность — это такая проблема, она очень часто узко воспринимается людьми, а на самом деле она очень глубокая и широкая. И бездомные — это люди, это такая полиморфная группа нуждающихся. И я вот книгу написал «Медицина для бездомных», и мы там специально даже такую аналитику проводили, выделили разные уязвимости. То есть и если смотреть на людей, вот, например, есть же разные направления помощи людям в разных сложных жизненных ситуациях, да, есть паллиативная служба, да, есть там служба, там помогает пожилым людям, да, там помогают инвалидам, помогают зависимым, помогают женщинам с детьми, да, то есть разные есть направления работы вообще, ну, в сфере помощи людям, социальной помощи. А бездомные, они включают в себя все это вместе еще. Да, то есть мы среди бездомных есть и паллиативные больные, и с различными сопутствующими медицинскими заболеваниями, и зависимостью, и с психическими нарушениями, и инвалидизированные, и пожилые, и освободившиеся из мест лишения свободы, да, и женщины с детьми. То есть разные виды уязвимости. Ну, понятно, что бывают и работоспособные мужчины, там, молодые, да, там, вот, но то есть такой широкий спектр нуждающихся, и это очень, на самом деле, очень многопрофильно. Нужно быть очень таким специалистом в разных сферах деятельности для того, чтобы эффективно организовать помощь людям в ситуации бездомности. И это всегда такая междисциплинарная команда специалистов. Вот мы создали, да, у нас есть и медицинская служба, и социальная служба, и психолого-педагогическая служба, да, потому что с разных сторон и разным, будем так говорить, с разными особенностями и с разными потребностями бездомным мы помогаем. Вот. Я это почему еще так говорю? Потому что оно, на самом деле, оно очень упрощенное представление о помощи бездомным, что им помыл их, покормил, переодел и вроде как им помог. А на самом деле это не так. Все наши усилия, они направлены же ведь должны на то, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности, чтобы он вышел в самостоятельном проживании или как-то его жизнеустроить. И кормление, переодевание, да, это лишь, будем так говорить, точка входа и условия установления первичного контакта, но не помощь как таковая в преодолении бездомности. Вот. И очень важно, чтобы люди, которые так или иначе интересуются этой темой, это понимали. Вот. Что это очень такой длительный, такой кропотливый, многоэтапный процесс, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности. Вот. И мы вот этим занимаемся. Мы такой вот этот процесс организовали, структурировали этот процесс. Я методологически все это описал в книге. Кому интересно, могут и заказать на Литресе, она есть.

0: есть, можно заказать, мы высылаем эту книгу, это бесплатно. Вот моя задача, чтобы помощь бездомным у нас выстраивалась, ну, такая система комплексной помощи, чтобы был такой, с точки зрения организации, правильный подход, чтобы не просто там кто что придумал, тот то и сделал, а есть методология работы с этими людьми. И это можно делать эффективно. Мы вот на примере Тюмени выстроили работу таким образом, что свели бездомность к минимуму. У нас единственное, кто еще бывает на улице, зависает, это люди, которые, ну, просто в силу зависимости, ну, вот хотят они пить и пьют на улице алкоголь. Вот. А так, ну, есть вот еще у нас там пара таких, у которых очень глубокие ментальные нарушения, а инструментов у нас нет. У нас демократичное государство, и с зависимым ничего не сделаешь, если он хочет пить и умирать где-то пьяным под забором. И человек с ментальными нарушениями, которые, ну, очевидно, нуждаются в медицинской помощи, но если он не согласен и, будем так говорить, ни на кого не напал, то его, до него дела нет, и он просто вот так вот болтается по улице. У нас есть один такой, его привозят, он сразу же уходит. Ну, а у него деменция. Он всю жизнь пил, у него в силу вот злоупотребления алкоголем уже, ну, такой дефект. Мы знаем его семью, я знаю его сына, сын готов ему как-то помогать, а вот он сам вот в такой ситуации находится. Он как бы так внешне такой вот благообразный, все, и никогда не подумаешь, что вот так вот жалко его, все, ну вот такие есть. Но а в целом-то у нас бездомных как такой проблемы нет в Тюмени. Вот если сравнивать с какими-то другими городами, Тюмень на этом фоне очень выгодно отличается. Вот потому что мы организовали работу вот так, как мы ее организовали, как я описал выше.
1: Вообще существует два подхода помощи, ну, то есть либо дать удочку, либо дать рыбу. Какому подходу вы отдаете предпочтение в своей работе?
0: Ну, тут видите, это же такой очень упрощенный подход, там, удочку или рыбу. Понимаете, если человек лежит, ему надо дать рыбу. А если он может что-то делать, ему надо дать удочку. У одного и того же человека это может в разные этапы помощи быть, да, то есть на каком ему нужна рыба, но дальше надо помочь ему и научиться рыбу ловить. Это на самом деле до революции, этой же темой тоже занимались, даже, ну, вот у нас уже много рассуждают сейчас о домах трудолюбия, о работных домах, что это там абсолютное зло. Вот. А до революции вообще было попечительство о работных домах и домах трудолюбия. На государственном уровне императрица Александра Федоровна была попечителем этого, ну, как бы возглавляла это попечительство. Потому что в основу ставили все-таки, чтобы человек трудился. Трудился. Потому что праздность — мать всех пороков. Почему-то мы с вами же работаем, так ведь? Ну, чтобы обеспечить свою семью, там, приобрести еду и так далее. И это каждый человек. Он, вопрос в том, что на каком-то этапе он не способен к труду, ему надо помочь. На каком-то этапе он... И, так вот, я почему про революцию? Там было даже несколько категорий выделялось, да? Человек, который хочет трудиться, человек, не способный к труду, человек, который испорчен для труда, понимаете? То есть есть разная мотивация у людей по отношению к труду. И есть, я вот уже как психиатр, да, там, например, говорю, есть у человека еще в зависимости от своего психического состояния мотивация может отличаться. И, конечно, нужно дифференцированно подходить к тому, чтобы давать ему удочку, потому что он может и не уметь этой удочкой пользоваться. Поэтому на каком-то этапе нужна рыба. Вот. Но если вот так вот упрощенно ответить на ваш вопрос.
1: Вы директор организации, которая называется «Милосердие», ну или, по крайней мере, отсылает каким-то образом к «Милосердию». И вот такой вопрос у меня родился. Вообще, какое место «Милосердие» занимает в вашей работе? Вот если взять соотношение между «Милосердием» как неким, как состраданием, и профессионализмом, то есть некой социальной технологией помощи в вашей ежедневной работе. Вот чего должно быть больше и где место этому самому милосердию в вашей работе?
0: Слушайте, ну вот видите, вы как бы истина-то всегда где-то посередине, да? То есть нужно иметь любящее сердце, доброжелательное сердце, не осуждающее сердце, да? Вот, с одной стороны. Но оно должно опираться на какие-то профессиональные знания и навыки, чтобы помочь, действительно помочь. Потому что некоторые же отталкиваются от чего? От потребности человека. А вот сегодня вот мы везли человека в дом-интернат. Ну, многие не хотят, вот он тоже не хотел ехать в дом-интернат. А у него там дети есть, от которых от него отказались. И он никому не нужен. Но у него эпилепсия. Он нуждается, ну, заболевание такое, эпилепсия, да? А вот, он нуждается в посторонней помощи. И вот он говорит, нет, все, я ухожу, я пойду, не поеду я ни в какой интернат, я сам решил. И вот понимаете, вот что с моей стороны милосердие? Настроить его все-таки что и увести в интернат, я знаю, что там ему будет лучше в его ситуации. Или сказать, ну ладно, ты решил, иди куда хочешь. Да? В чем милосердие? И мы его настроили, мы его отвезли в дом-интернат. И когда мы его привезли, он уже немножко адаптировался, перестроился и поблагодарил. Но он сейчас защищен, и я спокоен, что он не будет на улице, нам его с подъезда привезли. А его выбор, он не умеет делать правильный выбор. Он почему и на улице оказался? Потому что он совершил ряд, будем так говорить, действий, которые привели его на улицу. И наша задача профессионально его помочь и сориентировать, и настроить его, чтобы он немножко изменил свой жизненный маршрут. И вот мы вот в этом плане, вот в отношении этого человека, сегодня отработали с уважением к нему, с милосердием, но твердо настаивая на том, что в данной ситуации для него, будем так говорить, полезно. Потому что он бы на эмоциях, он просто мог уйти, да, и опять бы мне его с подъезда привезли. Непонятно, в каком состоянии.
1: Последние несколько лет расцветает мошенничество. То есть вот стало ли больше людей, которые оказались на улице из-за мошенников?
0: Слушайте, ну такие случаи есть. Тут их исключить нельзя-то. Я бы не сказал, что это массово. Но опять же, если анализировать ситуацию, то это все равно в силу ментальных нарушений этих людей. Вот у нас была тут была подопечная одна такая, ее мошенники, значит, с квартиры, ну, деньги там, она продала квартиру, деньги им отдала, но у нее-то энцефалопатия, то есть у нее, как будем так говорить, определенные уже возрастные изменения, и в силу этого ослаблена критика, да, то есть и она вот стала такой жертвой обстоятельств. Но это я к тому, что все равно есть ментальные нарушения. То есть независимость, так ментальное нарушение. Я отстаиваю свою концепцию, я вот почему. То есть такие случаи есть. Но это по доверчивости, по, будем так говорить, определенному, будем так говорить, интеллектуальному уже снижению людей. И они, конечно, этим пользуются, и такое бывает.
1: Вот знаете, я, наверное, грубо сейчас скажу, но в народе таких людей называют дурак. Это люди, которые не умеют жить. Они, как правило, ну, без образования. Но они при этом не приспособлены к жизни. Инфантильные, безвольные, бесхарактерные. У них отсутствует критическое мышление. Вот их проще всего обмануть. Но, конечно же, никакого диагноза у таких людей нет и быть не может. Вот знаете, такая ситуация стандартная, да, когда продал там квартиру или какое-то имущество, вложился в крипту, потому что друг или какой-то знакомый посоветовал, наобещал золотые горы, да, ну и, естественно, прогорел, все потерял, и вот знаете, таким людям, им, ну вот им сейчас дай квартиру, но они ведь ее потеряют, понимаете, вот таким людям вообще невозможно помочь, мне кажется.
0: Ну как понять, никак, вот им таким и помогаем, то есть, понимаете, вот о чем я все и говорю, что проблема бездомности — это не просто социальные услуги, а это личностные, в основном-то это люди личностно деформированные, которые, вот они вот вы сейчас очень классически расписали вариант на самом деле. И им мы и помогаем, и мы можем им помочь, если создадим определенную терапевтическую среду, определенную стратегию. Это очень длительный, кропотливый процесс. Они как Маугли. Это вот, знаете, они в свое время не получили как того, будем так говорить, тот порции любви, заботы, внимания, участия, каких-то профессиональных знаний и навыков. И сейчас наша задача это им дать. И тогда только их жизненный маршрут поменяется. Почему я, например, говорю, что нам нужно создавать вот фермерские хозяйства, да, в отрыве от привычной социальной среды на земле люди даже без образования руками могут научиться что-то делать, и даже не обязательно, чтобы он был с высшим образованием, он там получит навыки трудовые и будет работать, и слава Богу, и он, понимаете, многие не смогут самостоятельно проживать. Вот в силу вот этого инфантилизма, личностной деформации. И мы создаем вот такое там трудовые общины, общинная форма жизнеустройства, да, то есть у нас есть даже такая стратегия сейчас у ряда проектов, да, то есть, что они, да, они будут жить годами, но это лучше, чем на улице, они просто погибают от алкоголя. А тут они что-то делают, созидательно трудятся и как-то социализируются. И для кого-то несколько лет надо, чтобы социализировался человек. Это длительно. Мы анализировали, да, у нас там вот реабилитацию проходил бездомный, а до этого 10 лет он был бездомным, на улице жил, каждый день, естественно, пил. Так вот, он проходил реабилитацию у нас 2,5 года. 2,5 года. Сейчас он уже больше 10 лет живет, работает, снимает жилье, все хорошо у него. Но 2,5 года. Это на самом деле очень серьезный труд. Это, для того, чтобы они восстановились и изменились, нужно больше времени и сил. Почему сильно-то никто не заморачивается? И решили, что типа это невозможно. Это возможно, просто надо больше вложить сил. Любви, заботы, внимания, терпения, сил, и тогда будет результат. Мы его видим в своей работе. В отношении вот этих инфантильных, как вы говорите, людей, незрелых, и их на самом деле очень много. Они попадают почему в ситуацию бездомности?
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях сегодня был Андрей Александрович Якунин. Это руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, директор организации «Милосердие» города Тюмени. На сегодня мы разговор заканчиваем, но завтра мы его обязательно продолжим. Узнаем тоже много чего интересного про специфику работы с бездомными. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». В эту субботу, 1 августа, с вами у микрофона Мария Заостровных, а компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Людмила Пенигина. И я здесь, чтобы кратко познакомить вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра с утра вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро. Рассказы Константина Паустовского «Барсучий нос» и «Кот Варюга» мы приглашаем послушать наших самых маленьких радиослушателей. А вот в 18:30 предлагаю отправиться на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. В 19:10 узнаем интересные истории из жизни Екатеринбурга из программы «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». А в 19:30 услышим рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. В 20:20 поговорим о том, что есть отдых для православного христианина. А в 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 услышим псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 6 по 10. В 22:15 повтор программы «Летопись Екатеринбурга. Музейная история». В 22:30 передача «Духовное слово». В 23:40 псалтырь «Звучащая». Ровно в полночь правила ко святому причастию. Ну а далее в ночное время в нашем эфире звучит музыка, а также повторы программ в час по одной передаче. Например, в 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, вторая экафизма и духовное слово. А вот новый день в 6:20 завтрашнего дня мы начнем уже с молитвы. Прозвучит утреннее молитвенное правило. В 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 прозвучит православный календарь на воскресенье. В 7:50 также Евангелие дня на воскресный день. Ну и наконец, в 8:20 завтрашнего дня мы повторим для вас программу «Гость в студии». Напомню, разговаривали про тюменский филиал службы милосердия, который работает с бездомными. У нас в гостях был Андрей Якунин. Вот такие программы вы услышите совсем скоро на любимых волнах. Теплого вам вечера, дорогие друзья, помощи Божьей, и оставайтесь с нами.
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: Здравствуйте. Сайт Bible Archaeological Resort назвал три главных открытия июня 2026 года из мира библейской археологии. Июнь этого года оказался богат на важные археологические открытия, проливающие новый свет на библейскую историю Древнего Израиля, отмечают на сайте. В тройку лучших отчетов по библейской археологии за этот месяц вошли материалы, связанные с реформами царя Иезекии,

0: зубах плотицы показалось в отверстии лаза, Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он, на всякий случай, подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил, что же нам с ним делать? «Выдрать», — сказал я. «Не поможет», — сказал Ленька. «У него с детства характер такой». Кот ждал, зажмурив глаза. Тогда Рувим неожиданно сказал: «Надо его накормить как следует». Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин – жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга, переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, подкрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада. Впереди мчался и кая голенастый петух, прозванный Горлачом. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри у него от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.
1: Ну вот на сегодня и все для самых маленьких наших друзей. Звучали рассказы «Барсучий нос» и «Кот Ворюга», которые написал Константин Паустовский. Продолжение обязательно следует. Ну а сейчас в нашем эфире передача из цикла «Встреча за кулисами». Отправимся на нее вместе с Константином Еремеевым. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и прекрасного вам вечера!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами, а также интересными музыкальными явлениями и направлениями. Анна, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе?
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как музыкальный триптих. Вообще, как вы сами понимаете, оно пришло в музыку из живописи, точнее, даже из иконописи. Традиционно триптихом называли соединение трех икон, объединенных общей тематикой, которая должна донести до прихожан смысл определенной заповеди или нескольких глав этих заповедей. Эта традиция существовала и существует как в православии, так и в западноевропейском учении. Мы можем вспомнить такие знаменитые триптихи, иконостасы, как Оконский триптих, относящийся к XI веку, византийский, который был представлен в качестве приданного царицы Елены. Можем вспомнить русское средневековье, мастерские Новгорода и Москвы, Иисусный триптих, где в центре находится Спас в силах. Другие створки изображают молящихся Иисусу святых. Конечно, триптихи Мазаччо, Босха и других мастеров западноевропейской живописи тоже нельзя не упомянуть. В музыкальной традиции также есть история соединения композиций, объединенных общей темой. Чаще всего это, конечно, поэтическое слово, но есть и очень интересные исключения. Мы можем назвать вокальный триптих Кузиной на стихи Цветаевой, вокальный триптих «Юные песни» Владимирова на стихи Юдиной, вокальный триптих Александрова на слова Чеха. Но сегодня хочется более подробно остановиться на необычных музыкальных триптихах, которые не связаны с вокальным словом или связаны частично. Таким является, в частности, маленький триптих Георгия Васильевича Свиридова. Этот случай действительно уникальный, поскольку Георгий Васильевич довольно нечасто писал произведения для симфонического оркестра. И, как вы знаете, огромное внимание уделял вокальной музыке и слову. Поэтому, говоря о маленьком триптихе для симфонического оркестра 64 года создания, все музыковеды, и я их поддержу, говорят о том, что фактура симфонического оркестра у Свиридова здесь поет. И действительно, оркестровка очень напевная, все голоса очень хорошо и точно слышны, и они подобны хоровой партитуре. И это неудивительно, поскольку Свиридов действительно всю свою жизнь работал с хором, с текстами. Этот маленький триптих наполнен идеями любви к родине, к отечеству, к истории государства российского и Древней Руси. Особенно это слышно в первой и во второй частях. Вторая часть, хотя и очень лаконична, в ней всего 28 тактов, она напоминает и проголосное пение, и знаменный распев, и от нее веет чем-то былинным и эпическим. Третья часть создавалась изначально для кинофильма «Русский лес» и прозвучала в этом фильме постановки режиссера Владимира Михайловича Петрова, повествуя о непростой судьбе ученого, который защищал лес от несанкционированной вырубки. И вот эта часть, она имеет такой более тревожный и напряженный характер, чем две предыдущие. Вместе вот этот симфонический триптих Свиридова является безусловным шедевром подобного жанра. Также можно вспомнить такое необычное сочинение Респиги «Триптих Боттичелли» 1927 года. Он посвящен и абсолютно другой тематике, выдержан совершенно в других настроениях. Это тоже оркестровый триптих для симфонического оркестра.

0: Настроение во всех трех частях очень приподнятое, очень солнечное, праздничное. Ну, за исключением, наверное, второй. В ней больше философских размышлений. И словно Респиги старается показать атмосферу эпохи Возрождения. Вот свет, о котором наполнены все три картины Сандро Боттичелли. Это первая часть «Весна», вторая «Поклонение волхвов» и третья «Рождение Венеры». Эти картины сам Боттичелли не объединял в триптих. Их объединяет композитор и показывает общую атмосферу радости, возрождения жизни, веры в людей. То есть здесь есть, естественно, библейские мотивы. И таким образом это тоже очень сильное, светлое симфоническое сочинение в жанре музыкального триптиха. Нельзя не упомянуть, конечно, такой грандиозный замысел, который раньше в нашем оперном театре ставился в несколько дней. Это было страшно давно. Я об этом узнала из журналов и газет. Это три оперы Пуччини, то есть оперный триптих. «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». То есть этот триптих уже более мощный и масштабный по замыслу, потому что за единицу одной части берется целая опера. Даже опера не совсем большая, но тем не менее. Ну и надо сказать, что традиции музыкальных триптихов есть не только в классической музыке, но и в смежных культурах. Например, в роке, авторской песни и прогрессив-роке. Можно вспомнить музыкальный триптих Александра Башлачева. Это известный, так скажем, рок-исполнитель, автор своих собственных песен. Группа KISS представила слушателям в свое время музыкальный триптих. Также музыкальные аналитики и фанаты выделяют определенные рок-оперы групп The Who и Pink Floyd тоже как музыкальный триптих. Ну, данное сравнение немножечко натянуто, конечно, потому что сами композиторы не создавали это как единую композицию концептуального плана. И хочется упомянуть о совершенно недавнем выходе музыкального триптиха группы «Незримые комнаты». Это наша местная команда. Что хочется отметить, что данный триптих родился как бы совершенно случайно и создавался наоборот. То есть не три части, подчиненные одной концепции, а из одной части родились две остальные. Была создана рок-баллада «Бесконечно тесен мир», текст которой вокалист Юрий Взор уже давно сочинил и никак не мог найти к ней соответствующую музыку. Благодаря группе прогрессив-рока из Екатеринбурга «Незримые комнаты» к этому тексту была создана музыка. И затем при записи были выделены партии отдельно бас-гитары и скрипки и фагота, которые тоже были выделены в отдельные части. И таким образом родился уникальный музыкальный триптих. Если обычно триптих — это только вокал или только инструментал, то здесь получилось соединение вокала и инструментала. Первые две части — инструментальные. Партия бас-гитары — это инструментальная часть, «Взгляд в бесконечность». Вторая часть тоже инструментальная. Фагот плюс скрипка. Трек был назван «Твой мир». И как кульминация вот этого развития рок-баллада «Бесконечно тесен мир». Всю эту музыку и Свиридова, и Респиги, и Пуччини, и упомянутых рок-музыкантов можно послушать в свободном доступе на любой площадке, которую вы обычно пользуетесь. ВКонтакте, Яндекс.Музыка, ну и приложение «Звук» и так далее, и так далее. В следующем нашем эфире мы более подробно исследуем оперный триптих Пуччини, который состоит из трех опер «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». Благодарю вас за внимание и до новых встреч.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск, дорогие друзья, мы посвятили музыкальному триптиху. До новых встреч! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начинаем этот выпуск с трагической новости. В Луганской Народной Республике при атаке дрона погиб монах Рафаил Анисимов. 28 июля этого года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА погиб доброволец, насельник Иоанна Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. Отец Рафаил нес послушание помощника-настоятеля храма Спаса Нерукотворного 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Илларион Кочур. Дрон американского производства атаковал машину, в которой ехали священнослужители. У иеромонаха Иллариона осколочное ранение ноги. Ему предстоит лечение. Ну и к другим новостям выпуска. Миссионерский стяг с равноапостольной княгиней Ольгой появился в Москве. Ко дню памяти равноапостольной княгини Ольги Московский Сретенский монастырь выпустил новый миссионерский стяг Харуквь с образом одной из самых почитаемых русских святых. Стяг предназначается для крестных ходов, церковных торжеств, миссионерских поездок, походов, устроения молитвенных мест, личного применения в качестве иконы и оформления мобильных храмов. За основу был взят эскиз русского художника «Великая княгиня Ольга», созданного при работе над мозаиками храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. При подготовке современного макета само изображение было доработано и частично отреставрировано, а также добавлен оригинальный дизайн. Это один из самых оригинальных и красивых образов, точно передающих не только образ святой равноапостольной Ольги, но и характер всей эпохи, в которой она жила и служила Христу. Ну и последнее сообщение выпуска. В день крещения Руси предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. 28 июля этого года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника крещения Руси, по окончании божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. В крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие его святейшеству за литургией в Патриаршем Успенском соборе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Владимир Романович Легойда, а также многие-многие другие. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви «Патриархия.ру». В завершении святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом, а также состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. Напомню, памятник равноапостольному великому князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади Москвы 4 ноября 2016 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, у него о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гибсон, который представительствовал от Бирмингема. Гема вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визитов, в том числе на Уралмаше. Он побывал, все это фото протоколировал, фото документировал. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовала, помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод – юбилей бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады, и это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Так эта идея зародилась.
0: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
1: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 57-го года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что всех, после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 1957 году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за возоблатали, мы решились на это мероприятие. Оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. И в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя, в 1958 году, появляется бюро молодежного туризма «Спутник», который открывается в Москве и со временем обрастает целой сетью филиалов, представительств по всей стране самого разного уровня и масштаба. Где-то эти представительства ограничивались буквально одним-двумя сотрудниками. В Свердловске в 66-м году открывается свой спутник. Это в скорости превращается все в довольно мощную структуру. И в определенные годы мы там выходили на третье место в общей табеле о рангах по количеству, скажем так, обслуживаемых турпотоков. Обо всех этих процессах мы на выставке рассказываем. Я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая. После того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей и роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы. И у нас, соответственно, в стране начинает рождаться выездной туризм, которого до сего момента в таком массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало. И Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как к нам, начиная с 1955 года, начинают приезжать первые представительские делегации. С 1955-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. И затем география расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая самые травелоги, путевые очерки. Это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить три заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой выезжор, планер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. Там, за границей, должен сложиться комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которую вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете, и по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих впечатлениях. И плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц Вечернего Свердловска, где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать. Там самые разные корреспонденты. Например, руководитель нашей станции Свердловск-Сортировочный попадает в состав делегации железнодорожников и едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там, судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке, что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов, боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И очень все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими, говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный, колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию, одни из первых, которая еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, насколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистский. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 59 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же, поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра. И на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства. Показали им картину «Вечер в Москве». И по этому поводу тоже публикуется возмущённая отповедь, что это был какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков, и они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер, а гид сказал, идите подальше, посмотрите на картину пристальней, эти мазки и пятна сложатся в определенное впечатление, но, в общем, тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей, и дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что все-таки наше понимание искусства единственно верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке. И нам казалось важным в том числе следить такой вот небольшой микрокейс, как деловой туризм, потому что с разными целями люди путешествовали, разными способами в разные страны, и на выставки ездили, и на спортивные какие-то соревнования, как и сейчас. И в том числе практиковался туризм деловой. Ну вот отчасти поездка нашего представителя железной дороги со станции Свердловск можно отнести к разряду делового туризма. Другой яркий пример – это поездка в Париж, во Францию в 59 году нашего местного высокопоставленного чиновника от коммерции Александра Фалалеева. Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки.

0: чиновниками, с представителями торговли, принять опыт, но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжера эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот, да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фололеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересованным фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот этот вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены в нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат в зарубежных поездках, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональные отделы, отделы заграничных путешествий. Это отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сито отбора, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 1966 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 1966 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представлял себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Печное дело» и «Елизавета».
2: «Печное дело». Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять. Пол был щелястый и холодный, рамы гнилые, стекла потрескавшиеся, но самое главное — разваливалась печка, старинная, глинобитная. Существовала некогда несложная технология. Из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень. Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет 12, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность. Каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежей глиной, но она держалась недолго, высыхая, отваливалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовые творения и купить в колхозе огромное количество кирпича. На то мы порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да, у пьяненьких мужичков здесь поспа-то». Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из цельных плах, да не пиленных, а колотых. Брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещины забивать клинья, пока бревно не лопалось. Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и помыл запылившуюся комнату. На это ушло 3 дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекуривать и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины. Я и это исполнил, затратив еще 2 дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена, и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал: «Зятю надо фундамент до холодов положить». «А после фундамента?» «Можно, весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь». «Ладно, думаю, человек он не крещеный, какой с него спрос?» Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, проживавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал. Он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах, о теплопроводимости, заявил, что крещенный, но Бог у него в душе. По этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник. И лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню. Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь. Подводил под края этой площадки 6 кирпичных столбов, заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой. Заглянув в подпол, он определил, что 6 столбов маловато, надо бы 9. После его отъезда я скорехонько наловчился уже, соорудил еще 3 столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока. Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось. Начались дожди, ветра, ночные заморозки. Спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал. В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была 3 сортов – из ближнего врага, из дальнего и размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью. «Не нравится?»
3: «Да чуже не нравится, когда у нас ею все пользуются?»
2: «А у вас всегда плохая глина была. 600 лет всех устраивало. Из нее за это время поди не 1000 печей сложили. Да и собор самый большой на всю округу из этой же глины. Кирпичи ведь прямо здесь и пекли». «Я с этой глиной работать не буду».
3: «Так где же взять хороший?»
2: Он назвал место неподалеку от районного центра. «Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на 1000, а погребенных на 100, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя. Оттуда мне не привезти. Ну, а это не пойдет. Не нравится мне ее консистенция. Не люблю я с таким материалом работать». Сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал. И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку. Надо было сразу начать молиться за мастера. Да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо. Но я совершенно забыл про несчастного, тем более, что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодного дома. И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла. Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи. Глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плите в кастрюлях и ведрах. Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться. Он строил обыкновенную русскую печь, а я неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои, а колхоз собрал мне все остатки со складов, разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент.
3: «Это, наверное, работа...»
2: и называлась фамилия печной знаменитости. Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом. А то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей потолок. Потом выяснилось, что потолок получился неправильный. У правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний, одинокий, замковый, должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось 12, то есть замковых или вовсе не было, или выходило по 2.
3: «Так не бывает», — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.
2: С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник.
3: Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает: «Дети, знаете, кто к нам пришел?» «Дед Мороз!» — грянули они, как по команде. После утренника сталкиваюсь на улице с печником, согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел. Воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения. Так до сих пор выкарабкаться и не может.
2: Старуха моя сильно ругалась. «Что ж ты, — говорит, — дурень сделал? 60 лет, — говорит, — у нас священника не было. Наконец появился, а ты его выгнать надумал. Да за это, — говорит, — такое наказание может быть. Вот, руки скрючило, ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу. Велела прощения попросить. Без этого, — говорит, — никакой мне надежды не будет. Так что вы уж...»
3: Тут-то я и понял свою вину. Надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу. Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал. «А какой, — поинтересовался, — системы? Какой конструкции?» «Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция? Без шапки можно спать, вот и вся система. Да в своде еще по 12 кирпичей». Уложилась. «Так не бывает», — говорит. «Да я и сам знаю, что не бывает. Только куда уж теперь от этого денешься?» Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь и даже соглашался на нашу глину. «Теперь, отец, пожалуй, и оклемаемся, если и сам будешь молиться. Придется, наверное. Старуха тоже вот заставляет». К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь. «Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести? Ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию». «А это что, не специфическое?» «И кирпичей в своде действительно по 12». «Виноват, говорю. Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал. Уж больно толстые стены, то есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности». «А что это за лежанка? И почему 2 чугунные плитки? Ну, спереди это понятно, а сзади-то зачем?»
2: «Объясняю, что сначала, как положено, установил плиту спереди, в устье печи. Но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней, вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и барсику она очень нравится. Зимою, как только с драки придет, и на лежанку окровавленную морду оттапливать. На морозе ведь не умоешься. А тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается, представляет морду для обозрения. Переносица исполосована, над бровью клочка шерсти не достает, одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец, осторожно открывает один испуганный глаз. Этот на месте, другой тоже цел. «Все в порядке, — говорю, — молодец». Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери. Стало быть, еще не последний раунд сегодня. Мастер сосредоточенно попримолк. Вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ. «Вы бы не напрягались, — говорю, — меня эта печь вполне устраивает». Он улыбнулся. Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

0: Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народило зерно, потребовались мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался. Реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил. Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну...» — растерянно улыбается председатель. «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
1: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
0: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло, от комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши». «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер. «Питье не грех, грех — опивство». «Пили. Но каждый вечер надобно молитву читать со всей семьей, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. То-то позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он. «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета. Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?» «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
1: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
0: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой».
1: «Далеко не все», — возразил староста.
0: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу.
1: Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных, но курорт в первый раз только перед пенсией попал».
0: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета.
1: «Это в каком смысле?»
0: «Ты тут иконочками торговал Казанской Божьей Матери».
1: «Они сейчас при мне, могу продать», — и полез в портфель.
0: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
1: 21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
0: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему, мужики, мимо храма идете?»
1: «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает».
0: «А она: ступайте в храм славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу. А уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят.
1: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
0: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
1: «И правда, рук нету, отдала». «Так ты будешь брать-то? Недорого».
0: «Да у меня есть. Еще дедова. Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку». На обратном пути он вдруг вспомнил. А ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. «Негнущаяся, что ли? Или несгибаемая?»
1: «О, точно! Несгибаемая Елизавета».
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Печное дело» и «Елизавета» из книги отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Сириусе впервые открылся мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На федеральной территории Сириус, что недалеко от города Сочи, впервые начал работу мобильный исторический парк «Россия. Моя история». Экспозиция охватывает почти 1000 лет отечественной истории от Древней Руси до 20 века. Уже в первый день все экскурсии были полностью забронированы. Парк открылся 28 июля, в день Крещения Руси. Эта дата связана с историческим выбором, который на столетие определил развитие российской государственности, культуры и духовной традиции. Появление мобильного парка в Сириусе продолжает развитие единой системы исторического просвещения. Сегодня сеть «Россия. Моя история» объединяет 26 стационарных исторических парков, мобильные мультимедийные экспозиции, федеральные уроки, образовательные программы, кинопоказы и просветительские проекты для школьников, студентов, педагогов и семей. Мобильный формат помогает привозить полноценную историческую экспозицию туда, где уже сформирована образовательная, молодежная или семейная аудитория. За время работы мобильных парков их гостями стали более 180 тысяч человек. Сириус стал новой точкой этого пути. Здесь каждый месяц тысячи школьников со всей страны участвуют в образовательных программах, занимаются наукой, технологиями, искусством и спортом. Исторический парк дополняет эту среду и показывает, как достижения разных эпох стали основой развития современной России. Кроме того, в Сириусе в программу мобильного парка впервые интегрировали механику молодежного проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За посещение экспозиции участники смогут получить баллы в цифровом профиле, а после экскурсии им предложат пройти специальный тест, проверить знания и продолжить знакомство с историческим материалом в цифровой среде. Мобильный парк будет работать в Сириусе до середины осени. В программе запланированы экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Посещение бесплатно, но по предварительной записи. Следующая новость выпуска из Смоленска. Там состоялся крестный ход, приуроченный к Дню Крещения Руси. 27 июля этого года, в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, а также Дня Крещения Руси в городе Смоленске, состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, что на Владимирской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Также возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. А участников крестного хода поприветствовал митрополит Исидор. А еще в тот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветерана специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших, участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексия, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. А по окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
3: Добрый день.
2: Сегодня предлагаю поговорить про искусство досуга православного человека. Чем нам, христианам, заполнять вечера помимо телевизора? Да, есть такое предложение, что можно почитать псалтырь, жития, Библию, может быть, какую-то классическую литературу, есть еще варианты с рукоделием, с раскрасками, но и много еще таких вот вариантов, но почему-то вот варианты, когда там посмотреть телевизор и полистать соцсети, они, на них церковь как-то не очень позитивно смотрит. Вот давайте разбираться, как правильно отдыхать православному христианину. Батюшка, ну и, во-первых, конечно же, вопрос о том, чем нормальный отдых отличается от праздности.
3: Да, давайте мы начнем с того, что, вообще говоря, человек, он по учению святых отцов состоит из духа, души и тела. И вот для тела здесь все более-менее понятно. Отдых тела, да, это смена того напряжения, которое в теле скопилось. То есть напряжение, а противоположное — это расслабление. То есть, когда мышцы перенапряглись, когда вот появляется в них усталость, и, соответственно, они могут уже не так эффективно работать, то им нужно дать отдых, именно вот расслабиться. Это бывает либо там посидел где-то, полежал где-то. В общем, расслабление тех мышц, которые сильно, так сказать, были перенапряжены и не могут далее совершать вот эти труды. Здесь все более или менее понятно. У нас, к сожалению, сейчас не так много людей, которые исполняют заповедь «В поте лица будешь добывать хлеб свой», когда как раз вот этот физический тяжелый достаточно труд был свойственен очень многим людям. Ну, скажем так, у нас в России даже 80% это крестьяне, и, соответственно, очень тяжелый физический труд, и мужской, и женский. И поэтому для них отдыхом было, например, прийти в храм и вечером помолиться, постоять, что называется, вот, пребывать в праздности, чувствовать вот для души пользу и телу дать расслабление. У нас сейчас ситуация такая, что многие, наоборот, вот это пребывание в храме, то небольшое физическое напряжение, я не говорю о пожилых очень людях там, или, допустим, младенцах, вот совсем такого возраста 3-4, 5-6 лет, которым действительно это все трудно, не столько даже физически, сколько они еще не готовы к тому, чтобы стоять смирно такое длительное время, которое бывает на службе. Вот. А для взрослых это, в принципе, получается, что это труд какой-то, который они не привыкли просто, потому что работа сидячая, потому что много времени человек пребывает в расслабленности мышечной. Вот. И поэтому там, когда приходится напрягать мышцы, допустим, стоя на вечерние, утренние и первом часе, вот вечерняя служба, то уже кажется, что и устаем. Вот теперь для тела более-менее понятно, да, а для души, А у нас вот дальше вопрос начинается такой, а у нас душа, она чем-то особенно трудится. У нас бывает так, что трудом называется то, что трудом практически не является, потому что труд, он должен, вообще говоря, приводить к какому-то сделанному делу, да, к тому, что это работа. А

Вот и вечером буду работать. Ну, а следующий день тоже буду работать. И он так поставил, говорит, послушайте, а когда же вы тогда думаете? То есть он не одобрил вот этого фанатизма, да, какой-то такой деятельности, которая вроде бы как она душевная, она, конечно, научная деятельность, да. Также бывает, что такая же деятельность, она свойственна творческим людям, музыкантам, там, композиторам, музыкантам, певцам, художникам, литераторам, журналистам и так далее. Вот. И дальше вопрос-то как раз заключается в очень простой. А когда же вы думаете? То есть вы работаете, работаете, считаете вот это такой какой-то важной деятельностью, от которой действительно душа устает, но от чего она устает? Что она достигает? Какой рост происходит внутри? Что в ней изменяется? А вот в ней подчас вот от этой, я бы сказал, иногда это пустая работа. Пустая работа. То есть вот как есть в физике, опять же, такая странная вещь. Если человек поднял груз и перенес его по кругу, вернулся в ту же точку, то спрашивается, чему равна работа этого человека. А ответ очень простой — нулю. Потому что работа измеряется отношением, произведением силы на перемещение и на косинус угла между ними. Сила направлена здесь, удержание вверх, допустим, перемещение направлено горизонтально, поэтому угол 90 градусов, работа равна нулю. К сожалению, у нас очень много людей, которые занимаются вот этой вот работой, которая для души, по сути, является нулевой. Это не значит, что нужно вот просто перечеркнуть так все, да, и сказать, все, теперь, ребята, мы ничем не занимаемся. Но надо понимать, что это, опять же, работа ради чего? Да? Ради заработка, понятное дело. Это работа ради удовольствия. Ради чего? Вот там надо спросить просто, ради чего ты это делаешь. И вот если здесь поставлена какая-то значимая цель, то тогда получается, что человек должен к этой цели, собственно, и стремиться. И вот это восхождение к этой цели — это и есть, собственно, труд. Приведу еще один эпизод, даже не эпизод, поучение у святых отцов, которые я в свое время как-то по молодости, по неофитству просто воспринял совершенно неправильно, когда было сказано монахам, если, говорит, устал молиться, то пой. Ну и я по своему неведению тогда представил, что вот монах устал молиться и запел там, «Эх, полным-полна моя коробочка» там или еще какую-то веселую песню. Нет. А на самом деле монаху рекомендуется петь, это значит читать псалтирь. Потому что псалтирь — это псалмы, это пение. Вот. И вот эта смена, смотрите, она не меняет самого вектора восхождения. Ты поучаешься в псалмах, а потом ты, то, что впитал себя в этом, ты начинаешь воплощать в молитвенном каком-то делании уже в предстоянии перед Богом. Вот этот момент у нас расслабленности души, его надо фиксировать просто. Да, душа у нас сейчас, к сожалению, она не привыкла трудиться. Поэтому есть призыв, не помню, по-моему, у Чехова, то ли еще у кого-то из писателей, не переставай душе трудиться, вот, чтобы душа постоянно трудилась. Душа, собственно, к этому и призвана. Другое дело, что она, будучи расслабленной, она это не может делать. Ну и тогда, конечно, мы вот имеем такие вот способы расслабления, как, допустим, смотрение каких-то фильмов, там, концертов, информационных программ. Не могу сказать, что это... Я бы не сказал, что вот это вредно. Потому что человек живет, он завтра идет на работу, он должен понимать, что вокруг, особенно сейчас, вот когда мы, по сути, некие читаем как вот апокалипсис, да, откровение Иоанна Богослова, а кое-что даже наблюдаем. Ну вот, например, и поставит печать, начертание, причем сказано, на правую руку человеку антихрист поставит и на лоб его. А мы понимаем уже, что может быть это такое. Да вот штрих-код, например, QR-код там или еще что-то. Мы уже понимаем механизм этого, как это, что это может быть. Может быть, оно потом будет что-то другое, какое-то другое начертание. Но уже это заставляет нас в

0: какой-то степени понимать, что информация из надежных источников, она должна быть нами получаема, она должна быть осмыслена, она должна быть обдумана. Поэтому ее не должно быть слишком много. Она должна быть соотнесена со Священным Писанием. И поэтому, конечно, обдумывание ее — это чтение и псалтири, это чтение Священного Писания, это молитвы. И это, кстати, вот этот труд, который наполняет душу человека и дает силы. Потому что что означает усталость души? Да? Сил в ней нет. Вот как в теле не бывает силы для произведения какой-то работы, так и душа, наполненная всяким вот этим, я бы даже сказал, отчасти мусором, отчасти какой-то информацией, отчасти какой-то вот этой повседневной рутиной, работой, она действительно устает. У ней нет сил. Но а где их взять? Тогда надо обратиться к источнику этих сил. А таким источником является Бог. А что нам святые отцы говорят? Одно из важнейших трудов, которые должна понести душа, это рассуждение. А для рассуждения нужна пища. Поэтому нужно получать эту пищу. Конечно, это может быть и эмоциональная пища, хороший концерт. Это может быть и вот интеллектуальная пища, информация, там, новости, которые поступают. Это может быть и чтение хорошей литературы православной, житий святых, да, впрочем, у Достоевского, почему же и нет, почему там каких-то замечательных наших писателей не почитать. Но это зависит еще от того уровня неофитства, в котором человек находится. Если ему потом это становится просто скучно и неинтересно, в детстве читаешь Джека Лондона, допустим, там «Приключения Робинзона Круза», там, допустим, «Следопыт», и рассказы про индейцев. И это все свойственно этому возрасту. А в более взрослом состоянии это уже неинтересно просто. Уже даже весь сюжет как бы известен. Вот. Ну и поэтому переходишь на уровень классики. А потом и классика тоже преодолевает. И становится более интересно читать поучения святых отцов или же жития святых. Или же вот другую такую литературу. Вот что касается духа, то, что у нас есть еще и третий компонент, а он-то где? Ну, я бы так сказал, что в основном дух у нас спит. У многих людей он спит. Он начинает слегка так попискивать, просыпаться в виде голоса совести. Дух начинает тревожить человека, что ты столько грехов совершаешь, и душа загрязнилась, ее надо чистить, надо идти на исповедь, надо идти приготовиться, поговеть, прийти на причастие, надо обратиться к Богу, который как раз есть Дух, и, соответственно, Духом доходим, говорит апостол Павел. И поэтому надо здесь, конечно же, искать вот того духовного возрастание у того, который может это источник, кто является источником этого возрастания нашего. И там уже просить у Бога, чтобы Господь и сердце очистил, и Духа Святаго нам дал. Посмотрите, священники все время обращаются, благословляя паству, ну и тем более архиереи тоже, вот то будет. Дух Святый там пребудет с вами. Вот, Дух, который от Отца и Сына исходит, пребудет с вами. И так далее. Все время вот эти вот возгласы священника, благословения, даваемые архипастырями и пастырями, вот они тоже ведь это не пустые слова. Это действительно, когда священник от алтаря, собственно, благословляет паству. И если человек со вниманием находится на службе, то он, конечно же, получает достаточно такое подкрепление для своей души, которое хватит на следующей неделе. Неделя, кстати, это не делаю. Это как раз у нас неделя называется седмица чаще всего. На самом деле неделя — это воскресный день. От слова «не делаю». Вот 6 дней трудись, а 7-й день Господу Богу твоему. Поэтому в этот день мы не трудимся там какими-то повседневными делами, а в первую очередь это, конечно, служба, это потом отдых, вот здесь отдых и телесный, и, кстати, и душевный, то есть это все надо усвоить. Это дух, душа и тело должны все впитать, что получено на службе. Поэтому небольшой отдых, может быть, и сон, вот, общение с друзьями, но такое, чтобы не рассеиваться, да, вот, все это вполне, вполне себе. Недаром трапеза после службы считается продолжением богослужения. Поэтому, конечно, здесь и вот это вот продолжение богослужения тоже наполняет, в том числе уже и с теми, которые вместе с тобой, где двое или трое соберутся во имя, там и я с ними. И вот это пребывание со Христом, это продолжение пребывания со Христом на благочестивой трапезе. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, это, конечно, путешествие. Ну, раньше путешествие — это было страшное дело, такое, в смысле, страшное, страшно тяжелое дело. Это в основном ноги, это в основном какое-то плавание с риском на корабле. Это очень большой, действительно, труд, который предпринимали ради паломничества. То ли на Святую Землю, то ли там на гору Афон, то ли по святым местам. И вот это был действительно и духовный, и телесный, и душевный труд. А сейчас человек, вот поскольку он настолько любит цивилизацию, а цивилизация — это строительство земного рая, то земной этот рай нас избавляет от тяжелого труда. Это у нас... Не нужно полоскать белье в реке, а там, да, воду тащить из реки. В некоторых даже русских народных песнях пелось, вот где познакомился молодой человек с девушкой. Да вот коромысло поутру шла, как девица за водой поутру шла. Эти нелегкие, нелегкое коромысло, нелегкие ведра с водой. Вот девица вполне спокойно поднимает одной ручкой ей на плечо. Вот сейчас машина стиральная, там что еще там, в общем, у нас посудомойка и прочие всякие вещи, которые сейчас не на поле в основном, не у станка, не у мартенок. Работа сидячая у многих, интеллектуальная, и поэтому душа, она действительно устает от всего этого. И хочется, здесь уже возникает искусственный, собственно, фон жизни человека совершенно. Вот он там на работе, среди этих всех современных материалов строительных, дома также, евроремонт там и прочие все эти вещи искусственные. И хочется на природу. И это хорошо. На самом деле это действительно, ведь Господь сотворил нам эту природу. Мы ее исказили вот искусственным вариантом таким жизни своей и в жилище, и в области своего труда. Душа требует все-таки общения с природой. Конечно, вот сейчас многие понимают, что надо на дачу или на участочек свой землю обработать, вырастить какой-то урожай. Всегда надо иметь запас. И святые отцы последних времен говорят нам, что обязательно имейте землю. Обязательно имейте землю. А для этого нужно еще на ней потрудиться. А еще хорошо, чтобы и дети приучались к этому, потому что им предстоит, скорее всего, прожить нелегкие испытания. Господь не хочет оставить нас погибающими в этом расслабленном состоянии. Он хочет, чтобы мы потрудились ради своего спасения. И вот таким вот образом надо и детей приучать к тому, чтобы они могли потрудиться и были благодарны Богу там, за выращенный урожай. Исполнить заповедь, в поте лица будешь добывать хлеб свой, вот, а земля тернии и волчьи произрастает. Вот с этим приходится бороться. Если это сопровождать еще молитвой, то вообще просто прекрасно получается. Вот отдых. То, что недавнее совершенно время было такое, что люди выезжали на море куда-то в такие страны, кто на Канары, кто на Мальдивы, кто там в Грецию, кто в Турцию, кто в Таиланд, то еще. В общем, здесь можно было много чего. Ну что ж, и это было неплохо, потому что надо было, была возможность дана Богом. Вот и посмотрели чужие страны, сравнили и напитались, в том числе и общением с другой природой. Но сейчас похоже, что это все будет сворачиваться, поэтому будем привыкать отдыхать у себя на участке, отдыхать молитвенном правиле, в чтении псалтири, и мы будем постепенно так с помощью Божьей возвращаться к тем, на те круги, на которые нас Господь, собственно, и вернет. Все возвращается на круги своя. Поэтому и мы тоже вернемся к тому, чтобы быть в чем-то подобными нашим предкам, ну а тем более уподобляться и святым отцам, которые при трудах и в пении, я имею в виду псалтири, и в молитвах совершали свой путь перед Богом. Поэтому всем хочется такого и пожелать.
1: Ну и вот про смартфоны сегодня тоже давайте поговорим. Это на сегодня, ну, продолжение наших рук. У нас сегодня все в телефонах. Вот как сделать так, чтобы он все-таки служил нам на пользу, а не создавал такого, знаете, такой, знаете, фоновый шум? Очень многие, я точно знаю, что уже привыкли, включают телевизор и начинают какими-то делами своими домашними заниматься. Кто-то работает там под сериальчики, кто-то есть, готовит, прибирается, ну и так далее, и так далее. То есть получается, что вот в тишине человек вообще не находится, у него постоянно фоном что-то идет, и он сразу несколькими делами занят. А вот, ну, плюсом еще, да, мы сюда, конечно же, добавим листание соцсетей, залипание, так называемое, в соцсети. Вот, батюшка, как избавиться от этой привычки?
0: Знаете, здесь надо разум включать. Если ты понимаешь, что то, что ты смотришь, оно ничего тебе, собственно, не дает, что это из пустого в порожнее, то, соответственно, это и нужно прекратить. Но, с другой стороны, нам действительно вот сейчас приходится то беспилотная опасность, информация, то интересно, мы все-таки люди слабые, да, можно простыть, не учтя, какая будет погода. Слава Богу, синоптики хоть и ошибаются, но не всегда. И поэтому предупреждают, что вот дождь, или там похолодание резкое произойдет, или наоборот жара будет, а ты тут весь из себя в кучу вещей замотался и спаришься. Вот. Поэтому, конечно, такие вот полезные информационные моменты, они совершенно ничему не вредят, и все хорошо в меру. Вот все хорошо в меру. Поэтому сериалы, конечно, это некое бедствие. Игры — это вообще такое бедствие, которое особенно у детей. Но вот видите, как-то сейчас стали использовать эти навыки игровые, в том числе и в борьбе. Ну, слава Богу, вот какое-то то пустое вроде бы как времяпровождение, а Господь нашел ему применение. Так что те, кто пошли на СВО, на эту военную операцию, и там сражаются с вражескими дронами, дай Бог победы, здоровья, и невредимыми, так сказать, вернуться потом к мирной жизни. Самое главное — это вот вечером провести, знаете, такой анализ. Ведь у нас есть вот вечерние молитвы, да? Там перечисляются грехи, которые совершил. И надо соотнести просто свой дневной путь с теми отпадениями от Бога, грехами, которые были. И на следующий день, по крайней мере, поставить себе какую-то задачу постепенно, сразу не получится, но постепенно, шаг за шагом, step by step, постепенно так вот идти, восходя все-таки к правильному образу жизни православного человека, христианина. Вот. А не в виде, знаете, такого сосуда, наполненного всякой нечистотой. Вот это, кстати, это не мой пример. Это святые отцы говорят, что человек есть у Игнатия Брянчанинова слово о человеке. Очень подробно описывает. Человек есть сосуд воли Божьей. Человек есть храм. И в этом храме должен быть Дух Святой. И вот когда это понимаешь, то в этот храм не положено внести всякую нечистоту, всякий разврат. Я не имею в виду здесь именно вот какие-то там извращения и прочие вещи. Развращение, да? То есть вот есть определенный круг у нас, вращение, суточный круг, да, годовой круг и так далее. А вот есть развращение, то есть противоположное нечто. Двигаясь в круге божественных вот заповеди, ну, во-первых, у нас есть суточный круг богослужения, есть годовой круг богослужения. И вот когда мы в этом круге находимся, то мы укрепляемся. Когда выходим из него, развращаемся, в другую сторону куда-то движемся, против вот этого установления Божьего, в том числе по аналогии с кругом неким, да, то, конечно, вот это и получается вред. Вред для души, для духа, а в конечном итоге и для тела. Потому что мы направляем своей волей тело к расслабленности, тем более потом хочет, и кто-то курит, кто-то пьет, кто-то еще более серьезные какие-то вещества начинают употреблять. В конечном итоге болезни, так сказать, Господь посылает, чтобы человек вразумился. Человек не вразумляется. Ну и так вот, и тогда совершается уже путь не к спасению, а к погибели. Будем благоразумны, будем читать побольше святых отцов, поучения святых, толкования святых отцов, тем и спасемся.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Здравствуйте. В Белгороде осветили колокола будущего храма для незрячих и глухих в честь святого мученика Иоанна, воина. Освящение колоколов знаменует важный этап строительства. Храм святого мученика Иоанна Воина обретает свой голос, место святое. Каждый клочок земли, парка памяти, полит кровью. Во время войны фашистские оккупанты расстреляли и закопали в ямах и траншеях более 2500 мирных жителей и пленных красноармейцев. Год назад глава Белгородской митрополии осветил закладной камень в основании храма. Это будет первая в регионе церковь с тактильными резными иконами и надписями под ними на рельефно-точечном шрифте, чтобы незрячие могли изучить их руками. Богослужения для глухих прихожан будут вестись на жестовом языке. Православная община инвалидов по слуху, которая нашла приют духовной семинарии, очень ждет окончания строительства. Внешние и внутренние устройства храма и прилегающей территории разработаны с учетом специфики людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и к другим сообщениям выпуска. В арт-кластере Таврида в Крыму прошла так называемая школа терапевтической клоунады, в рамках которой медицинские клоуны, артисты театра и цирка рассказали об особенностях взаимодействия в больничной среде и грамотной поддержке юных и взрослых пациентов стационара. Ведущими экспертами выступили специалисты автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». В частности, во время лекций, мастер-классов, лабораторий и практикумов участники со всей России выяснили, как работает клоунада в больницах, узнали о кодексе чести клоунов, познакомились со своим внутренним клоуном и обратили внимание на свою речь, ведь это один из основных инструментов клоунской работы. Все это помогло участникам обучения выработать уважение к клоунскому ремеслу и понять его значение в мире. В автономной некоммерческой организации «Здесь и сейчас» уточнили, что как система психоэмоциональной поддержки пациентов, медицинская клоунада развивается в России с 2005 года. За это время удалось вывести ее за пределы стационаров и популяризировать как профессию будущего, востребованную уже сейчас. В завершении работы в больнице был организован праздник, в котором те, кто впервые примерил себе красный нос, поработали вместе с опытными клоунами, поднимая настроение посетителям и сотрудникам лечебного учреждения. Ну и последнее сообщение выпуска. Памятник святителю Луке Крымскому установили в Нарьян-Маре. В планах установить памятник в Эфиопии. 24 июля в столице Русского Заполярья, городе Нарьян-Мар, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу и архипастырю, святителю Луке Крымскому Войно-Ясенецкому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара. Осветил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мизенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – это дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего,

Бед свободи, да завем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего.

Помяни, Господи, братья наши плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец песнь о восьмом дне, псалом Давида, псалом 6. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей, и не накажешь меня в гневе Твоем. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо содрогнулись кости мои, и душа моя в сильном смятении. О, Господи, доколе! Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей, ибо никто из умерших не поминает Тебя, и в аде кто исповедует величие Твое? Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю, помутились от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих. Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь плач мой. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою. Да постыдятся и придут в смятение враги мои, да обратятся вспять и посрамятся вскоре. Псалом Давида, воспетый им Господу после слов Хусия, сына Иеминии. Псалом 7. Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от гонителей моих, избавь меня. Да не похитит враг, словно лев, душу мою, когда не будет избавителя и заступника. Господи Боже мой, если сотворил я дурное, если осквернил неправдой руки мои, если отомстил я творящему мне зло, да повержен буду врагами моими. Да преследует враг душу мою, и да настигнет меня, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах низведет. Восстань, Господи, в гневе Твоем поднимись над пределами врагов Твоих. Вознесись, Господи, Боже мой, да свершится заповеданное Тобою, и сонм людей обступит Тебя, и возвеличься над ними. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию моему, да иссякнет злоба грешников. Наставь праведника Божия, Ты, испытующий праведно сердца и души. Поможет мне Бог, спасающий всех, хранящих правду в сердце своем. Бог, судья праведный и могучий, и долготерпеливый, не всяк день являет Он гнев свой. Если не обратитесь к Нему, оружие свое изострит, лук свой напряг Он и держит его наготове, и вложил Он в тетиву орудия смерти, стрелы свои огненосными сделал. Вот грешник заболел неправдою, зачал злобу и породил беззаконие, ископал ров и углубил его, но сам упадет в яму, вырытую им. Обратится злоба его на голову его, и на темя его неправда его падет. Прославлю Господа за правый суд его и воспою имя Господа Всевышнего. В конец оточил их. Псалом Давида, псалом 8. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Ибо вознеслось величие Твое превыше небес. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя. Вот, смотрю на небеса, деяния рук твоих, на луну и звезды, сотворенные тобою. Кто есть человек, что помнишь ты его, или сын человеческий, что посещаешь ты его? Умолил ты его лишь немногим пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его, овец и волов, и всякий скот полевой, птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими. Господи, Господь наш, как чудно имя твое по всей земле. Вконец, о тайнах сына. Псалом Давида. Псалом 9. Прославлю тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о тебе, воспою имя твое, Всевышний, когда обратятся враги мои вспять, изнемогут, и погибнут они по воле твоей. Ибо сотворил ты мне суд и разрешил тяжбу мою, воссел на престоле, судья праведный. Наказал народы, и погиб нечестивый, имя его истребил ты навек, у врага истощилось оружие в конец, и города его разрушил ты, погибла память о нем с шумом. А Господь вовеки пребывает, уготовил для себя престол свой. И судить будет он вселенную по правде, судить будет народы праведно. И стал Господь прибежищем убогому, подателем помощи в благоденствии и в скорбях. И да уповают на тебя знающие имя твое, ибо не оставил ты ищущих тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвестите народам деяния Его, ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их. Помилуй меня, Господи, возри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти, чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона, и мы возрадуемся, спасенные Тобою. Погрязли народы в злодействе ими сотворенном. В сети, расставленной ими, увязли ноги их. Совершая суды, открывается людям Господь. В делах рук своих увяз грешник. Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца. Восстань, Господи! Да не торжествует нечестивый человек, да совершится суд Твой над народами. Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди. Вконец. Псалом Давида. Псалом 10. На Господа уповаю. Как же говорите вы душе моей, улетай в горы, как птица? Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтоб стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем. Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают. А праведник что совершил дурного? Господь в храме святом своем, Господь на небесах престол Его. Очи Его на нищего взирают, взор Его испытует сынов человеческих. Господь испытует праведника и нечестивца, а любящий неправду ненавидит свою душу. Как ливень низведет он сети на грешников, огонь, сера и вихрь бурный участь их. Ибо праведен Господь и правду возлюбил, правоту видят очи его.

Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израилю сотворшим Его, и сыны весь Его не возрадуются в царе своем.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Сайт Bible Archaeological Resort назвал три главных открытия июня 2026 года из мира библейской археологии. Июнь этого года оказался богат на важные археологические открытия, проливающие новый свет на библейскую историю Древнего Израиля, отмечают на сайте. В тройку лучших отчетов по библейской археологии за этот месяц вошли материалы, связанные с реформами царя Иезекии, новыми раскопками в филистимском Ашдоде и сенсационными находками в Силоме, месте, где более 300 лет стояла библейская скиния. Ну и к другим сообщениям выпуска. Временно изменено место пребывания на покое митрополита Илариона Алфеева. Изменение подтверждено указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности находиться в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня. В этом указе было предопределено местом пребывания на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза и в храме апостола евангелиста Иоанна Богослова в городах Кампина-дас-Мисоинс, что в Бразилии. До возобновления действия указа от 3 июля местом пребывания на покое и служение митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский и Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. Ну и последнее сообщение выпуска. Церковь Вознесения в Коломенском открыта после реставрации. Завершена масштабная реставрация Церкви Вознесения Господня, уникального памятника архитектуры XVI века, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие храма состоялось 28 июля. Напомню, что Церковь Вознесения Господня возведена в 1532 году по заказу великого князя Василия III, один из первых каменных шатровых храмов на Руси. По легенде, ее строительство было связано с рождением наследника престола, будущего царя Ивана IV Грозного. На момент постройки 62-метровая церковь была самым высоким зданием страны. Этот рекорд держался до 1600 года, когда была надстроена колокольня Ивана Великого. Реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепляли кирпичную кладку, восстанавливали белокаменный декор, золотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохраняя исторический облик уникального памятника. В храме также продолжает действовать музей. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет с постоянной экспозицией под названием «Молитва в камне». После завершения реставрационных работ, помимо богослужебного пространства, в основном объеме Церкви Вознесения Господня откроется и сезонная экспозиция, посвященная истории иконостасов храма. Но также отмечается, что храмовое пространство пока будет доступно только в теплое время года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, о разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, у него о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов, двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гебсон, который представительствовал от Бирмингема. Гема вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визита, в том числе на Уралмаше. Он побывал, все это фото протоколировалось, фото документировалось. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовала, помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод – юбилей бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады, и это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Вот так эта идея зародилась.
0: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
1: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 57-го года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 57-м году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что, ну, в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за возоблатали, мы решились на это мероприятие. Оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. Ну и в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы вот на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя, в 1958 году, появляется бюро молодежного туризма «Спутник», которое открывается в Москве и со временем обрастает целой сетью филиалов, представительств по всей стране самого разного уровня и масштаба. Где-то эти представительства ограничивались буквально одним-двумя сотрудниками. Ну, вот в Свердловске в 66-м году открывается свой спутник. Это в скорости превращается все в довольно мощную структуру. И в определенные года мы там выходили на третье место в общей табеле о рангах по количеству, скажем так, обслуживаемых турпотоков. Вот, обо всех этих процессах мы на выставке рассказываем. Но вот я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая. После того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы. И у нас, соответственно, в стране начинает зарождаться вот выездной туризм, которого до сего момента вот в таком вот массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало. И Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как нам, начиная с 55-го года, начинают приезжать первые представительские делегации. С 55-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. Ну и затем география расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И вот как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая вот эти вот самые травелоги, путевые очерки. Это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, ну на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку там, на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить там три заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, ну, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой вот выезжор, планер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. Там, за границей, должен сложиться, в общем, комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которая которую вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете. И по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих путевых впечатлениях. Плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц Вечернего Свердловска, где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать. Там самые разные корреспонденты. Например, руководитель нашей станции Свердловск-Сортировочный попадает в состав делегации железнодорожников и едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке, что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов, боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И очень все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими. Говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию, одни из первых, которая еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, насколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистки. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 59 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же, поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра, и на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства, показали им картину «Вечер в Москве». И по этому поводу тоже публикуется возмущенная отповедь, что это было какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков, и они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер, а гид сказал, отойдите подальше, посмотрите на картину пристальней, эти мазки и пятна сложатся в определенное впечатление, но, в общем, тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей, и дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что все-таки наше понимание искусства единственно верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке.

0: Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки. Он имел отношение к торгово-промышленной палате, которая внедряла на производство разные образцовые, передовые образцы ширпотреба, товаров народного потребления. Об этом рассказывала наша давняя выставка «Маленькие изделия больших заводов». Тогда мы с его наследниками познакомились и узнали, что вот в 1959 году у него имел место такой эпизод, как поездка во Францию в составе делегации буквально из 13 высокопоставленных чиновников. Тоже там были конкретные практические цели – познакомиться, как устроена торговля во Франции, побывать в каких-то ведущих универмагах, пообщаться с чиновниками, с представителями торговли, перенять опыт. Но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжера эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот, да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фалалеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересованным фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков, или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот этот вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены в нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат в зарубежных поездках, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональные отделы, отделы заграничных путешествий. Это отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сеть, это отбор, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 1966 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 1966 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представляло себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
3: Духовное слово.
2: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
4: Глава 27. Изложение пороков, рождающихся от гордости. Точно душа, ожесточенная такими страстями и начинающая монашескую жизнь с холодностью, обязательно с каждым днем будет все больше преуспевать в дурном и остальную жизнь свою завершит безобразным концом. И когда услаждается прежними похотями и побеждается святотатственным сребролюбием, о котором апостол говорит так: «Любостяжание есть идолопоклонство» Колоссянам 3:5, к Ефесянам 5:5, и еще «корень всех зол есть сребролюбие» 1 к Тимофею 6:10, то никогда не сможет приобрести в сердце своем простое истинное смирение Христово. Когда тщеславится благородством рода или достоинством мирским, которое оставил телом, а не духом, или восхищается деньгами, которые удерживает к своему падению, от этого гордый уже не

0: хочет нести бремя монастырской жизни, не принимает наставлений какого-либо старца. Ибо в ком возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и само учение о совершенстве не допускает до своих ушей, и в сердце его растет такое отвращение к духовному слову, что если бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, исступленный взгляд бегает туда и сюда, глаза обычно устремляются в другую сторону, в кость. Вместо спасительных воздыханий слюна сгущается в высохшей гортани, харкотина выходит без всякого побуждения мокроты, пальцы играют, бегают, как у пишущего что-нибудь, рисуют, и таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах, и что в простом собеседовании не высказалось бы в назидание слушающим. Гордый думает, что это сказано в поношении ему. И все время, пока происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, перенимает не то, что надо бы принять к своему преуспеванию, но озабоченным умом изыскивает причины, почему то или другое сказано, или с тайным смущением сердца придумывает, что можно бы возразить им, так что от спасительного исследования не получает ничего. Таким образом, духовное собеседование не только ни в чем не приносит ему пользы, но скорее вредит ему и становится для него причиной большего греха. Ибо когда он по своей совести подозревает, что все сказано против него, то с большим упорством сердце ожесточается и уязвляется острыми стрелами гнева. После этого бывает у него возвышенный голос, суровая речь, резкий строптивый ответ, походка гордая и подвижная, язык легкий, речь дерзкая, не любящая молчание. Разве что возымеет в сердце своем отвращение к какому-нибудь брату, и тогда молчание его бывает знаком не сокрушения, не смирения, а гордости негодования, так что нелегко различить, что в нем более отвратительно, рассеянная ли и дерзкая радость, или угрюмая язвительная молчаливость. Ибо в той радости бывает речь несвоевременная, смех легкомысленный, глупый, необузданное и невежественное возношение сердца, а в этой молчаливости — молчание, язвительное и полное гнева, и оно бывает только для того, чтобы отвращение к брату, сохраняемое молчаливостью, могло дольше продолжиться, а не для того, чтобы от этого произошла добродетель смирения и терпения. И, будучи захвачен надменностью, хотя сам причиняет всем скорбь, но оскорбленному брату не только не хочет поклониться, но и принесенные ему от брата извинения отвергает и презирает. И не только никаким удовлетворением брата не бывает тронут, смягчен, но еще более негодует за то, что тот опередил его в смирении. И спасительное смирение и удовлетворение, которое обычно кладет конец дьявольским искушениям, становится причиной сильнейшей злобы. Глава 28. О гордости одного брата. «Я слышал в этой только стране, что странно и стыдно рассказывать, что один из младших, когда Авва стал ему выговаривать, для чего он, брат, оставляет смирение, которое после отречения от мира сохранял так недолго, и надувается дьявольской гордостью, на что тот с крайним высокомерием ответил: «Неужели я для того на время смирялся, чтобы всегда быть подчиненным?» При этом столь дерзком преступном ответе старец так изумился, что всякая речь его прервалась, как будто он услыхал эти слова от самого Люцифера, а не от человека. Так что ни одного слова против такой дерзости не мог выпустить из своих уст, кроме стона из сердца и воздыхания. Только молча в себе размышлял о том, что говорится о Спасителе нашем. Он, будучи образом Божиим, смирил себя, быв послушным не на время, как тот говорил, будучи одержим дьявольским духом надменности, а даже до смерти. К Филиппийцам 2, 6 и 8. Глава 29. Признаки, по которым узнается, что плотская гордость есть в душе. Чтобы сказанное об этом роде гордости изложить короче, собрав по возможности некоторые признаки ее, я считаю необходимым повторить тоже коротко, чтобы нам в сокращении знать, по каким признакам можно угадать и различить ее, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти ясно поняты и рассмотрены, удобнее можно было вырвать или избежать. Ибо тогда сможем всецело уклониться от смертоносной болезни, когда от ее гибельного воспаления и вредных нападений заблаговременно предостережемся, узнавая приметы, предусмотрительной прозорливой рассудительностью предупредим ее болезнь гордости. Ибо из действий внешнего человека, как мы сказали, познается состояние внутреннего. Итак, эта плотская гордость отличается следующими признаками. Сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании досада, в веселье громкий разливающийся смех, в печали неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность. Слова вырываются без всякого участия сердца. Она безрассудно не имеет терпения, чужда любви, дерзка в нанесении оскорблений, а в перенесении их малодушна. К повиновению не способна, если только ее не опередило желание и воля. К принятию увещеваний непреклонна, для отсечения своей воли слаба, для подчинения другим весьма неподатлива. Всегда настаивает на своем мнении, а другому уступить никак не хочет. И таким образом, сделавшись неспособной принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению старцев. Глава 30. Кто от гордости сделался холодным к благочестию, тот желает иметь преимущество перед другими. Тот, кем однажды гордость овладела, спустившись по сказанным степеням падения, уже страшится самого благочиния киновии, как будто общение с братьями отвлекает его от совершенства, как будто другие по своей вине препятствуют ему приобретать терпение и смирение. Он желает жить в уединенной келье или построить монастырь, как будто может принести пользу многим другим, и спешит собрать тех, которых должен бы учить, наставлять, и таким образом из негодного ученика делается еще худшим учителем. Ибо когда от такого возношения сердца впадает во вредную погибельную холодность и становится ни истинным монахом, ни мирским, то от этого жалкого состояния и поведения обещает себе даже совершенство, что еще хуже. Глава 31. Как можем победить гордость или достигнуть совершенства? Итак, если хотим здание наше достроить до верха, так чтобы оно было совершенно и угодно Богу, то поспешим положить основание его не по воле нашей страсти, а по точному евангельскому учению. Это основание не может быть иное, как страх Божий и смирение, которое происходит от кротости и простоты сердца. Смирение же нельзя приобрести без наготы, то есть без отвержения мира, всех богатств и ненужных вещей, без нестяжательности. В добротолюбии сказано, что смирение рождается от веры, страха Божия, кротости и совершенного бескорыстия, посредством которых приобретается и совершенствуется любовь. Без нее невозможно приобрести ни готовности к повиновению, ни силы терпения, ни спокойствия кротости, ни совершенства любви, без которых сердце наше не может быть жилищем Святаго Духа, как говорит Господь через пророка: «На ком почиет Дух мой, как не на смиренном и тихом и благоговеющем пред моими словами?» Или по еврейскому тексту: «На кого воззрю, как не на нищего и сокрушенного духом и трепещущего моих слов?» Исаия 66, 2. Глава 32. Таким образом, гордость может быть подавлена истинным смирением. Поэтому подвижник Христов, который, законно подвязаясь на духовном поприще, желает получить от Господа венец, должен поспешить всеми способами подавить этого лютого зверя, как истребителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока гордость будет пребывать в его душе, он не только не сможет освободиться от разных пороков, но если бы и имел что-либо добродетельное, и то погибнет от яда ее. Ибо никаким образом не может в душе нашей созидаться здание добродетелей, если сперва не будет положено в нашем сердце основание истинного смирения, которое, крепко утвердившись, могло бы поддерживать верх совершенства и любви. Необходимо, чтобы сначала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братьям истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскорбить, чего мы никак не сможем исполнить, если из любви к Христу не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, состоящее в оставлении всего имущества и нестяжательности, если не будет воспринято иго послушание и подчинение с простым сердцем, без всякого притворства, так чтобы кроме приказаний Аввы не жила в нас никакая своя воля. Это может исполнить только тот, кто считает себя не только мертвым для этого мира, но и неразумным, глупым, и все, что прикажут ему старцы, будет исполнять без всякого исследования, считая это священным и возвещенным от Бога. Глава 33. Средства против гордости. Если мы будем находиться в таком настроении духа, то без сомнения такое состояние смирения будет истинно спокойным и непоколебимым, так что мы, считая себя ниже остальных, мы будем считать себя ниже всех из убеждения, что в других есть много сокровенных добрых качеств, которых мы не видим, а в нас самолюбие скрывает недостатки наши, а доброе преувеличивает, ценит выше, нежели как оно кажется другим. Святой Златоуст говорит, мы должны оказывать честь не только старшим по возрасту, но и равным, ибо не то есть смирение, что ты должен делать по необходимости, а истинное смирение то, когда мы уступаем тем, которые кажутся ниже нас, и уважаем тех, которые нам кажутся менее достойными, нежели мы. Если мы правильно будем мыслить, то никого не будем считать ниже нас, но все люди превосходят нас. Это я говорю не о нас, погруженных в грехах, но если кто сознает в себе много добрых дел, тот, если не будет думать, что он последний из всех, не получит никакой пользы от всех своих добрых дел. Беседа 33 на книгу «Бытия». Мы, считая себя ниже остальных, все, что будет причинено нам, обида ли, скорбь или вред, терпеливо будем сносить, так как будто нам это причинили начальники наши. Это будет перенесено нами не только очень легко, но и будет считаться малым и ничтожным, если умом постоянно будем размышлять о страданиях нашего Господа и всех святых, думая, что искушающие нас обиды настолько легче, насколько дальше мы отстоим от их заслуг и поведения, также помышляя, что мы через короткое время переселимся из этого века, и после скорого окончания этой жизни мы тотчас станем соучастниками их. Такое размышление истребит не только гордость, но и вообще все пороки. После этого будем твердо держаться и смирение по отношению к Богу. Это мы исполним, если будем сознавать, что мы сами по себе, без помощи благодати Божией, ничего не можем сделать для совершенствования добродетелей, и поистине будем уверены, что и то самое, что мы удостоились уразуметь, есть дар Божий. Преподобного отца Иоанна Кассиана Пресвитера к 10 посланным к епископу Леонтию и Еладию собеседованием отцов, пребывавших в Скитской пустыне. Леонтий был родной брат епископа Кастора, и, вероятно, преемник его был епископом Аптским. Еладий, вероятно, был настоятелем монастыря. Предисловие. Долг, обещанный блаженнейшему папе Кастору в предисловии к тем книжкам, в которых при помощи Божией, насколько позволила слабость нашего дарования, изложены постановления киновитян и средства против 8 главных страстей, исполнен. Пусть видят, есть ли в написанном нами что-нибудь достойное вашего знания и желание всех святых братьев. А теперь, поскольку вышеупомянутый первосвященник, оставив нас, переселился ко Христу, эти 10 собеседований высоких отцов, которые он по ревности к святости велел мне написать ему, не обращая внимания на то, какую тяжесть возлагает на немощные плечи, я счел нужным посвятить преимущественно вам, блаженнейший папа Леонтий и святой брат Еладий. Один из вас, будучи соединен с упомянутым мужем и родственным положением и достоинством священства, и, что важнее этого, горячностью святой ревности, по наследственному праву требует братний долг. Другой последовал высоким постановлением отшельников не по своей самонадеянности, как некоторые, а по внушению Святаго Духа, понимая законную стезю учения, захотел образоваться не столько своим измышлением, сколько учением святых отцов. В том, чтобы передать по памяти постановление и учение высоких мужей, открывается мне, находящемуся теперь в пристани безмолвия, неизмеримое море. Ибо настолько ладья слабого разума будет колебаться опасностями глубочайшего мореплавания, насколько отшельничество большее и возвышеннее общежитие, и созерцание Бога, которым всегда занимались те неоцененные мужи, выше деятельной жизни, в которой упражняются в общежитиях. Итак, ваш долг — помочь нашим стараниям благочестивыми молитвами, чтобы святой предмет, выражаемый хоть не искусной, но верной речью, не потерпел чего-либо от нас, или, наоборот, наша необразованность не погрязла в пучине этого предмета. Теперь от внешнего, видимого образа жизни монахов, который мы описали в первых книгах, перейдем к невидимому состоянию внутреннего человека, и речь от порядка установленных молитв должна перейти к постоянству той непрестанной молитвы, которую заповедует апостол, 1 к Солунинам, 5-17. Чтобы всякий, кто при чтении прежнего сочинения, запинанием, удержанием плотских пороков, заслужил имя умственного Иакова, запинателя, принимая теперь наставления уже не столько мои, сколько отцов, созерцанием божественной чистоты, переходя к заслуге и достоинству Израиля, зрящего Бога, также учился тому, что он должен соблюдать и на этой высоте совершенства. Итак, молитвы ваши да и спросят у того, кто удостоил нас видения отцов, ученичества и общения с ними, чтобы он даровал нам полную память учения их и легкое слово для выражения его, чтобы, изъясняя учение столь же свято и точно, как приняли от них, мы могли вам представить их как бы воплощенными в своих наставлениях и, что еще важнее, рассуждающими на латинском наречии. Прежде всего, мы хотим предостеречь читателя, как этих собеседований, так и прежних писаний, чтобы, если по качеству своего состояния и намерения или по общему образу жизни что-нибудь в них сочтет невозможным и суровым, судил бы о них не по мерке своей способности, а по достоинству и совершенству говорящих, сперва понять их ревность и намерение, по которому они, истинно умершие для мирской жизни, не связывались никаким пристрастием к плотским родителям, никакими узами мирских дел. Потом должны обратить внимание и на качество тех мест, в которых они пребывали, потому что, находясь в обширнейшей пустыне, отделившись от общения со всеми смертными и через это получив просвещение чувств, они созерцают и высказывают то, что неопытным и неученым может показаться невозможным. Впрочем, если кто захочет произнести истинное мнение об исполнимости учения старцев, пусть пожелает испытать на деле, поспешит сначала исполнить их намерения с подобным усердием и образом жизни, и тогда, наконец, поймет, что то, что казалось выше способности человека, не только возможно, но и весьма приятно. Итак, приступим к изложению собеседований и наставлений отцов. Первое собеседование. Авве Моисея. О намерении и конце монаха. Глава 1. О пребывании в ските и предложении Авве Моисею. К Когда в Скитской пустыне, в Египте были три знаменитые пустыни, в которых обитали монахи, Скит близ озера Мариотского, Коломон, Парферион и Фивайда. Когда в Скитской пустыне, где пребывали среди монахов опытнейшие отцы, я нашел Авву Моисея, из трех Моисеев-отшельников первый был Моисей Эфиоп или Мурин из разбойников. Он жил до Кассиана, второй египетский, был епископом у Сарацин, а здесь подразумевается Моисей Ливийский пресвитер. Я нашел Авву Моисея, приятно сиявшего между этими прекрасными цветами, не только деятельными добродетелями, но и созерцанием, желая вместе с Аввою Германом, с которым я с самого начала монашеской жизни, с первых опытов духовного подвижничества, нераздельно пребывал, как в Киновии, так и в пустыне. Так что все, отмечая наше дружество и одинаковые намерения, говорили, что в двух телах находится один ум и одно сердце. Желая вместе с Аввою Германом получить от него наставление, у Аввы Моисея со слезами просили слова назидания. Ибо мы знали строгость души его, что он никак не согласился бы открыть дверь совершенства, разве только искренно желающим и просящим с сокрушением сердца, чтобы, открывая необходимые вещи недостойным и презрительно принимающим, не впасть в порок тщеславия или в преступление предательства. Наконец, убежденный нашими просьбами, он начал так говорить. Глава 2. Вопрос Аввы Моисея о том, какая цель должна быть у монаха и какой конец. Все искусства и науки имеют какую-нибудь цель, то есть назначение и свой конец. Рачительный любитель всякого искусства, глядя на него благодушно, охотно переносит все труды, все опасности и издержки. Так земледелец, перенося иногда жару, иногда холод, неутомимо возделывает землю. Он имеет целью очистить ее от тернии и травы, а концом — наслаждение от плодов. Купец, несмотря на опасности, предстоящие ему на море и на суше, смело предается купле. Он имеет целью прибыток, а концом — наслаждение от прибытка. Воин не смотрит ни на опасности в сражениях, ни на трудность в походах. Он имеет целью повышение в чине — а концом — пользу от чина. Так и наш обет имеет свою цель и свой конец, для достижения которого мы охотно сносим всякий труд и всякую тягость. Поэтому воздержание поста не утруждает нас, труд бдения нас услаждает, чтение и испытание писаний происходит с охотою. Трудность работ, послушание, нестяжание, лишение всех земных вещей и пребывание в пустыне — с приятностью совершаются. А вы, презревшие Отечество, род свой, весь мир, предпринявшие странствования и пришедшие к нам, людям грубым и необразованным, скажите мне, какая ваша цель? И какой конец имели вы в виду, сделав это? Это собеседование сокращенно изложено на греческом языке, с которого переведено на славянский язык и помещено в Добротолюбии. Так как главные мысли здесь изложены короче и яснее, то и поместить здесь этот перевод с дополнением некоторых мест из подлинника признано более удобным.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

Здравствуйте. Начинаем этот выпуск с трагической новости. В Луганской Народной Республике при атаке дрона погиб монах Рафаил Анисимов. 28 июля этого года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА погиб доброволец, насильник Иоанна Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. Отец Рафаил нес послушание помощника-настоятеля храма Спаса Нерукотворного 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области. Также при атаке был ранен настоятель указанного храма, помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей и иеромонах Илларион Кочур. Дрон американского производства атаковал машину, в которой ехали священнослужители. У иеромонаха Иллариона осколочное ранение ноги. Ему предстоит лечение. Ну и к другим новостям выпуска. Миссионерский стяг с равноапостольной княгиней Ольгой появился в Москве. Ко дню памяти равноапостольной княгини Ольги Московский Сретенский монастырь выпустил новый миссионерский стяг «Хоругв» с образом одной из самых почитаемых русских святых. Стяг предназначается для крестных ходов, церковных торжеств, миссионерских поездок, походов, устроения молитвенных мест, личного применения в качестве иконы и оформления мобильных храмов. За основу был взят эскиз русского художника «Великая княгиня Ольга», созданного при работе над мозаиками храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. При подготовке современного макета само изображение было доработано и частично отреставрировано, а также добавлен оригинальный дизайн. Это один из самых оригинальных и красивых образов, точно передающих не только образ святой равноапостольной Ольги, но и характер всей эпохи, в которой она жила и служила Христу. Ну и последнее сообщение выпуска. В день крещения Руси предстоятель Русской Церкви совершил торжественный молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. 28 июля этого года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника крещения Руси, по окончании божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади. В крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие его святейшеству за литургией в Патриаршем Успенском соборе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда, а также многие-многие другие. У памятника было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру. Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви «Патриархия.ру». В завершении святейший владыка обратился к присутствующим с первосвятительским словом, а также состоялось поклонение святым мощам равноапостольного крестителя Руси, ковчег с частицей которых был изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь. Напомню, памятник равноапостольному великому князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади Москвы 4 ноября 2016 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противником и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбие Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием,

унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови».

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. начальнику хора на Гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора, псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника.
1: Псалтирь звучащая.

0: в Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ней, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь сил, то есть Царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадиме, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твою я. Растерзал еси узы моя, Тебе поживу жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Сибо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Сибо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чисть.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное, и пи.

Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе с подобием, благословен еси Господь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопреснослучной Сыне и собезначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твое мне и услышь от глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть.

Ты со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы реклыся человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу бытием. Не хочешь, обо владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и враг.

Сего себе помянув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеди призвать и праведные, но грешные на покаяние. И очисти меня от всякой оскверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым свет.

Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душа и же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь. Надашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные. И як уже не отринулась я подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твои я Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества росшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца оставивы, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю Тя со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, во святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, дяко умножившийся паче власть главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и делается.

Зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий уда скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть непочина греха, и несть недостоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть не спасение упование, аще побеждая человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты будь Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешении, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем.
Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрещу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивший, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он, а не отринул иси пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзость помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение мое и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру весь, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душой сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пия чистым сердцем. Ты, Борекал Иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всяко владыки Богу моему, божественный Бог причащаяся и боготворящая благодать, не убо есть мне един, но с Тобою Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обред мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и трепли вопию Ти, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много, долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо, орошая мне опально, яко жуба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю, славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, и лихо Ти согреших,
аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть Царство.

Доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися. Ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойны, аще бо дерзну совнить и в чертог одеждами обличает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, за еже недостойными быть, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Печное дело» и «Елизавета».
2: «Печное дело». Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять. Пол был щелястый и холодный, рамы гнилые, стекла потрескавшиеся, но самое главное, разваливалась печка, старинная, глинобитная. Существовала некогда несложная технология. Из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень. Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет 12, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность. Каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов, она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежей глиной, но она держалась недолго, высыхая, отваливалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовые творения и купить в колхозе огромное количество кирпича. На то мы порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да, у пьяненьких мужичков здесь поспа-то». Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из цельных плах, да не пиленных, а колотых. Брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещины забивать клинья, пока бревно не лопалось. Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и помыл запылившуюся комнату. На это ушло 3 дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекуривать и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины. Я и это исполнил, затратив еще 2 дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена, и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал: «Зятю надо фундамент до холодов положить». «А после фундамента?» «Можно, весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь». «Ладно, думаю, человек он не крещеный, какой с него спрос?» Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, проживавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал. Он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах, о теплопроводимости, заявил, что крещенный, но Бог у него в душе. По этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник. И лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню. Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь. Подводил под края этой площадки 6 кирпичных столбов, заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой. Заглянув в подпол, он определил, что 6 столбов маловато, надо бы 9. После его отъезда я скорехонько наловчился уже, соорудил еще 3 столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока. Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось. Начались дожди, ветра, ночные заморозки. Спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал. В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была 3 сортов – из ближнего врага, из дальнего и размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью. «Не нравится».
3: «Да чуже не нравится, когда у нас ею все пользуются».
2: «А
3: у вас всегда плохая глина была».
2: 600 лет всех устраивало. Из нее за это время поди не 1000 печей сложили. Да и собор самый большой на всю округу из этой же глины. Кирпичи ведь прямо здесь и пекли.
3: Я с этой глиной работать не буду.
2: Так где же взять хороший?
3: Он назвал место неподалеку от районного центра.
2: Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на 1000, а погребенных на 100, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя. Оттуда мне не привезти. Ну, а это не пойдет. Не нравится мне ее консистенция. Не люблю я с таким материалом работать. Сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал. И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку. Надо было сразу начать молиться за мастера. Да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо. Но я совершенно забыл про несчастного, тем более, что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодного.

0: После первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться. Он строил обыкновенную русскую печь, а я неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои, а колхоз собрал мне все остатки со складов, разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент.
1: «Это, наверное, работа...»
0: и называлась фамилия печной знаменитости. Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом. А то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей потолок. Потом выяснилось, что потолок получился неправильный. У правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний, одинокий, замковый, должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось 12, то есть замковых или вовсе не было, или выходило по два.
1: «Так не бывает», — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.
0: С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает: «Дети, знаете, кто к нам пришел?»
1: «Дед Мороз!» — грянули они, как по команде.
0: После утренника сталкиваюсь на улице с печником, согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел. Воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения. Так до сих пор выкарабкаться и не может.
2: «Старуха моя сильно ругалась. Что ж ты, — говорит, — дурень сделал? 60 лет, — говорит, — у нас священника не было. Наконец появился, а ты его выгнать надумал. Да за это, — говорит, — такое наказание может быть. Вот, руки скрючило, ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу. Велела прощения попросить. Без этого, — говорит, — никакой мне надежды не будет. Так что вы уж...»
0: Тут-то я и понял свою вину. Надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу. Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал. «А какой, — поинтересовался, — системы? Какой конструкции?» «Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция? Без шапки можно спать, вот и вся система. Да в своде еще по 12 кирпичей уложилось».
1: «Так не бывает», — говорит.
0: «Да я и сам знаю, что не бывает. Только куда уж теперь от этого денешься?» Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь и даже соглашался на нашу глину. «Теперь, отец, пожалуй, и оклемаемся, если и сам будешь молиться. Придется, наверное. Старуха тоже вот заставляет». К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь. «Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести? Ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию».
1: «А это что, не специфическое? И кирпичей в своде действительно по 12.
0: «Виноват, — говорю. Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал. Уж больно толстые стены, то есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности».
1: «А что это за лежанка? И почему две чугунные плитки? Ну, спереди это понятно, а сзади-то зачем?»
0: «Объясняю, что сначала, как положено, установил плиту спереди, в устье печи. Но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту

сзади, соединил ее вдоль стены с передней, вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и Барсику она очень нравится. Зимою, как только с драки придет, и на лежанку, окровавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается, представляет морду для обозрения. Переносица исполосована, над бровью клочка шерсти не достает. Одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец, осторожно открывает один испуганный глаз. Этот на месте, другой тоже цел. «Все в порядке, — говорю, — молодец». Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери. Стало быть, еще не последний раунд сегодня. Мастер сосредоточенно попримолк. Вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ. «Вы бы не напрягались, — говорю. Меня эта печь вполне устраивает». Он улыбнулся. Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

0: Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народилось зерно, потребовались мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался, реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил. Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну...» — растерянно улыбается председатель. «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
1: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
0: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло, от комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши». «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер. «Питье не грех, грех опивство». «Пили. Но каждый вечер надобно молитвы читать со всей семьей, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. Тот позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он. «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета. Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?» «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
1: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
0: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой».
1: «Далеко не все», — возразил староста.
0: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу.
1: Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных, но курорт в первый раз только перед пенсией попал».
0: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета. «Это в каком смысле?»
1: «Ты тут иконочками торговал Казанской Божьей Матери».
0: «Они сейчас при мне, могу продать», — и полез в портфель.
1: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
0: «21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
1: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему мужики мимо храма идете?» «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает». «А она: ступайте в храм славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу. А уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят.
0: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
1: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
0: «И правда, рук нету, отдала».
1: «Так ты будешь брать-то? Недорого».
0: «Да у меня есть. Еще дедова.
1: Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку».
0: На обратном пути он вдруг вспомнил. А ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. «Не гнущаяся, что ли? Или несгибаемая?» «О, точно! Несгибаемая Елизавета!»
2: В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Печное дело» и «Елизавета» из книги отца Ярослава Шипова «Долгота дней». Продолжение следует.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детка. Аман, Апат, а всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо. Пусть они будут здоровы и любовью твоей

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день!
2: Добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить про искусство досуга православного человека. Чем нам, христианам, заполнять вечера помимо телевизора? Да, есть такое предложение, что можно почитать псалтырь, жития, Библию, может быть, какую-то классическую литературу, есть еще варианты с рукоделием, с раскрасками, но и много еще таких вот вариантов, но почему-то вот варианты, когда там посмотреть телевизор и полистать соцсети, они на них церковь как-то не очень позитивно смотрит. Вот давайте разбираться, как правильно отдыхать православному христианину. Батюшка, ну и, во-первых, конечно же, вопрос о том, чем нормальный отдых отличается от праздности.
2: Да, давайте мы начнем с того, что, вообще говоря, человек, он по учению святых отцов состоит из духа, души и тела. И вот для тела здесь все более-менее понятно. Отдых тела, да, это смена того напряжения, которое в теле скопилось. То есть напряжение, а противоположное — это расслабление. То есть, когда мышцы перенапряглись, когда вот появляется в них усталость, и, соответственно, они могут уже не так эффективно работать, то им нужно дать отдых, именно вот расслабиться. Это бывает либо там посидел где-то, полежал где-то. В общем, расслабление тех мышц, которые сильно, так сказать, были перенапряжены и не могут далее совершать вот эти труды. Здесь все более или менее понятно. У нас, к сожалению, сейчас не так много людей, которые исполняют заповедь «В поте лица будешь добывать хлеб свой», когда как раз вот этот физический тяжелый достаточно труд был свойственен очень многим людям. Ну, скажем так, у нас в России даже 80% это крестьяне, и, соответственно, очень тяжелый физический труд, и мужской, и женский. И поэтому для них отдыхом было, например, прийти в храм и вечером помолиться, постоять, что называется, вот, пребывать в праздности, чувствовать вот для души пользу и телу дать расслабление. У нас сейчас ситуация такая, что многие, наоборот, вот это пребывание в храме, то небольшое физическое напряжение, я не говорю о пожилых очень людях там, или, допустим, младенцах, совсем такого возраста 3, 4, 5, 6 лет, которым действительно это все трудно, не столько даже физически, сколько они еще не готовы к тому, чтобы стоять смирно такое длительное время, которое бывает на службе. Вот. А для взрослых это, в принципе, получается, что это труд какой-то, который они не привыкли просто, потому что работа сидячая, потому что много времени человек пребывает в расслабленности мышечной. Вот, и поэтому там, когда приходится напрягать мышцы, допустим, стоя на вечерние, утренние и первым часом, вот, вечерняя служба, то уже кажется, что и устаем. Вот теперь для тела более-менее понятно, да, а для души. А у нас вот дальше вопрос начинается такой, а у нас душа, она чем-то особенно трудится. У нас бывает так, что трудом называется то, что трудом практически не является, потому что труд, он должен, вообще говоря, приводить к какому-то сделанному делу, да, к тому, что это работа. А работа, она вот какой-то подъем, да, если физически говорим о законах физики, вот работа. Вот в этом отношении очень характерное рассуждение даже Резерфорда, который как-то беседовал со своим учеником. А ученик очень усердный. И Резерфорд спрашивает, ну, видимо, желая его даже пригласить на уикенд, ну, как у них там называется, да? Он говорит, чем вы будете заниматься сегодня вечером? Говорит, я буду работать. Хорошо, а завтра, завтрашний день? И завтра буду работать. И вечером буду работать. Ну, а следующий день тоже буду работать. И он так поставил, говорит, послушайте, а когда же вы тогда думаете? То есть он не одобрил вот этого фанатизма, да, какой-то такой деятельности, которая вроде бы как она душевная, она, конечно, научная деятельность, да, также бывает, что такая же деятельность, она свойственна творческим людям, музыкантам, там, композиторам, музыкантам, певцам, художникам, литераторам, журналистам и так далее. Вот. И дальше вопрос-то как раз заключается в очень простой. А когда же вы думаете? То есть вы работаете, считаете вот это такой какой-то важной деятельностью, от которой действительно душа устает, но от чего она устает? Что она достигает? Какой рост происходит внутри? Что в ней изменяется? А вот в ней подчас вот от этой, я бы сказал, иногда это пустая работа. То есть вот как есть в физике, опять же, такая странная вещь. Если человек поднял груз и перенес его по кругу, вернулся в ту же точку, то спрашивается, чему равна работа этого человека? А ответ очень простой — нулю. Потому что работа измеряется отношением, произведением силы на перемещение и на косинус угла между ними. Сила направлена здесь, удержание вверх, допустим, перемещение направлено горизонтально, поэтому угол 90 градусов, работа равна нулю. К сожалению, у нас очень много людей, которые занимаются вот этой вот работой, которая для души, по сути, является нулевой. Это не значит, что нужно вот просто перечеркнуть так все, да, и сказать, все, теперь, ребята, мы ничем не занимаемся. Но надо понимать, что это, опять же, работа ради чего? Да? Ради заработка, понятное дело. Это работа ради удовольствия. Ради чего? Вот там надо спросить просто, ради чего ты это делаешь? И вот если здесь поставлена какая-то значимая цель, то тогда получается, что человек должен к этой цели, собственно, и стремиться. И вот это восхождение к этой цели — это и есть, собственно, труд. И веду еще один эпизод, даже не эпизод, поучение у святых отцов, который я в свое время как-то по молодости, по неофитству просто воспринял совершенно неправильно, когда было сказано монахам, если, говорит, устал молиться, то пой. Ну и я по своему неведению тогда представил, что вот монах устал молиться и запел там, как полным-полна моя коробочка там или еще какую-то веселую песню. Нет. А на самом деле монаху рекомендуется петь, это значит читать псалтирь. Потому что псалтирь — это псалмы, это пение. Вот. И вот эта смена, смотрите, она не меняет

не переставай душе трудиться, вот, чтобы душа постоянно трудилась. Душа, собственно, к этому и призвана. Другое дело, что она, будучи расслабленной, она это не может делать. Ну и тогда, конечно, мы вот имеем такие, такие вот способы. Расслабление, как, допустим, смотрение каких-то фильмов, там, концертов, информационных программ. Не могу сказать, что это... Я бы не сказал, что вот это вредно. Потому что человек живет, он завтра идет на работу, он должен понимать, что вокруг, особенно сейчас, вот когда мы, по сути, некие читаем как вот апокалипсис, да, откровение Иоанна Богослова, а кое-что даже наблюдаем. Ну вот, например, и поставит печать, начертание, причем сказано, на правую руку человеку антихрист поставит и на лоб его. А мы понимаем уже, что может быть это такое. Да вот штрих-код, например, QR-код там или еще что-то. Мы уже понимаем механизм этого, как это, что это может быть. Может быть, оно потом будет что-то другое, какое-то другое начертание. Но уже это заставляет нас в какой-то степени понимать, что информация из надежных источников, она должна быть нами получаема, она должна быть осмыслена, она должна быть обдумана. Поэтому ее не должно быть слишком много. Она должна быть соотнесена со Священным Писанием. И поэтому, конечно, обдумывание ее — это чтение и псалтирии, это чтение Священного Писания, это молитвы. И это, кстати, вот этот труд, который наполняет душу человека и дает силы. Потому что что означает усталость души? Да? Сил в ней нет. Вот как в теле не бывает силы для произведения какой-то работы, так и душа, наполненная всяким вот этим, я бы даже сказал, отчасти мусором, отчасти какой-то информацией, отчасти какой-то вот этой повседневной рутиной, работой, она действительно устает. В ней нет сил. Но а где их взять? Тогда надо обратиться к источнику этих сил. А таким источником является Бог. А что нам святые отцы говорят? Одно из важнейших трудов, которые должна понести душа, это рассуждение. А для рассуждения нужна пища. Поэтому нужно получать эту пищу. Конечно, это может быть и эмоциональная пища, хороший концерт. Это может быть и вот интеллектуальная пища, информация, там, новости, которые поступают. Это может быть и чтение хорошей литературы православной, житий святых, да, впрочем, у Достоевского, почему же и нет, почему там каких-то замечательных наших писателей не почитать. Но это зависит еще от того уровня неофитства, в котором человек находится. Если ему потом это становится просто скучно и неинтересно, в детстве читаешь Джека Лондона, допустим, там «Приключения Робинзона Крузо», там, допустим, «Следопыт», и рассказы про индейцев. И это все свойственно этому возрасту. А в более взрослом состоянии это уже неинтересно просто. Уже даже весь сюжет как бы известен. Вот. Ну и поэтому переходишь на уровень классики. А потом и классика тоже преодолевает. И становится более интересно читать поучения святых отцов или же жития святых. Или же вот другую такую литературу. Вот что касается духа, то, что у нас есть еще и третий компонент, а он-то где? Ну, я бы так сказал, что в основном дух у нас спит. У многих людей он спит. Он начинает слегка так попискивать, просыпаться в виде голоса совести. Дух начинает тревожить человека, что ты столько грехов совершаешь, и душа загрязнилась, ее надо чистить, надо идти на исповедь, надо идти приготовиться, поговеть, прийти на причастие, надо обратиться к Богу, который как раз есть Дух, и, соответственно, Духом доходим, говорит апостол Павел. И поэтому надо здесь, конечно же, искать вот того духовного возрастание у того, который может это источник, кто является источником этого возрастания нашего. И там уже просить у Бога, чтобы Господь и сердце очистил,

0: и Духа Святаго нам дал. Посмотрите, священники все время обращаются, благословляя паству, ну и тем более архиереи тоже, вот, да будет Дух Святый там, да будет, прибудет с вами, вот, Дух, который от Отца и Сына исходит, да прибудет с вами, и так далее. Все время вот эти вот возгласы священника, благословения, даваемые архипастырями и пастырями, вот они тоже, ведь это не пустые слова. Это действительно, когда священник от алтаря, собственно, благословляет паству. И если человек со вниманием находится на службе, то он, конечно же, получает достаточно такое подкрепление для своей души, которое хватит на следующей неделе. Недели, кстати, это не делаю. Это как раз у нас недели называются седьми, это чаще всего. На самом деле неделя – это воскресный день. От слова «не делаю». Вот шесть дней трудись, а седьмой день – Господу Богу твоему. Поэтому в этот день мы не трудимся там какими-то повседневными делами, а в первую очередь это, конечно, служба, это потом отдых, вот здесь отдых и телесный, и, кстати, и душевный, то есть это все надо усвоить. Это дух, душа и тело должны все впитать, что получено на службе. Поэтому небольшой отдых, может быть, и сон, вот, общение с друзьями, но такое, чтобы не рассеиваться, да, вот, все это вполне себе. Недаром трапеза после службы считается продолжением богослужения. Поэтому, конечно, здесь и вот это вот продолжение богослужения тоже наполняет, в том числе уже и с теми, которые вместе с тобой, вот, где двое или трое соберутся во имя, там и я с ними. И вот это пребывание со Христом, это продолжение пребывания со Христом на благочестивой трапезе. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, это, конечно, путешествие. Ну, раньше путешествие — это было страшное дело, такое, в смысле, страшное, страшно тяжелое дело. Это в основном ноги, это в основном какое-то плавание с риском на корабле. Это очень большой, действительно, труд, который предпринимали ради паломничества. То ли на Святую Землю, то ли там на гору Афон, то ли по святым местам. И вот это был действительно и духовный, и телесный, и душевный труд. А сейчас человек, вот поскольку он настолько любит цивилизацию, а цивилизация — это строительство земного рая, то земной этот рай нас избавляет от тяжелого труда. Это у нас... Не нужно полоскать белье в реке, там, да, воду тащить из реки. В некоторых даже русских народных песнях пелось, вот где познакомился молодой человек с девушкой. Да вот коромысло поутру шла, как девица за водой поутру шла. Кстати, нелегкое коромысло, нелегкие ведра с водой. Вот девица вполне спокойно поднимает одной ручкой ей на плечо. Вот сейчас машина стиральная, там что еще там, в общем, у нас посудомойка и прочие всякие вещи, которые сейчас не на поле в основном, не у станка, не у мартенок. Работа сидячая у многих, интеллектуальная, и поэтому душа, она действительно устает от всего этого. И хочется, здесь уже возникает искусственный, собственно, фон жизни человека совершенно. Вот он там на работе, среди этих всех современных материалов строительных, дома также, евроремонт там и прочие все эти вещи искусственные. И хочется на природу. И это хорошо. На самом деле это действительно, ведь Господь сотворил нам эту природу. Мы ее исказили вот искусственным вариантом таким жизни своей и в жилище, и в области своего труда. Душа требует все-таки общения с природой. Конечно, вот сейчас многие понимают, что надо на дачу или на участочек свой землю обработать, вырастить какой-то урожай. Всегда надо иметь запас. И святые отцы последних времен говорят нам, что обязательно имейте землю. Обязательно имейте землю. А для этого нужно еще на ней потрудиться. А еще хорошо, чтобы и дети приучались к этому, потому что им предстоит, скорее всего, прожить нелегкие испытание. Господь не хочет оставить нас погибающими в этом расслабленном состоянии. Он хочет, чтобы мы потрудились ради своего спасения. И вот таким вот образом надо и детей приучать к тому, чтобы они могли потрудиться и были благодарны Богу там, за выращенный урожай. Исполнив заповедь, «Поте лица будешь добывать хлеб свой, вот, а земля тернии и волчья произрастает». Вот с этим приходится бороться. Если это сопровождать еще молитвой, то вообще просто прекрасно получается. Вот отдых. То, что недавнее совершенно время было такое, что люди выезжали на море куда-то в такие страны, кто на Канары, кто на Мальдивы, кто там в Грецию, кто в Турцию, кто в Таиланд, то еще. В общем, здесь можно было много чего. Ну что ж, и это было неплохо, потому что надо было, была возможность дана Богом. Вот и посмотрели чужие страны, сравнили и напитались, в том числе и общением с другой природой. Но сейчас похоже, что это все будет сворачиваться, поэтому будем привыкать отдыхать у себя на участке, отдыхать в молитвенном правиле, в чтении псалтири, и будем постепенно так с помощью Божьей возвращаться к тем, на те круги, на которые нас Господь, собственно, и вернет. Все возвращается на круги своя. Поэтому и мы тоже вернемся к тому, чтобы быть в чем-то подобными нашим предкам, ну а тем более подобляться и святым отцам, которые при трудах и в пении, я имею в виду псалтире, и в молитвах совершали свой путь перед Богом. Поэтому всем хочется такого и пожелать.
1: Ну и вот про смартфоны сегодня тоже давайте поговорим. Это на сегодня, ну, продолжение наших рук. У нас сегодня все в телефонах. Вот как сделать так, чтобы он все-таки служил нам на пользу, а не создавал такого, знаете, такой, знаете, фоновый шум? Очень многие, я точно знаю, что уже привыкли, включают телевизор и начинают какими-то делами своими домашними заниматься. Кто-то работает там под сериальчики, кто-то есть, готовит, прибирается, ну и так далее, и так далее. То есть получается, что вот в тишине человек вообще не находится, у него постоянно фоном что-то идет, и он сразу несколькими делами занят. А вот, ну, плюсом еще, да, мы сюда, конечно же, добавим листание соцсетей, залипание, так называемое, в соцсети. Вот, батюшка, как избавиться от этой привычки?
0: Знаете, здесь надо разум включать. Если ты понимаешь, что то, что ты смотришь, оно ничего тебе, собственно, не дает, что это из пустого в порожнее, то, соответственно, это и нужно прекратить. Но, с другой стороны, нам действительно вот сейчас приходится то беспилотная опасность, информация, то интересно, мы все-таки люди слабые, да, можно простыть, не учтя, какая будет погода. Слава Богу, синоптики хоть и ошибаются, но не всегда. И поэтому предупреждают, что вот дождь, или там похолодание резкое произойдет, или наоборот жара будет, а ты тут весь из себя в кучу вещей замотался и спаришься. Вот. Поэтому, конечно, такие вот полезные информационные моменты, они совершенно ничему не вредят, и все хорошо в меру. Все хорошо в меру. Поэтому сериалы, конечно, это некое бедствие. Игры — это вообще такое бедствие, которое особенно у детей. Ну вот видите, как-то сейчас стали использовать эти навыки игровые, в том числе и в борьбе. Ну, слава Богу, вот какое-то то пустое вроде бы как времяпровождение, а Господь нашел ему применение. Так что те, кто пошли на СВО, на эту военную операцию, и там сражаются с вражескими дронами, дай Бог победы, здоровья, и невредимыми, так сказать, вернуться потом к мирной жизни. Самое главное — это вот вечером провести, знаете, такой анализ. Ведь у нас есть вот вечерние молитвы, да? Там перечисляются грехи, которые совершил. И надо соотнести просто свой дневной путь с теми отпадениями от Бога, грехами, которые были. И на следующий день, по крайней мере, поставить себе какую-то задачу постепенно, не, сразу не получится, но постепенно, шаг за шагом, step by step, постепенно так вот идти, восходя все-таки к правильному образу жизни православного человека, христианина. Вот. А не в виде, знаете, такого сосуда, наполненного всякой нечистотой. Вот это, кстати, это не мой пример. Это святые отцы говорят, что человек есть в Игнатия Брянчанинова слово о человеке очень подробно описывает. Человек есть сосуд воли Божьей. Человек есть храм, и в этом храме должен быть Дух Святой. И вот когда это понимаешь, то в этот храм не положено внести всякую нечистоту, всякий разврат. Я не имею в виду здесь именно вот какие-то там извращения и прочие вещи. Развращение, да? То есть вот есть определенный круг у нас, вращение, суточный круг, да, годовой круг и так далее. А вот есть развращение, то есть противоположное нечто. Двигаясь в круге божественных вот заповеди, ну, во-первых, у нас есть суточный круг богослужения, есть годовой круг богослужения. И вот когда мы в этом круге находимся, то мы укрепляемся. Когда выходим из него, развращаемся в другую сторону, куда-то движемся, против вот этого установления Божьего, в том числе по аналогии с кругом неким, да, то, конечно, вот это и получается вред. Вред для души, для духа, а в конечном итоге и для тела. Потому что мы направляем своей волей тело к расслабленности, тем более потом хочет, и кто-то курит, кто-то пьет, кто-то еще более серьезные какие-то вещества начинают употреблять. В конечном итоге болезни, так сказать, Господь посылает, чтобы человек вразумился. Человек не вразумляется. Ну и так вот, и тогда совершается уже путь не к спасению, а к погибели. Будем благоразумны, будем читать побольше святых отцов, поучения святых, толкования святых отцов, тем и спасемся.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами, а также интересными музыкальными явлениями и направлениями. Анна, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе?
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как музыкальный триптих. Вообще, как вы сами понимаете, оно пришло в музыку из живописи, точнее, даже из иконописи. Традиционно триптихом называли соединение трех икон, объединенных общей тематикой, которая должна донести до прихожан смысл определенной заповеди или нескольких глав этих заповедей. Эта традиция существовала и существует как в православии, так и в западноевропейском учении. Мы можем вспомнить такие знаменитые триптихи, иконостасы, как Оконский триптих, относящийся к XI веку, византийский, который был представлен в качестве приданного царицы Елены. Можем вспомнить русское средневековье, мастерские Новгорода и Москвы, Иисусный триптих, где в центре находится Спас в силах. Другие створки изображают молящихся Иисусу святых. Конечно, триптихи Мазаччо, Босха и других мастеров западноевропейской живописи тоже нельзя не упомянуть. В музыкальной традиции также есть история соединения композиций, объединенных общей темой. Чаще всего это, конечно, поэтическое слово, но есть и очень интересные исключения. Мы можем назвать вокальный триптих Кузиной на стихи Цветаевой, вокальный триптих «Юные песни» Владимирова на стихи Юдиной, вокальный триптих Александрова на слова Чеха. Но сегодня хочется более подробно остановиться на необычных музыкальных триптихах, которые не связаны с вокальным словом или связаны частично. Таким является, в частности, маленький триптих Георгия Васильевича Свиридова. Этот случай действительно уникальный, поскольку Георгий Васильевич довольно нечасто писал произведения для симфонического оркестра. И, как вы знаете, огромное внимание уделял вокальной музыке и слову. Поэтому, говоря о маленьком триптихе для симфонического оркестра 64-го года создания, все музыковеды, и я их поддержу, говорят о том, что фактура симфонического оркестра у Свиридова здесь поет. И действительно, оркестровка очень напевная, все голоса очень хорошо и точно слышны, и они подобны хоровой партитуре. И это неудивительно, поскольку Свиридов действительно всю свою жизнь работал с хором, с текстами. Этот маленький триптих наполнен идеями любви к родине, к отечеству, к истории государства российского и Древней Руси. Особенно это слышно в первой и во второй частях. Вторая часть, хотя и очень лаконична, в ней всего 28 тактов, она напоминает и проголосное пение, и знаменный распев, и от нее веет чем-то былинным и эпическим. Третья часть создавалась изначально для кинофильма «Русский лес» и прозвучала в этом фильме постановке режиссера Владимира Михайловича Петрова, повествуя о непростой судьбе ученого, который защищал лес от несанкционированной вырубки. И вот эта часть, она имеет такой более тревожный и напряженный характер, чем две предыдущие. Вместе вот этот симфонический триптих Свиридова является безусловным шедевром подобного жанра. Также можно вспомнить такое необычное сочинение Респиги, триптих Боттичелли 1927 года. Он посвящен и абсолютно другой тематике, выдержан совершенно в других настроениях. Это тоже оркестровый триптих для симфонического оркестра.

0: Настроение во всех трех частях очень приподнятое, очень солнечное, праздничное. Ну, за исключением, наверное, второй. В ней больше философских размышлений. И словно Респиги старается показать атмосферу эпохи Возрождения. Вот свет, о котором наполнены все три картины Сандро Боттичелли. Это первая часть «Весна», вторая «Поклонение волхвов» и третья «Рождение Венеры». Эти картины сам Боттичелли не объединял в триптих, их объединяет композитор и показывает общую атмосферу радости, возрождения жизни, веры в людей. То есть здесь есть, естественно, библейские мотивы. И таким образом это тоже очень сильное, светлое симфоническое сочинение в жанре музыкального триптиха. Нельзя не упомянуть, конечно, такой грандиозный замысел, который раньше в нашем оперном театре ставился в несколько дней. Это было страшно давно. Я об этом узнала из журналов и газет. Это три оперы Пуччини, то есть оперный триптих. «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». То есть этот триптих уже более мощный и масштабный по замыслу, потому что за единицу одной части берется целая опера. Даже опера не совсем большая, но тем не менее. Ну и надо сказать, что традиции музыкальных триптихов есть не только в классической музыке, но и в смежных культурах. Например, в роке, авторской песни и прогрессив-роке. Можно вспомнить музыкальный триптих Александра Башлачева. Это известный, так скажем, рок-исполнитель, автор своих собственных песен. Группа KISS представила слушателям в свое время музыкальный триптих. Также музыкальные аналитики и фанаты выделяют определенные рок-оперы групп The Who и Pink Floyd тоже как музыкальный триптих. Ну, данное сравнение немножечко натянуто, конечно, потому что сами композиторы не создавали это как единую композицию концептуального плана. И хочется упомянуть о совершенно недавнем выходе музыкального триптиха группы «Незримые комнаты». Это наша местная команда. Что хочется отметить, что данный триптих родился как бы совершенно случайно и создавался наоборот. То есть не три части, подчиненные одной концепции, а из одной части родились две остальные. Была создана рок-баллада «Бесконечно тесен мир», текст которой вокалист Юрий Взор уже давно сочинил и никак не мог найти к ней соответствующую музыку. Благодаря группе прогрессив-рока из Екатеринбурга «Незримые комнаты» к этому тексту была создана музыка. И затем при записи были выделены партии отдельно бас-гитары и скрипки и фагота, которые тоже были выделены в отдельные части. И таким образом родился уникальный музыкальный триптих. Если обычно триптих — это только вокал или только инструментал, то здесь получилось соединение вокала и инструментала. Первые две части — инструментальные. Партия бас-гитары — это инструментальная часть, «Взгляд в бесконечность». Вторая часть тоже инструментальная. Фагот плюс скрипка. Трек был назван «Твой мир». И как кульминация вот этого развития рок-баллада «Бесконечно тесен мир». Всю эту музыку и Свиридова, и Респиги, и Пуччини, и упомянутых рок-музыкантов можно послушать в свободном доступе на любой площадке, которую вы обычно пользуетесь. ВКонтакте, Яндекс.Музыка, ну и приложение «Звук» и так далее, и так далее. В следующем нашем эфире мы более подробно исследуем оперный триптих Пуччини, который состоит из трех опер «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». Благодарю вас за внимание и до новых встреч.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск, дорогие друзья, мы посвятили музыкальному триптиху. До новых встреч. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
1: И сегодня мы будем беседовать о 25-м выпуске «Альманаха Воскресения».
2: Начну я со стихотворения Ирины Голотиной. Почему-то она решила не указывать свое место проживания. Написано вот «Московская область». «Листва сырая пахнет обещанием, промытый воздух вкусен, чист и свеж. Осенний день походит на прощание в янтарно-красном золоте одежд. И не вопрос, стихарь или ливрея, и в том и в этом служка при вратах, где за порогом, убывая время, в надежду перемалывает страх. О, новый путь, да ты и вправду новый, и каждой осенью я оживаю вновь. В окне с утра стоит туман соловый, лишь на душе и на Руси покров. Стихи и птицы в стаи соберутся, и, облетая ближние сады, с округою в одну спираль сольются и скроются миганием звезды». Владимир Квашнин из Саран-Пауля, открыли мы его с Алексеем Кузиным, и впервые он был, его стихи были напечатаны в «Альманахе Воскресения», и потом он мне сказал, что говорит, вот с вашей взлетной полосы начался мой путь в литературу.
1: То есть такой входной билет, можно сказать.
2: Да, и он сейчас член Союза писателей вот местного, тамошнего. «А за окном у нас ромашки, бегут кедровые леса, и словно лебеди рубашки с прищепок рвутся в небеса, и машут крылья полотенец, речушка с гор крадется вброд, и прячет золото поленец, рябина юбкой у ворот, и вроде бы тайга глухая, и до Москвы 100 лет пешком, а приобнимет ель, вздыхая, так и застрянет в горле ком от красоты таежной дали, простора, счастья мирно жить, и нет ценней тебе медали, чем радость родину любить. Вот здесь и есть моя Россия, моя звезда, судьба и свет. Соседка бабка Ефросинья, дочурка, фронтовик сосед. Елани дальние покосы, туманны утренних полей. Лишь протяни и гладишь косы любимой родины своей. Глаза озер, реки извивы и губы алые зари. Сижу, прижав ладошку ивы, и сердце замерло внутри. Река звезду в ногах качает под серебристый шепот струй. И зорька нежно отвечает на бесконечный поцелуй».
1: Вот у него романтическая, да, часть.
2: Он такие, он же охотовед.
1: Охотовед?
2: Он охотовед.
1: Да. Это кто?
2: Ну вот что-то типа егеря. Дым над плесом гнется коромыслом, лежит пламя мятый котелок. Хорезок на прутике повиснув пульками отстреливает сок. Укатившись мячиком заплата, плещет в речке солнце на мели. Стекает золото заката по ветвям в речные хрустали. Кто я здесь? Хозяин, гость, прохожий. Я охотник, вот мой карабин. Значит, враг? Но почему всей кожей чую горечь срубленных рябин? На лосиных тропах обрываю петли браконьеров у реки. Почему? Да потому что знаю, у добра должны быть кулаки. Не нужна властям моя природа. Что с того, что лампою звезда? Что порой еды, мука и сода? Не помрем, у нас и чай еда. Эта дочь все зазывает в город. А кому за живностью смотреть? Вот хвоинка юркнула за ворот, тоже кроху отогреть. Здесь ночами думаешь о многом, времени, правителях, стране. Вот кому бы с совестью и с Богом хоть разок побыть наедине. Солнце вниз ушлепало по броду, месяц серебром осыпал мох, ухнул филин выяснить погоду, у бельчат подняв переполох. Паучок спустился с небосвода, чай брусничный млеет на огне, засыпает дикая природа, жизнь свою доверившая мне». Вот, и очень интересная проза, это даже документальная, скорее, проза Сергея Коновалова из Екатеринбурга. А скончил ИСТФАК, он побывал на родине Махно, Нестора Махно, и собрал там какие-то вот документальные такие материалы о нем. И вот кусочек, отрывочек маленький. «Шел 1927 год. По улицам Парижа, глубоко задумавшись, гулял человек в черном, маленького роста, длинноволосый, скоплеч, лицо его от рта до уха пересекал глубокий шрам. Человек слегка хромал, временами тревожно озирался. Голос его теноровый, певучий, это был Нестор Махно. Опять совершенно один. А рядом нет надежного друга Левы Задова, который когда-то вынесшего его из раненого с поля боя и переправившего через румынскую границу. Ушла и верная жена Галина с дочкой Еленой. 10 лет назад, после освобождения из Бутырки, февральской революции, Нестор шел по степи к родному селу. Еще с былинных времен эта местность называлась Диким Полем. Казалось, сам дух степных трав и шальной ветер, залетавший с Азовского моря, пьянил буйные головы и звал разгуляться в раздольные степи. Тогда 28-летний Махно, кроме чахотки идей анархизма, имел только небольшую тетрадь своих стихов. То есть вот такая вот достаточно нестандартная публикация Ника Кричевцова. Маленькое стихотворение «Пейзаж». На крутом колобке земли вот пейзаж на любой сезон. Под высоким небом одним я дорога, ты горизонт. Сквозь дожди или сквозь пургу, поутру и на склоне дня я к тебе без конца бегу, ты всегда впереди меня. Руки вытяну, ах, постой, спину выгну на вираже, не угонишься за тобой, не отстать от тебя уже. Заштормила любовь, зажгла, грозовой подарив озон, бесконечная, как земля, как дорога и горизонт. Конечно, можно придираться к рифмам, но вот искренность, вот эта вот открытость, она, в общем, очень многое.
1: Радушность какая.
2: Да. Йонас Макутанас, Екатеринбург, он родился в Свердловске, но вот... Мне вдруг представилось открытое окно. На подоконнике, колени подобрав, ты пьешь луны печальное вино и ждешь меня, а может быть утра. Я в темноте не вижу глаз твоих, не слышно, пока в рук тебе пройдусь. Шепну случайно что-то о любви и сквозняком к твоей щеке прижмусь. А ты в проеме темного окна сидишь одна, одна, одна, одна. Анна Токарева из Егорьевска, Московской области. В кадушке с залатанным боком спала дождевая вода. Ей снился то мрак водостока, то светлая в небе звезда. Ей снились отливы, приливы, плененные тиной пруды. И плюхались желтые сливы в пугливую толщу воды. А вечером к донышку лейки доверчиво льнула она, чтоб влаги извилистые змейки насытили землю сполна. Кадушка узнает едва ли, ну что же поделать, увы, как весело капли кивали и из каждой макушки ботвы. Совершенно нестандартные какие-то образы, неожиданные абсолютно. Вот очень нравятся мне стихи Ольги Едрышниковой из Екатеринбурга. «Я так живу, не жду и не итожу, есть солнце, небо, море и трава, и бродит кто-то на меня похожий, пытаясь мысли обратить в слова. Мне наплевать на сплетни, пересуды, я так живу, как пью или дышу. Переболею страстью и остудой, покаюсь, если мельком согрешу. Я так живу, плыву в течении общем, порою против или поперек, но чего-то не умею молча, не пачкая бумагу вязью строк». Ну, то есть такое вот кредо поэтическое. Ирина Семенова из Кургана. «Мы играем в любовь, что однажды придумали сами, словно роли в театре с листа недописанной пьесы. Как впервые коснулись друг друга больными сердцами. Ты простой трубадур, ну а я недотрога принцесса. Под обстрел пересудов с тобой попадем неизбежно. И сорвав поцелуй на глазах уснующих прохожих, ты смущенно смеешься, обняв меня трепетно нежно. Это просто игра, что на страшную пытку похожа. Посмотри мне в глаза, только честно, без признаков фальши. Объясни, что ко мне тебя тянет сегодня так страстно. Ты целуешь мечту, мой хороший застенчивый мальчик, но игра между нами становится слишком опасна». Максим Сережкин, тоже из Кургана. Ну, вот чем-то это напоминает стихотворение вот «Вредные советы Остера». «Вредный совет воспитателю собственного ребенка». Я думаю, тут прямо вот прямая такая ссылка. «Чтобы ребенок режим соблюдал, и в учебе, чтобы был молотком, надо, чтобы ему помогал строгий папа, грозя кулаком. Чтобы ребенок уроки учил, забывая про отдых и лень, надо, чтобы ленивцу грозил над кроватью висящий ремень. Чтобы старших молец почитал, папу с мамой, чтобы любил, надо, чтобы за каждый скандал на коленях прощения просил. Чтобы был он прежним во всем, уважая хозяйственный труд, до ближайшей помойки с ведром каждый день пусть проходит маршрут. Если ж спорить он с вами, увы, по какой-то причине решит, чтобы знал он, что правы лишь вы, пусть подольше в углу постоит. Чтобы понял, что в нем не так, и свои недостатки изжил, пусть он знает, какой он дурак, пусть он знает, какой он дебил. Пусть привыкнет не есть и не спать, и дымиться пусть как револьвер. Если будете так поступать, в результате всех принятых мер я вас твердо заверить могу, что когда подрастет ваш малыш, он найдет в просветленном мозгу аккуратный, бесхитростный шиш».
1: Вот так вот. Так и смешное на самом деле отчасти.
2: Ну, оно, да, он такое вот юмористическое, но на самом деле вот такое очень серьезное. В разделе «Визави» я собрал белогвардейских поэтов. Анна Присманова из Либавы, и Юрий Терапиано из Керчи. Анна Фрисманова, прости. Когда она думает расстаться, мое дыхание со мной, я не смогу уже остаться на затверделости земной. Когда в лампаде мало масла, когда у свечки сала нет, но прежде чем она погасла, она дает высокий свет. Прости меня, что не блистала я в полдень полной красотой. Зато полуночью листала и листья книги золотой, той самой, что рассталась с глиной. Все меня несет туда, откуда кажутся равниной, ущелья и города. Юрий Терапиан. Глубину одиночества мерьте, Божьей меры и мерой людской. В час, когда приближается смерть и неподвижный и страшный покой. Даже смерть, все пройдет, все проходит, так гласила арабская вязь на могильном столбе, на восходе, блеском солнца и моря светясь. В Истанбуле сады расцветали, ветер с юга дыхание нес. Мы мудрее теперь, мы устали. Что нам розы, сейчас не до роз. Вот. И в разделе «Портрет» вот я все-таки решил на 10 лет со дня ухода из жизни Владимира Мишина. Вот, он, вот его фотография, он с дочкой, со своей любимой. И Константин Комаров, первые публикации которого, кстати, состоялись тоже в «Альманахе воскресенье», первые стихи. Вот он написал такую очень развернутую рецензию, поскольку он филолог, закончил филфак УРГУ, «Владимир Мишин и его, в кавычках, нетрезвое посвящение». То есть он вот полностью с филологической точки зрения вот все это разбирает. И буквально вот маленький абзац вот из этой его работы. «О Мишине написано очень немного. Работа Лобанова, Зюськина, Колосова, людей, благодаря которым вышли обе книги Мишина, крайне цены как попытки живого и заинтересованного прочтения Мишина, содержат ряд небезынтересных наблюдений над его поэтикой, да и просто важны самим фактом представления читателю поэта. Лобанов сам говорит в своем эссе: «Я лишь хотел открыть читателю большого состоявшегося поэта, поэта масштаба страны, а не только Урала. Однако это лишь первые подходы к действительно серьезному прочтению Мишина». То есть прошло вот 20 лет, в ноябре было прошлого года, вот, и уже начали его, уже его узнают, его уже знают, о нем уже говорят, о нем уже пишут и филологи, и...
3: Молодой ушел, да, из жизни.
2: 47 лет. И здесь же моя рецензия на самый первый сборник Владимира Мишина, первый посмертный, как ни странно, но «Хочется жить». Как раз одно стихотворение Владимира Мишина вот из этих вот, условно говоря, нетрезвых посвящений. Нетрезвое посвящение Николаю Гоголю. Эпиграф такой, ну вот в стиле Мишина. «Вышли мы все из шинели. Дядя, подайте на хлебушек. Что ж я, нехрест какой-нибудь? Вот вам косарь. Чьи же вы будете? Дети Поволжья», мне не моргнув, отвечает главарь, видимо, целой летучей бригады, самый отъявленный полишинель. Внуки детей ленинградской блокады вышли полвека спустя на панель. Внуки внучат плодовитого Шмидта вылезли до времени из берегов. Белыми нитками грубо зашита будничность серая их обшлагов. Правнуки внуков, детей подземелья, греют персты в переходах метро. Рано познавшему горечь похмелья небезразлична и терпкость сетро. На еще штуку я подал, и молча он испарился, как воздух, как газ. Что-то до боли знакомое волчье брызнуло из настороженных глаз. То есть вот такой, это перестройка. То есть это стихи написаны в перестройку, основная масса у него была написана. И вот это вот такая картинка, зарисовка с натуры, по сути дела. Анна Назарова из Саранска. «Не вдвоем. Я тебе напишу в 22:43. Я с тобой поделюсь тем, что колет внутри. Хриплым стоном, надеждой, дыханием сна, тусклым звоном, который хранит тишина. Предавая, обижая, оставайся чужим, темнотою томим и тоскою кружим. Забывай мое имя и глаз в глубину, оставляй с лунной тенью навеки одну. Нет ответа, и время летит в никуда, утекает сквозь пальцы, как с гуся вода. 3 минуты до полночи, звездный полет, память ржавой иголкой сердце зашьет. Перетерпим, продержимся, переживем, никогда не вдвоем, навсегда не вдвоем». Ну вот, в общем, такая вот стандартная, обычная женская лирика. И вот решили мы тоже еще один такой в самом конце сделать новый раздел «Перебирая ноты». Угу. Это стихотворение, автор стихов, автор музыки и рядом ноты. То есть само стихотворение.
3: Дмитрий Дегтярев написал музыку.
2: Дегтярев музыку, Наталья Никитина написала стихотворение. И вот полностью, то есть если кто-то захочет спеть эту песню, вот, пожалуйста.
4: На удобно.
2: Вот. Ну и последнее вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю из этого сборника. И очень известная, вот, широко известная в узких кругах, скажем так, песня. Когда от сугробов останутся лужи, и взвизгнет задиристый крик петуха, встают на опушке четыре подружки – калина, береза, рябина, ольха. Они, как приметы уральского лета, извечные спутницы женской судьбы, полезные нам припасают советы, хранят для нас тайны лесной ворожбы. Когда открываются настежь окошки, и летняя ночь, словно вздох коротка, березы с ольхой примеряют сережки, и радостью светятся издалека. Когда на душе от сомнения кисло, и кажется, что от тоски не уйти, калина с рябиной, багряные кисти, развесят, как бусы на женской груди. Они нас утешат, согреют, излечат, отвадят от дурости и от греха, нас гибкими ветками сдержат за плечи. Калина, береза, рябина, ольха.
3: Где-то слышала уже это стихотворение абсолютно точно, потому что я помню «Четыре дерева».
2: А это, скорее всего, Дмитрий Дегтярев, он и исполнял
3: наверное,
2: ее.
3: Наверное, может быть.
2: И вот хотелось бы, чтобы прозвучала моя песня на стихи Володи Мишина «После дождичка в четверг». С моей музыкой, мой вокал и стихи Владимира Мишина. У него вот есть такие вот песенные абсолютно стихи.

0: хоть могу и прийти, то вот только не поздно.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма вторая. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний, внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени их скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, веж смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя, во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все тесей, юже скрыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалю.

Лавит в тайне, яко лев в ограде своей лавит, еже восхитите нищего внегда привлещи и в сети своей, смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладать и убогими, рече бо в сердце своем забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, рече бо в сердце своем не взыщет, видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце твои, тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси, Господи, уготование сердца их внят ухо твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли. На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко се грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам раце правое сердцем, за ней же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истина от сынов человеческих, суетно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвиняйся. Нюся о нем, словеса Господне, словеса чисто, серебро рожденно, искушенно земли, очищенно седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси, сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Рече безумен в сердце своем, несть Бог, расклеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купине ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там убоявшися страха, иди же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилеву, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, и делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее свое.

уничижен есть пред ним лукавное, боящиеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, серебра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рек Господеве, Господь мой еси ты, яко благих моих не требуеши, святыми же суть на земле его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися, немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнам моим. Господь, часть достояния моего и чаши моя, ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и донощи наказаши мя утробы моя, презрев Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся, всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь душу мою в аде, не жидаси преподобному твоему видите истление, сказал мне, если пути живота исполнишь имя веселье, с лицем твоим красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих аз сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал мя еси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грелу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитаев тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествия, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали вторую кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.